0: 2%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей, если брать в деньгах, потому что таможня все это в деньгах, конечно, оценивает, примерно 11%, то есть половина от этих 22 дает Германия. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar, там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche, Швеция с автомобилями Volvo, Италия со своими Ferrari, Lamborghini, Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности, там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Ну, если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
1: А с комплектующими как будет здесь?
0: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
2: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%, а ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылается Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не совсем понятно. На повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
3: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, и на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
2: Это был Малик Дудаков, политолог-американист.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 30 апреля в прокате драма «Грация» оскароносного режиссера Паоло Соррентино. Мариано де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить ее вновь. Мариано – президент Италии и готовится покинуть пост. Но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. «Грация» в кино с 30 апреля. 18+. Fake News. В разгар гражданской войны в США два авторитетных нью-йоркских издания одновременно вышли с сообщением о дополнительном наборе рекрутов в армию северян.
5: требовалось еще 400 тысяч новобранцев. Это означало, что война затягивается. Биржи отреагировали мгновенно.

0: Постепенно спекулянты кинулись скупать золото, и цена на него немедленно выросла. Однако ни через неделю, ни через месяц набор рекрутов так и не был объявлен. Некоторые задались вопросом, почему такое важное сообщение вышло всего в двух и не самых популярных в стране газетах. В результате расследования выяснилось, что журналистов, писавших эту новость, подкупила группа трейдеров, стремившихся заработать на спекуляциях с золотом. А дополнительный набор солдат в армию Севера все-таки состоялся, правда, уже спустя полгода. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Продолжительность жизни.
1: В 2016 году японский биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, при котором клетка буквально поедает саму себя. Переваривая собственные поврежденные части, клетка затем использует их как строительный материал.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Это одна из самых элегантных систем выживания, которую эволюция создала за миллиарды лет. Когда клетка испытывает стресс, голод, дефицит энергии, накопление поврежденных белков, она запускает внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. Дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 12:47 в Москве. Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность сейчас, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов, но теперь порог отменен. Подробнее Алина Орлова.
3: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получают равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
4: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
3: Так что массового исхода россиян нет.

0: И жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
1: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас там столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
0: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Накануне Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя все те же любимые актрисы и актеры, но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы переживают трудные времена, героиню Энн Хэтуэй уволили из газеты, и она вернулась на подиум. А западная пресса фильмом, впрочем, не впечатлилась. Варвара Кочеткова подробнее.
3: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Ранвей» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Письменному главному редактору подиума Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди. Пресса встретила фильм сдержанно. Гардиан назвал его добродушным и бодрым развлечением. Variety – приятным, но все же слабым продолжением. The Hollywood Reporter писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. The Independent, наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес ФМ поделилась редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
4: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип.
3: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
5: Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать.
3: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол? Имея в виду, неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.

0: Специального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
2: «Между делом» обсуждаем с Вадимом Мамонтовым, исследователем, основателем компании «Russia Discovery», музыку в путешествиях. Когда Вадим мне рассказывает про далекие острова и белых медведей, я сразу думаю о том, какое сопровождение вообще уместно. И, ну, предлагаю что-то глобальное, то, что определяет меня. Ну, Pink Floyd, Led Zeppelin, не знаю.
3: Да, Pink Floyd, конечно, да, но это для меня больше, наверное, настроение Антарктиды. Когда-то в первом путешествии в Антарктиду нашли где-то вот на чердаках последний альбом. Назывался он «Endless River», «Бесконечная река». И я не стал его слушать даже в Москве, взял его с собой в дорогу. И если вы идете туда с Южной Америки, из Ушуая, как правило, оттуда отправляются сюда, к Антарктическому полуострову, самый короткий путь. И вот к утру второго дня я вышел на такой как бы панорамный ланж. На судне он есть. Еще не было никого. Все либо лежали уставшие после качки, либо еще досыпали. Но вот с первыми лучами солнца начали появляться первые айсберги. И тут я как раз достал вот этот вот альбом, и совпадение было невероятное. Той музыки, которую я слышал в наушниках, потому что на самом деле вот она, та самая бесконечная река, которая идет тебе навстречу, и эти айсберги, они как бы обозначают это течение этой реки. Я вот от первой ноты до последней просто впитывал каждую его ноту. Поэтому, на самом деле, для меня музыка, она очень здорово дополняет вот ощущение от путешествия и может, на самом деле, возвращать уже потом, когда ты возвращаешься домой, она тебе помогает снова пережить вот то состояние, которое ты тогда испытывал.
2: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании «Russia Discovery». Кира Альтман, «Бизнес FM».
1: «Между делом» на «Бизнес FM».
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: «Все золото мира». Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Бликулеев. Средства российской ПВО за 4 часа с 8 до 12 перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает в воскресенье днем Минобороны России. Администрация США планирует отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, в том числе батальона с ракетами «Томагавк». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник Пентагона. Директор Берлинского аналитического центра «Эдина» Кристиан Меллин, комментируя возможный отказ от размещения ракет, назвал этот шаг более серьезной проблемой, чем сокращение американского военного контингента. Планировалось, что «Томагавки» будут размещены до 2027 года. Минэнерго России не поддержало предложение о вводе 5-летнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетики. Такая мера ограничит возможности развития сектора и не позволит удовлетворять растущий спрос на электроэнергию, заявил в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума замминистра энергетики Петр Конюшенко. Он также напомнил о поручении президента России Владимира Путина о недопустимости ограничений деятельности энергетических компаний, ухудшающих их состояние. Госсекретарь США, помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио, выступил в качестве диджея на свадьбе. Об этом сообщил помощник президента и замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавина. Чью свадьбу Рубио мог посетить, Скавина не уточнил. Как отмечают американские СМИ, Рубио в последние месяцы стал героем шуток в интернете, где его называют министром всего. Он совмещает две влиятельные должности в администрации, а также играет ведущую роль в политике Белого дома.

0: в отношении Венесуэлы и Кубы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Пекин приказал китайским компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Ранее Вашингтон обвинил их в покупке нефти из Ирана. И все это перед запланированным визитом Трампа в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. Экспедиторы и Гослуг. Сегодня вторая серия рубрики «Бизнес» говорит о компаниях, которые не успели не по своей вине зарегистрироваться в системе. Выяснилось, что штрафы и потеря клиента в таком случае далеко не единственная проблема. Дональд Трамп заявил, что США выведут больше 5000 военных из Германии. Ранее такая цифра фигурировала в СМИ. А в Германии дислоцируется около 40 000 американских военных. Перед этим решением Трамп и Мерц публично друг друга раскритиковали. Подробнее в нашем эфире. Итак, китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это прямо перед запланированным визитом Трампа в Китай и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В этой связи санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национальной суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию Хенгли, против которой в том числе были введены санкции, одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Буфтом.
3: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен выборочный. Он введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности торговли с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России, считая ситуации отличающимися друг от друга.
4: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт как-то технологически может быть.
3: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фракт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, которые будут задействованы в схемах с этими компаниями, для которых китайские власти сделали исключение из санкций, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
2: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, а с другой продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но еще создает юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Мы видим, что Китай в любом случае попадает под санкции, и это понимание, наверное, к ним постепенно доходит. Что бы они ни делали, проводят они свое некое СВО с Тайванем или нет, они все равно падут под санкции. Просто за то, что они развиваются высокими темпами, и нужно как-то сдержать их развитие. Даже если бы они не покупали иранскую нефть, они все равно попали бы

0: под санкции в той или иной сфере. Как это происходит в высокотехнологичных отраслях, мы видим, что Huawei, он что там, с Ираном сотрудничал? Нет, тем не менее, он давно под санкциями. Сейчас, конечно, России тоже это на руку, потому что Китай понимает, что как бы он не соблюдал антироссийские санкции или еще какие-то, все равно найдут к чему придраться. Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально, то есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
1: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
0: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем они, когда не будет, тем более, дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
2: Игорь Яшков, фонд нацэнергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получит от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Вашингтон пересмотрит план размещения ракет «Томагавк» в Германии, пишет Financial Times. Эксперты издания отмечают, что если вывод части американских солдат еще можно компенсировать, то потеря ударных систем большой дальности создает серьезную брешь в обороноспособности Европы. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. Все опасения подтвердились и еще добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес FM, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе госуслуг. Еще на днях эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории – это далеко не единственная проблема. Но после эфира и другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
3: Бизнес говорит. Личный опыт.
4: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
5: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
4: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому

0: Тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
1: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в госслуг.
0: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система гослуг – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
2: Поставщики и покупатели, вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
0: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
3: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
6: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
5: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Дело вкуса. С Катей Калиной.
8: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – лагом сет. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт.

0: Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн, 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинуар Андрея де Лоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 13.15 в Москве. В столицу пришли почти летние температуры, но ненадолго. После снежного конца апреля и промозглого 1 мая в Москве сегодня 20 градусов тепла. В начале рабочей недели теплый атмосферный фронт с юга сохранится. Потеплеет до 21-23 градусов. На во вторник 5 числа будет первая майская гроза, продолжает ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
3: 3 числа, собственно говоря, как мы и прогнозировали, и дальше погода будет определять самые теплые части антициклона, западная половина, воздух. К нам будет поступать с юга, считайте, со Средиземного моря, либо с Турции. То есть объекция тепла у нас идет. И кроме того, в условиях антициклона у нас много солнца, поэтому на прогрев воздуха действуют оба фактора, и адвекция, и изоляция. Температура воздуха сегодня действительно у нас приблизится к отметке где-то 20 градусов. В Москве, в центре, может быть, даже и больше. То есть вот резкие такие перепады от 1 числа к 3 температуры, они, конечно, не очень благоприятны для метеочувствительных людей, хотя мы, конечно, радуемся солнцу и тепло. То, что касается последующих дней, завтра у нас еще влияние антициклона сохранится, поэтому осадков не ожидается. Затем у нас будет происходить трансформация воздушной массы, а это значит, что будет развиваться кучево-дождевая облачность, поэтому местами невозможны кратковременные дожди, и не исключены, что это будут грозы, потому что внизу у нас очень высокая температура, и, как говорится, устойчивость атмосферы с каждым днем становится все меньше, поэтому облачность будет развиваться до значительных высот, что является показателем развития грозовой деятельности. То, что касается осадков, они фронтальные, а дожди нас ожидают в ночь на 7 число, когда нас пересечет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха будет чуть понижаться. Хотя заливеннейших дождей мы, конечно, не ждем, но все-таки у нас фон температуры станет ниже, и 8 числа уже не будет вот этих желанных 25-23, будет температура где-то пониже, около 20 градусов, не более того. Так что вот такое вот понижение температуры скорее всего произойдет и следующие праздничные дни. Не стоит сетовать, потому что вот эта вот сразу высокая температура и жаркая погода, она, как я уже сказала, она неблагоприятна для большинства и детей, и пожилых людей, и метеозависимых, потому что люди не знают, как одеваться, раздеваются, чуть ветерок обдует, и, как говорится, и простуды не миновать.
2: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». По словам синоптиков, в предстоящие дни температурный фон будет выше климатической нормы на 5 градусов. Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести часть военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Вчера говорилось о 5000 военных, но сегодня Трамп сказал, что мы сокращаем намного больше, чем 5. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих, и это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет Нью-Йорк Таймс, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и Соединенных Штатов. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус добавил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит об этом немецкий политолог Александр Рар.
4: Нужно просто понимать,

0: что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране и фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
1: Александр Рар, немецкий политолог США, пересмотрит план размещения томагавков. ФРГ пишет об этом Financial Times. По ее данным, Пентагон отменяет решение администрации Байдена о развертывании в Германии батальона с этими ракетами большой дальности. Эксперт отмечает, что вывод военного контингента США еще возможно компенсировать, ну вот, потерю ударных систем большой дальности создает серьезную брешь в обороноспособности Европы. «Зенит» обыграл ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: К центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
4: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
5: И там осталось партию и ганарум титул.
4: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» — это провести хороший матч с «Зенитом». Я всегда так делал.
3: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде в «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлин Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его

0: если с поля на носилках. Рубин не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во втором тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
1: В первом тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. Второй тайм мы перестроились, и другая игра была.
0: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14 место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить Пари НН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 9 и 31 мая. Студия театрального искусства. Спектакль в родном городе. По мотивам повести Виктора Некрасова. Режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский написали пьесу о том, как непросто сохранить себя в послевоенное время. А необычная форма спектакля помогает погрузиться в эту историю. В ролях Дмитрий Матвеев, Полина Пушкарук, Александр Суворов и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более 1 000 000 депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике «Бизнес ФМ» «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес ФМ» онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. «Бизнес ФМ». Нота Бена. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Пробы воды и воздуха в Туапсе, где тушили пожары на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода после атак ВСУ, соответствуют нормам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину, комментируя слова Владимира Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре. Он допустил увеличение цен на нефть на мировом рынке в случае выпадения объемов российской нефти, в том числе из-за ударов Киева по российской инфраструктуре. Власти Британии сделали послабление для авиакомпаний в преддверии возможной нехватки авиатоплива из-за войны в Иране. Авиаперевозчики получили возможность объединять рейсы по одним и тем же направлениям в течение дня, чтобы не отправлять полупустые самолеты и таким образом экономить керосин. Правительство Британии не призывает население менять свои отпускные планы на лето, однако, по информации британских СМИ, чиновники все чаще высказываются за то, чтобы британцы в этом году проводили отпуска на родине, подготавливая их таким образом к возможным перебоям. Более 30 тысяч семей на Филиппинах оказались затронуты последствиями извержения вулкана Майон на острове Лусон. Об этом сообщил зампресс-секретаря управления гражданской обороны Диего Мариано. Порядка 1400 человек сейчас находятся в эвакуационных центрах, сообщил также Мариано. Институт вулканологии и сейсмологии

0: Филиппин объявил в провинции Албай третий уровень угрозы из пяти и предупредил авиакомпании об опасности приближения самолетов к вулкану. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Сегодня первое заседание картеля без Арабских Эмиратов. Они его покинули ранее. Скорее всего, вот это решение символическое, поскольку большая часть поставок через перекрытый Армуз сейчас заблокирована. Но что будет дальше с мировой нефтедобычей, об этом обсуждаем, это обсуждаем с экспертами. Ввоз компьютерной техники по параллельному импорту существенно ограничится с 27 мая. Ряд популярных брендов исключается из перечня товаров, доступных для параллельного импорта. Это, например, ноутбуки, ПК и накопители от Acer, HP, Samsung, Intel и других. Вероятно, в рознице цены на все это ощутимо вырастут. США повысят пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Трамп пообещал, что новые пошлины ведут уже на следующей неделе. Эксперты полагают, что ударит это по немецкому автопрому, но, впрочем, не только. Подробнее в нашем эфире. Итак, ОПЕК плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из картеля Арабских Эмиратов, сообщает Рейтер. Решение принято в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК плюс. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 баррелей в сутки в июне этого года. Но, как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армуз заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК плюс целевые показатели, продолжает эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
3: Ну, конечно, в условиях того, что блокировка армейского производства осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что добывали они в феврале, а сейчас на Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в этом году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут еще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти городские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводится идея, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похожее может быть и против Эмиратов сделано. Но Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
2: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. В конце апреля Арабские Эмираты заявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК плюс. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, но также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год купила российскую нефть. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского Персидского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил об этом министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
4: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход

0: от российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире в сутки, не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока, но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в 2 раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом, стала торговаться с премией. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как замечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в 2 раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. Но по данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании MacroAdvisor Криса Уэйфера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе, но в то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. Но в ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Хан.
2: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины, да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с 3-го квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и в первую очередь для экономики еврозоны, конечно же, это потеря. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
3: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
2: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки не отработаны. Любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены, или же готовы они взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году.

поводу общего объема импорта в США автомобилей, если брать в деньгах, потому что таможня все это в деньгах, конечно, оценивает, примерно 11%, то есть половина от этих 22 дает Германии, это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит значительно.

0: в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решений компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически. Если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
1: А с комплектующими как будет здесь?
0: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
2: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%, а ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылается Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не совсем понятно. На повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
3: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немало часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже скорее всего точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся, и европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа, тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели, остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы, и после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
2: Это был Малик Дудаков, политолог-американист.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 30 апреля в прокате драма «Грация» оскароносного режиссера Паоло Соррентино. Мариано де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить ее вновь. Мариано – президент Италии и готовится покинуть пост. Но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. «Грация» в кино с 30 апреля. 18+. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
5: Вот интересно, что более показательно для понимания положения дел на ипотечном рынке? То, что в марте 26 года все заметно лучше, чем было год назад, и даже месяц назад, в феврале? Или то, что в целом в первом квартале этого года все заметно хуже, чем было в четвертом квартале прошлого? В итоговых подсчетах Объединенного кредитного бюро есть и про то, и про другое, но про позитивный март думать как-то приятнее. Согласно данным ОКБ, за первый месяц весны банки выдали россиянам более 78,5 тысяч кредитов на покупку жилья. По сравнению с февралем, количество выдач выросло на 16%, а в годовом выражении – аж на 36%. Объем мартовских ипотек дошел до отметки почти 322,5 миллиарда рублей. Это тоже заметно больше показателей и февраля, и прошлогоднего марта. Игроки первичного рынка на позитиве. Доля нового жилья пусть чуть-чуть, но увеличилась до 28% от общего количества кредитов. Стало быть, доля вторичного жилья составила 72%. Хотя тут смотря с чем сравнивать. В марте 2025 года на новостройки приходилось 53%.

0: процента от всех выданных ипотек. Аналитики ЦИАН, со своей стороны, фиксирующие переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, говорят, что в первом квартале года вторичный рынок показал большую устойчивость, чем первичный, который пострадал на фоне изменения условий программы семейной ипотеки. На вторичке за квартал продажи просели на 27%, а в сегменте новостроек сразу на 43%. К тому же ценовой разрыв между сегментами сегодня очень заметен. В среднем строящееся жилье дороже готового на 23%, и покупатели не могут на это не реагировать. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 13:46 в Москве. Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность сейчас, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов, но теперь порог отменен. Подробнее Алина Орлова.
3: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получают равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
4: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
3: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
5: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки, сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
3: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственно

0: родственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Накануне Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя все те же любимые актрисы и актеры, но образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы переживают трудные времена, героиню Энн Хэтуэй уволили из газеты, и она вернулась на подиум. А западная пресса фильмом, впрочем, не впечатлилась. Варвара Кочеткова подробнее.
2: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Ранвей» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Fox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
3: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика, и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип.
2: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
4: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
2: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
5: Продолжительность жизни.
6: Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
5: Журналист Алена Копылова.
6: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается, и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5%.

0: процентным уменьшением объема гиппокампа, области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем в направлении Москвы. Общее количество уничтоженных с начала суток беспилотников выросло до 6. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково и Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. Российская армия за сутки нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России. Потери ВСУ за сутки в зоне всех группировок российских войск на спецоперации около 1235 военнослужащих, отметили также в российском военном ведомстве. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора озвучили схожие оценки поведения властей Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся, напомню, 29 апреля. Возгорание жилых домов произошло в селе Кучерово Красноярского края, сообщает в воскресенье пресс-службы прокуратуры края. Огнем уничтожены 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек. Пострадавших нет, говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем местного жителя при топке печи. Для жителя развернули пункт временного размещения, созданный на базе школы. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете по итогам третьего этапа Кубка мира, который проходил в китайском Сиане. На счету российских спортсменов 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Победителем медального зачета стала сборная Китая. 5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая. Тройку лидеров замкнули британцы. 2 золотые, 2 серебряные медали. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Страны ОПЕК плюс договорились увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Для России квота увеличилась на 62 тысячи до 9,7 миллионов. Это было первое заседание картеля.

0: без эмиратов, которые покинули с 1 мая и ОПЕК, и ОПЕК+. Пекин приказал китайским компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Ранее Вашингтон обвинил их в покупке нефти из Ирана. И все это перед запланированным визитом Трампа в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. К чему может привести такой открытый протест? Ввоз компьютерной техники по параллельному импорту существенно ограничится с 27 мая перечень товаров. Покидают ряд крупных брендов. Это, например, ноутбуки, ПК и накопители от Acer, HP, Samsung, Intel и других. Вероятно, в рознице цены на все это ощутимо вырастут. Подробнее в нашем эфире. Итак, китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Китай и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В этой связи санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти и внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию Хенгли, против которой в том числе были введены санкции, одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Буфтом.
1: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
2: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, по фрахт, как-то технологически, может быть.
1: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
0: Это был Георгий Буфт. Телеграм-канал «Буфт знает». China Daily отмечает, что Штаты долгое время полагались на доминирование доллара своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие. США, с одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, но с другой продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
2: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
3: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем они, когда не будут им

0: более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Вуз техники от Acer, Asus, Intel, HP и других привычных брендов будет ограничен через 3 недели, но бизнес уже готов к этому, утверждают эксперты. С 27 мая вступят в силу новые ограничения на ввоз компьютерной техники в Россию для защиты отечественных производителей. Ряд популярных брендов исключается из перечня товаров, доступных для параллельного импорта. Это решение Минпромторга, было известно о нем еще с осени прошлого года. Поэтому крупные банки и частные компании заранее купили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед. Сложнее всего будет розница, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Так как приказ данный был подписан 26 сентября 2025 года, зарегистрирован в ноябре 2025 года. В ноябре, декабрь, январь, февраль, март можно было закупаться. Если вдруг кто-то сейчас побежал закупаться, то там сидят некомпетентные люди, все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто работают. Например, я знаю некоторые крупные банки, которые принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, и они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут, и им все равно эти ограничения. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Кто покупает больше всего компьютеров – это госсектор. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett Packard запретили, там и прочие их изделия, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий. Значительно меньше таких компаний, потому что тоже очень существенно фактор. Самое главное в сервере это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличение дисков только разрешенной компанией Hewlett Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 22 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям используют такие сервисы, стало невыгодно экономически, потому что нет официальной поддержки, нужно это все обходить, как-то взламывать, это все дороже стало. Зачем, когда вон на рынке есть другие производители, и отечественные, и китайские, без проблем можно их купить, и дешевле будет работать точно так же. И остается третий сегмент, это розничные потребители, ну там больше, скажем так, про технику, там типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали, но остальная эта техника осталась, которую все привыкли покупать. То же самое касается накопителей дисков и так далее, и так далее. То есть то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет. То есть как раз срок обновления, а значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которой достаточное количество, и по цене она не сильно отличается от зарубежной, ну, либо зарубежную, но условно китайские сервисы. Когда можно покупать. Уже имеются аналоги отечественные того, что притормозили. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
3: Под какими брендами?
2: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают. Потом есть Инферит Техно.
3: Понял, но не будем продолжать. Но мы не видим же таких. У людей с собой в кафе не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
2: Осио я довольно много вижу. Но Apple и не запретили.
1: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для

0: розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояли, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так-то просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
1: Необходимо подать заявление в призывную комиссию для рассмотрения вот этого вопроса. Оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую. Если она ему заменяется, тогда он уже проходит альтернативную службу.
2: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
1: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяется они на схожую специальность по уровню образования.
2: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
1: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
0: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
3: Реклама.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Чем отвлечься на майские от погоды? Рецепт классический: еда, вино, общение, а там, глядишь, и на улице потеплеет. Переделкино на майские выходные открывает по Папа-Клерную «Алло-алло». Работать будут с 10 утра до 10 вечера 2-3 мая и 9-10. Так что если между дачами Корнея Чуковского и Булата Акуджавы внезапно захочется эклер с оливье, не отказывайте себе в возможности съесть его немедленно прямо у телефонной будки, где разместился проект. 290 рублей. Удовольствие. А еще итальянский с 4 видами сыра, с крабом, это если шикануть. Ну и, само собой, классический вариант из советского детства с заварным кремом. Тарас Кириенко, шеф ресторана «Маме», тоже придумал ностальгическую фишку для взрослых, которые мечтают хотя бы на час почувствовать себя детьми и, в принципе, готовы за это заплатить. Ресторанный «Хэппи Мил» для взрослых – один из мировых трендов этого года. В «Маме» предложение включает в себя добротный классический бургер с картофелем фри и айоли с черной икрой к нему и коктейль на джине и водке с клубникой и пармезаном. Цена предложения – 3690 рублей, если что. Для студентов и всех причисляющих себя

0: к этой касте на праздники бьет коктейльный фонтан в Альме в проекте на территории научной долины МГУ. Это литр любого коктейля из специального меню. Беллини, японские шприцы или классический шприц-апероль, которые подают в вазе колбе с краниками на квартет. Есть и безалкогольные варианты. Скидка в 50% все майские обещает в Альму очередь из тех, у кого есть паспорт. Кстати, безалкогольные варианты коктейльной классики появились и в меню ресторана «Модус». Там теперь можно выпить и негрони, и даже абрикосовый бренди-саур без градуса. Сесть за руль и поехать дальше. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: 14:16 в Москве. А прямо сейчас строго по делу. Гость Бизнес FM, руководитель платформы Роста РВБ Юлия Полетаева.
1: Строго по делу с Ильей Кобелевичем.
4: У нас в студии Юлия Полетаева, руководитель проекта «Платформа роста», созданного Wildberries.rus, большой компанией, не только маркетплейс, но и крупнейшая рекламная сеть. В этом проекте также участвуют ОСИ, есть еще ряд партнеров и участников, региональных, в первую очередь, сначала в двух словах. Цель этого большого проекта, которому чуть больше года, продвигать на маркетплейсе российские и, в особенности, региональные бренды, создавать для них специальные условия. Но, правда, чтобы попасть в эту программу, кое-что нужно сделать. Юля, расскажите, пожалуйста, пока вкратце, а потом мы подробнее поговорим об этом.
5: Он был запущен в декабре прошлого года, извиняюсь, в декабре 2024 года, получается, ему уже практически...
4: Почти полтора, да.
5: Он был представлен президенту, поэтому здесь как раз агент стратегических инициатив у нас фигурирует, потому что это было на наблюдательном совете ОСИ. А в чем была задача? Задача была в том, чтобы как следует поработать с российскими брендами для того, чтобы они стали национальными чемпионами, для того, чтобы не только в России о них узнали, но в России в особенности, но и во всех странах присутствия компании Wildberries.rus. Это сейчас уже 11 стран. То есть мы, по большому счету, еще и растим экспортеров из небольших локальных брендов. Это и было основной задачей. Сейчас уже, оглядываясь назад, спустя год, мы видим то, что бренды, которые в программу зашли за первый год, выросли на 80%, это выше...
4: Это в среднем, да? Я читал, по каким-то брендам там и 500% есть практически.
5: Есть у нас и такие чемпионы, которые, в общем-то, показывают рост выше среднего. Но у нас и средний рост, еще раз повторюсь, достаточно такой, как бы, впечатляющий. И мы себе эту задачу и ставили, и, в общем-то, сейчас ее успешно и достигаем. Это комплексная программа поддержки предпринимательства. Мы сейчас в 43 регионах уже запущены. Что значит запущены в 43 регионах? Это значит то, что мы выехали ногами, можно сказать, проехали, посмотрели каждый бренд, отобрали его вместе с региональными администрациями, как правило, которые очень хорошо понимают, кто у них конкретно в регионе производится. Это малые и средние компании, за которые, можно сказать, болит душа, например, у губернатора, у экономического блока правительства регионального. Вот они говорят, посмотрите, что умеют делать у нас в регионе.
4: Вот давайте начнем с перебивать, с вашего позволения.
5: С удовольствием.
4: Самое, как бы, конечно, главное и интересное для тех, кто нас слушает и занимается своим бизнесом. Ну, давайте начнем. Что программа дает?
5: Программа дает, можно сказать, сопровождение за руку на площадке Wildberries. Мы учим работать на площадке, мы даем специальные условия работы на площадке. И самое главное
4: вот сейчас... Сейчас я продолжу. Специальные условия – это очень важно и интересно. Давайте сразу остановимся на них.
5: Давайте. Я здесь вам могу сказать, что это и рекламные возможности. То есть, если вы сейчас по 150 городам нашей Родины проедете, увидите рекламу российских брендов. И это не просто так. Это как раз-таки платформа роста, которая дает возможность совершенно бесплатно для бренда появиться на всех медиафасадах цифровых нашей страны. И чтобы, в общем-то, жители нашей страны увидели эти бренды и попробовали их какие-то на вкус, какие-то, в общем-то, надеть на себя.
4: Вот вы сказали, в среднем рост объемов продаж участников программы составил 80%, правильно, да?
5: Все верно,
4: 80%.
5: Да.
4: А можно ли посчитать в среднем, какие материальные, потому что реклама – это и материальная ценность, в среднем сколько на каждого участника программы в рублях Wildberries.rus выделяет вот этих ресурсов?

0: Сколько эти ресурсы платные, они стоят денег?
1: Поняла, да, поняла вопрос. Давайте я вам в целом скажу цифру в общем. Мы считали, это уже на уровне миллиардов рублей. На самом деле инвестиции компании в российские бренды. Мы это считали через наш инвентарь, через скидки, которые мы даем, через сопровождение менеджерское, которое мы также даем каждому бренду. То есть у каждого бренда появляется его консультант по продажам на площадке и появляется консультант по рекламе. То есть они вместе смотрят развитие каждого предпринимателя, рассказывая, какие инструменты еще можно взять, давая инструментарий на льготных условиях и сопровождая, в общем-то, от, скажем так, погрузки да, там, на склад до уже такой экспансии по, например, округам, в которые раньше бренд
0: не добирался. Есть какой-то лимит, в который надо уложиться? Как бы всего хочется больше. Если есть рекламные возможности, которые можно ну, бесплатно получить, все-таки самое такое материально измеряемое – это, очевидно, рекламное пространство.
1: Если говорить про рекламу, да, конечно, у нас блоки идут двухнедельные на каждый бренд, но здесь этим не ограничивается на самом деле, потому что у нас же еще есть реклама внутри площадки, которая тоже показывает высокую эффективность, и мы там даем тоже промо-инструменты для того, чтобы бренд мог чувствовать себя посвободнее, попробовать, например, разные варианты, которые он не пробовал до этого. И они тоже показывают высокую эффективность. Конечно, если мы говорим про диджитал-поверхности, они нам дают на каждый бренд, мы считали, рост в 4 раза по продвигаемой позиции. Это много, на самом деле. Это действительно много. Это показывает, что это рабочий инструмент. То есть, ну, понятно, что когда тебе показывают в метро, когда тебе показывают на улице, на основных магистралях, конечно, это дает колоссальную узнаваемость бренду, и ему остается, по большому счету, скажем так, подкидывать дровишек, да, в этот костер продаж и
0: то есть, извините, так чуть-чуть детальнее, то есть, не в денежной форме, а вот количество показов. В Москве это стоит дороже, в Твери дешевле, понятно, понятное дело, но а в Москве это очень дорого, но вы именно какое-то количество показов предоставляете участникам программы.
1: Так и есть. Предоставляем количество показов, количество такого эфирного времени, скажем так. Но помимо прочего, еще и внутри площадки также у бренда есть возможность развернуться. У нас есть отдельная подборка, которая называется «Знакомьтесь с российскими брендами», где тоже можно посмотреть тот или иной наш бренд из платформы. Там есть совершенно разные наши участники.
0: Вот, естественно, со стороны, да, мы знаем, что на Wildberries есть отдельная витрина российских товаров, региональных товаров, а покупатель, пользователь проявляет к ней вот какой-то особый интерес? Или все-таки пользователь и покупатель приходит купить товар, и просто что у него выше выходит, вот то и пользуется большим его вниманием, и, соответственно, там...
1: Вы знаете, мы на витрине не замыкаемся совершенно, мы понимаем то, что это не является основным пользовательским путем, потому что, как правило, если вам нужно что-нибудь не знаю, посмотреть интересное, там, приобрести, не знаю, к столу или что-то из одежды, вы, конечно, пользуетесь поиском, что логично. И мы больше, конечно, ориентируемся на то, чтобы бренд был видим вот конкретно в этой поисковой строке, нежели чем в отдельном разделе. Я вам скорее говорю про маркетинговые подборки, которые мы делаем. Они достаточно интересны и дают хорошие эффекты также для брендов, которые у нас есть.
0: Ну вот, теперь мы, поскольку вот эту вот наживку уже всем донесли, теперь самое интересное, как же до нее добраться. Как происходит попадание в эту льготную, конечно, программу.
1: Как я говорила, что у нас есть открытие по регионам, у нас сейчас 43 региона в программе. Я бы сказала, что основные крупные наши города, они уже там присутствуют. Есть у нас портал, он называется rost.vb.ru. И там сейчас идет открытый отбор наших брендов, наших участников, которые смогут претендовать на вхождение в программу. Но там есть действительно ряд условий, как вы правильно и сказали. Во-первых, мы это делаем совместно с корпорацией МСП, которая занимается малым и средним предпринимательством. Соответственно, мы берем малый и средний бизнес. И наша задача – это как раз из небольших брендов делать бренды покрупнее. И, на самом деле, такой отбор проводится несколько раз в году, но это первый отбор, и когда будет следующий, мы не знаем, поэтому я бы рекомендовала пользоваться этим шансом. Если говорить про условия, которые мы просим соблюдать, это состоять в реестре МСП, ну, по большому счету, любой малый и средний бизнес и так там присутствует. Это производители именно товаров, потому что мы здесь заинтересованы именно в том, чтобы развивать региональное производство.
0: Здесь нужно уточнение. Быть российским производителем – это такая вещь довольно тонкая. Как говорится, а сколько должно быть российского?
1: Мы, как правило, ставим такой таргет региону, что около 50%, да, но и мы здесь больше, конечно, говорим про вклад работников, да, скажем, понимаем, что, например, некоторых материалов может не быть, если мы говорим там про косметическую продукцию или, например, про легпром, Очень много изделий, которые...

0: например, нельзя сделать из российских материалов, мы говорим здесь прежде всего про производственные мощности. Они должны как раз...
1: Да. Вот, знаете, поскольку, наверное, довольно много одежды продается, и я предполагаю, а вы потом расскажете, что, наверное, и те, кто одежду делают, они наверняка являются участниками программы. Но у нас мы знаем, что, по крайней мере, крупные бренды российские – это маркетинг, это создание моделей, это логистика, непосредственно производство в каких-то других странах. Немногие прямо шьют в России. Вот когда речь идет о примерно 50%, все-таки речь идет о 50% стоимости там этого товара, потому что все, что я перечислил, это большая стоимость, не только труд. Или особый какой-то есть упор именно непосредственно на труд.
0: Мы здесь говорим про то, что именно производственные мощности должны быть здесь. То есть не про материалы, не про... Добавленная, конечно, креативная стоимость тоже должна быть, конечно, наша. То есть дизайнеры должны быть наши, и работники тоже в основном должны быть наши. То есть про Легпром, например, с вами бы поспорил губернатор Ивановской области сейчас, потому что он...
1: Это особая область. Он один из лидеров
0: здесь по росту. На самом деле, внутри программы, и достаточно много сильных брендов. Это один из лидеров вообще, в принципе, по работе на маркетплейсах регионов в нашей стране. Но это еще не все. Бренд должен находиться в одном из тех регионов, которые у нас подключены к программе. Ну, как я и говорила, их уже достаточно много. Это должны быть товары длительного хранения, просто в силу того, что мы имеем дело с маркетплейсом, который говорит про хранение на складах. То есть это как бы не скоропортящаяся продукция. И иметь зарегистрированную торговую марку. Зачем это нужно? Мы все-таки здесь говорим про рекламу и говорим про то, что мы качаем бренды. А бренд – это прежде всего еще интеллектуальная собственность. То есть мы хотели бы качать бренд, и чтобы потом сосед не пришел, не зарегистрировал ту же самую торговую марку, сказал, не, все, теперь я за тот бренд. Нет, нам такое неинтересно. Мы хотим работать с нашими российскими брендами.
2: Строго по делу на Бизнес FM.
3: С руководителем платформы «Рост РВБ» Юлией Полетаевой беседует главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 9 и 31 мая. Студия театрального искусства. Спектакль «В родном городе» по мотивам повести Виктора Некрасова. Режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский написали пьесу о том, как непросто сохранить себя в послевоенное время. А необычная форма спектакля помогает погрузиться в эту историю. В ролях Дмитрий Матвеев, Полина Пушкарук, Александр Суворов и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 14:29 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Россия возвращается к периоду жесткой конфронтации с Европой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать, цитата, «выпадение американской оборонной составляющей». В аэропорту Калуги снято ограничение на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Президент США Дональду Трампу предстоит сделать выбор между соглашением с Ираном на невыгодных для Вашингтона условиях и военной операцией, выполнить которой будет невозможно, заявили в воскресенье в Корпусе стражи Исламской революции. Об этом говорится в коммюнике «Ксир», выдержки из которого публикует иранский

0: СМИ. В коммюнике отмечают, что вариантов действий для США стало меньше. Кроме того, КСИР заявляет, что определили крайний срок для завершения американской морской блокады Ирана, однако не уточнили, когда он истекает. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе подмосковной Кашири на 7500 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет. Владимир Никитин победил на Казанском марафоне с новым рекордом России на этой дистанции. Никитин пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Прежний рекорд России был установлен Дмитрием Неделиным на Дюссельдорфском марафоне 26 апреля. 2 часа 8 минут 54 секунды. До этого рекорд страны в беге на марафонскую дистанцию держался с 2007 года, когда Алексей Соколов показал результат 2 часа 9 минут и 7 секунд по итогам забега в Дублине. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что США выведут больше 5000 военных из Германии. Ранее такая цифра фигурировала в СМИ. На ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военных. Перед этим решением Трамп и Мерц публично друг друга раскритиковали. Затем штаты повышают пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. При этом Трамп пообещал, что новые пошлины ведут уже на следующей неделе. Эксперты полагают, что ударит это по немецкому автопрому прежде всего, но не только. Ввоз компьютерной техники по параллельному импорту существенно ограничится с 27 мая. Из перечня исключается ряд популярных брендов, например, ноутбуки, ПК и накопители от Acer, HP, Samsung, Intel и других. Вероятно, в рознице цены на все это ощутимо вырастут. Подробнее в нашем эфире. Ну а прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, руководитель платформы «Рост РВБ» Юлия Полетаева.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Вот вопрос тоже важный. Почему это делается именно по таким региональным сотам? Почему это не сразу общенациональный такой котел?
4: Вы знаете, есть и общенациональный котел. Здесь есть еще одна, на самом деле, такая лазейка. Она называется «Конкурс знай наших». Он проводится как раз-таки агент стратегических инициатив каждый год. В этом году это будут технологические бренды и будут как раз-таки бренды народного потребления. Мы всех победителей этого конкурса берем в проект. Но так как мы все же говорим о том, что нам нужно проехать каждый регион, то есть и, соответственно, потом у нас отбор идет так, что каждый регион смотрит, действительно ли у него бренд этот не только зарегистрирован, например, но и производит непосредственно в том или ином регионе, мы здесь идем по нашим партнерским отношениям. И вот наши партнерские отношения уже добрались до 43 регионов нашей Родины, поэтому мы здесь говорим прежде всего про них. Но я думаю, что по итогам этого года у нас география будет шириться, и рано или поздно мы охватим всю страну.
3: Ну, давайте дальше вернемся к процедуре отбора. Мы остановились на вот этом показателе 50%, плюс-минус из чего он складывается. Но это еще не все. Это пока только предварительные условия для того, чтобы вписаться в заявку. Что дальше происходит?
4: Дальше происходит предварительная, скажем так, фильтрация от корпорации МСП. То есть смотрим банкротство, не банкротство, как вообще условно бренд себя, грубо говоря, чувствует. То есть существует ли он на самом деле. А потом уже
3: стаж должен быть какой-то, минимальный стаж присутствия на рынке?
4: Мы здесь говорим про полгода, прежде всего, просто чтобы...
3: Ну, то есть это младенческий, в общем, возраст. Для...
4: На самом деле, для малого-среднего бизнеса это нормально. То есть там, полгода, год – это для нас такие допустимые значения. А, кроме всего прочего, еще, вот как я и говорила, эта заявка передается в регион, регион уже смотрит свои страны, присутствует ли действительно этот бренд, этот производитель у них в регионе, и после этого дает нам отмашку. После этого начинается именно отбор тех брендов, которые подали заявки. На самом деле могу сказать то, что, наверное, один из критериев могу обозначить, что мы в этом отборе делаем в том числе ставку на те бренды, которые только пробуют себя на маркетплейсах. То есть это новые кабинеты, новые бренды, вот они нам интереснее всего сейчас. И, кроме всего прочего, мы для себя взяли таких два направления для нас новых, интересных. Это бренды медицинских

0: медицинского назначения. Ну, в силу того, что сейчас много партнерских отношений с площадками электронной коммерции, которые занимаются именно такими аптечными товарами. И второе – это продовольственное направление. Потому что вот продовольственные бренды растут лучше всего, на них все больше и больше запрос. И мы бы тоже хотели такого сотрудничества в части именно то, что касается еды, то, что касается стола.
1: Но не скоропортящийся.
0: Но не скоропортящийся, да, все верно.
1: Скажите, а если тот или иной там производитель, он же селлер, он же бренд, но уже довольно давно присутствует и так на Wildberries, у него гораздо меньше шансов или вообще нет шансов попасть в программу?
0: Нет, у него все шансы есть, на самом деле, все шансы есть. Здесь я не говорю то, что это как бы отсекающий критерий, абсолютно нет. То есть, если он присутствует на маркетплейсах и хочет, скажем так, больше экспертизы, усиления, влияния и так далее, у него есть все возможности попасть в программу. Российские бренды, они настолько разнообразны, я не могла себе представить, что их такое количество. То есть, например, ты приезжаешь в Самару, они там делают корм для ежей, извиняюсь, то есть, и некий как бы дом для африканского ежа, вот там, пожалуйста, вот вам набор для кормления, вот тут он будет жить. То есть, как бы люди о чем-то думают, о таком, о чем кто-то никогда в жизни не задумывался. Потом, например, я никогда не думала бы, что в России делают такое количество спортивного классного питания. То есть, вот именно такого.
1: Можно я перебью насчет уникального? К нам как-то обращался один из двух на Wildberries производителей, это удобрение, кроличий помет.
0: Так.
1: Класс. Их всего два. И поэтому тем более загадочная история про то, как кто-то его продукт, кроличий помет, Нет. Заказывал огромными партиями на противоположный конец страны и отказывался.
0: Это были конкуренты.
1: Он всего один. Вот мы дозвонились и до него.
0: Может, кролики пытались вернуть, мы не знаем, чем закончилась эта история. Но, нет, глобально, то есть, например, очень много каких-то разработок. Вот в Подмосковье недавно бренд был, который делает
1: краску. Вот я поострее вопрос задам, может быть, мы его вспомним, потому что вот этот я пример привел. Ну, все знают, что как бы маркетплейс – это такая сейчас очень сложная среда, в которой огромное количество участников, все друг друга подгрызают. Помогает ли программа справиться вот с этими очень разнообразными сложностями, включая происки конкурентов, самые разнообразные, которые, ну, в общем, вот это же цифровая среда, в ней много чего можно сотворить с любой точки.
0: Конечно, да. То есть мы показываем, на самом деле, как бороться практически с любой ситуацией, с которой вы столкнулись. Копирование товара. Есть же сейчас очень много, знаете, когда тестируют спрос, покупают товар, выставляют его как от селлера, тоже вот пытаются продать по цене выше, тем самым тестируют спрос. От такого тоже можно защититься. То есть мы обязательно просим, там, чтобы была отметка «оригинальный товар». Рассказываем, как правильно складскими запасами управлять, как правильно, например, работать с брендами среднего и средний плюс ценового сегмента, потому что это отдельный как бы вызов для производителя, потому что с товарами массового спроса несколько проще справляться, да, там в случае, если какая-то возникла ситуация, да, там на том же самом ПВЗ, а вот когда у тебя бренд, не знаю, там шелковый какой-нибудь там платье или что-то еще с этим уже, конечно, сложнее. То есть мы рассказываем, как действовать в каждой из этих ситуаций. Их действительно много. Действительно много конкурентов, но по большому счету, как раз-таки, зачем нужен менеджер? Для того, чтобы он вот по всем острым моментам, по острым углам провел. Кроме этого, мы еще сделали такую уникальную образовательную программу. Она такая была для нас очень трудозатратная, потому что включала в себя ресурсы как внутренней команды, также мы привлекали консультантов, которые рассказывали про клиентократию, про то, как строить бренд, про то, как с какими-то сложными категориями работать, типа стекло, например, или какие-то другие материалы. И это все, конечно, совершенно бесплатно для наших участников.
1: Для Wildberries, Рус, ведь, ну, и особенно для Wildberries, это, очевидно, не просто, так сказать, социальная миссия, но, конечно, очень важно все время насыщать картотеку новыми брендами, причем теми, к которым люди начнут обращаться. Ну, это, собственно, мой тезис, вы вряд ли станете с ним спорить, но, может быть, чуть-чуть его конкретизируете. Что компании это дает? Какой здесь, так сказать, бизнес-план, бизнес-резон?
0: Ну, как бы цель-то на самом деле, она как бы косвенно получилось с хорошим бизнес-результатом для нас. То есть не то, чтобы мы этого не ожидали, мы, в принципе, предполагали, что так будет. Но в целом, если мы говорим про как раз-таки ассортиментную матрицу, нам очень хочется, чтобы мы как

0: раз, например, среди маркетплейсов отличались именно большим количеством аутентичных российских настоящих вот брендов по всей географии. То есть, например, у нас там Алтай подключен, да, тут вы можете себе представить, что там вот все эти пантовые вещи, мед, все, что... У нас очень много брендов, которые произведены
1: руками. Это потом,
0: руками.
1: Благодаря этой рекламе, разъезжается по всей стране и...

0: там не совсем Камчатка, они же бренд «Береги», но они, тем не менее, социально ответственные предприниматели, они перечисляют все в разные фонды сохранения дикой природы, особенно там то, что касается Камчатки. Они тоже у нас выросли, они у нас выросли кратно, они у нас выросли в несколько раз, и так или иначе они начали делать такие супер востребованные, классные, качественные модели, которые... И люди реально охотятся за этим брендом, за их коллекциями, за ими новыми дропами, поэтому такие кейсы тоже есть. А самое интересное и самое главное, то есть здесь нужно не забывать то, что компания Wildberries Rose – это уже экосистема, это уже не просто маркетплейс. Если вы вспомните, вот буквально неделю назад у нас открылся раздел, который называется «ВБ-впечатления». То есть это возможность забронировать впечатления внутри страны, в разных регионах, экскурсионную программу, выезд, какие-то туры с гидом и так далее, так далее. Просто чтобы посмотреть бескрайние просторы нашей Родины. И наша задача глобальная дальше, это чтобы эти бренды, которые представляют тот или иной регион, человека могли, в общем-то, может быть, даже настигнуть по возвращению из поездки, для того, чтобы у него остались не только теплые воспоминания, например, про Алтай, но еще и баночка меда.
1: Строго по делу на Business FM.
2: С руководителем платформы «Рост РВБ» Юлией Политаевой беседует главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
1: Реклама. Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость, длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-1305 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
3: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Стереотип это или нет, но мы все воспринимаем итальянцев как людей эмоциональных, а их родину как страну, в которой всегда происходят какие-то скандальные или криминальные истории. Итальянский футбол не остается за бортом и иногда подтверждает это мнение. В 2006 году, после расследования скандала Кальчополи с назначением судей в итальянском футболе, туринский «Ювентус» был лишен титула чемпиона и понижен до серии «Б». Теперь похожая история, только с миланским «Интером». Прокуратура города выдвинула обвинение в адрес главы судейства Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки. Ему инкриминируют назначение судейских бригад на матче, которые якобы симпатизировали «Интеру». Рокки уже временно отстранился от работы, чтобы не мешать следствию, а свою вину полностью отрицает. Команда удивлена новостями. Президент черно-синих Беппе Маротта от официальных комментариев отказался, но неформально заявил, что сам в недоумении и считает, что клуб не делал ничего противозаконного. «Интер» сейчас на первом месте в серии А и на целые 10 очков опережает «Наполи». Неприятные известия, как всегда, приходят не вовремя. Забавно, что некоторые матчи, которые указаны как те, в которых было нечестное судейство, «Интер» проиграл. Официальных данных пока нет, но коррупционная схема какая-то неэффективная. Министр спорта Италии призвал обеспечить максимально прозрачное расследование этого дела и сурово наказать виновных. В случае, если подозрения подтвердятся, «Интеру» может грозить лишение чемпионского титула и релегация дивизионом ниже, что влечет значительные финансовые потери. А вот замешанным персоналиям грозят тюремные сроки. По итальянскому законодательству они могут быть немалые. Грустно, что такой скандал отвлекает внимание от прекрасного сезона «Интера». Но если он и правда был добыт нечестным, то печальнее вдвойне.
1: Спорт и деньги на Business FM.
2: 14:45 в Москве. Ну и сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, руководитель платформы «Рост РВБ» Юлия Политаева.
1: «Строго по делу»
3: с Ильей Капелевичем.

0: Как в конечном счете происходит отбор? Теперь мы уже к финальной стадии приходим. Вот есть заявка, есть критерии, дальше все равно не все же попадают, кто попал, подал заявку.
1: Как я говорила, что последний этап – это экспертный отбор, то есть мы смотрим здесь силу бренда, узнаваемость бренда, то есть условно, как сейчас уже тот или иной производитель вкладывается именно в то, чтобы растить себя как бренд. Потому что, как мы знаем, производителей достаточно много, а именно брендов, вот таких вот, раньше это называлось лавмаркой, сейчас, наверное, можно назвать любимых брендов наших, да, там каких-то любимых производителей. Их не так уж и много, и по большому счету, нам здесь, конечно, интересно работать с теми, кто вкладывается в себя, как, не знаю, это может быть авторский бренд, это может быть производство какого-то товара, но который имеет некую свою фишку, да, скажем так, который не имеет аналогов на рынке, чтобы бренд был уникальный, особенный. У нас таких примеров, на самом деле, достаточно много.
0: Ну, давайте к примерам теперь.
1: Давайте, да. У нас есть бренд, он называется Snow Sea из Архангельска. Как несложно догадаться, занимаются они как раз-таки разными...
0: А что это у него такое название нероссийское?
1: Оно зарегистрировано. Вы знаете, что те, кто были зарегистрированы, могут себе позволить и так называться. Тем более, что они, конечно, у нас у них большие планы в плане как раз международной экспансии. То есть мы думаем, что это вообще в целом тема с нашими такими природными там, эндемиками, богатствами и так далее. Это очень привлекательная тема для экспорта, особенно уже в формате, когда это готовый продукт с нашими разработками, а это именно тот случай, потому что они как раз работают с научными центрами для того, чтобы делать такой продукт, который отвечал бы там самому взыскательному, скажем так, вкусу.
0: Снежное море, короче. Но,
1: да,
0: кстати,
1: белое море.
0: Мы прекрасно знаем, что вот в последние два года интерес к российской Арктике, это интерес туристический для, в общем, стран ныне дружественных для нас, которые, у которых нет снега, и они как раз, им не Сочи интересен, а вот там вот.
1: Ну, еще им интересно северное сияние для того,
0: вот
1: чтобы
0: сюда,
1: дети,
0: специально
1: дети
0: едут,
1: рождались
0: да,
1: счастливыми, да, конечно, да, да, стеклянные общем, потолки, вот это все.
0: Действительно, российский бренд, и там хорошо, что вы объяснили, что его, в том числе английское название, оно важно для того, чтобы выходить на другие рынки.
1: И мы в него очень верим. А еще ему больше...
0: А что они делают?
1: Ему больше 100 лет. Вот что еще важно этому предприятию. Он пережил все эпохи в разных статусах. Да?
0: Расскажите поподробнее,
1: называется Архангельский отраслевый комбинат. Они делают как косметическую продукцию, то есть это кремы, маски, масла для тела на основе ламинарии, фукуса, вот этих вот водорослей, которые как раз-таки в Белом море в таком в самом чистом виде обитают. Также они делают БАДы из тоже водорослей Белого моря. Так вот, насколько они... выросли.
0: Вот они получили еще и дополнительную рекламную возможность в данный момент в виде бонуса.
1: Вот они рекламировались, значит, и в метро, и на экранах, и в ПВЗ, в том числе на экранах, получили прирост на 758%. Это колоссальные, на самом деле, объемы, колоссальный прирост и 1923% в продажах за 12 дней. Знаете, почему 12 дней, а не 2 недели? Потому что все раскупили. Представляете, насколько у нас, в общем-то, люди готовы вот вкладываться в свое здоровье теперь. Мне кажется, что этот тренд на ЗОЖ достаточно устойчивый. У нас, на самом деле, очень много ЗОЖ-брендов, которые присутствуют в проекте.
0: Вы рассказали о таких чемпионах, и, слава богу, пусть их название
1: пусть
0: именно прозвучат, не жалко. Это, так сказать, дополнительная, в том числе, там, рекламная подпитка. Но есть ли те, которым не помогают? Которые вошли в программу, им рекламу дали, им помогали правильно размещаться, выстраивать, ну, в общем, все, что нужно знать в процессе там, работы на маркетплейсе, а роста нет.
1: Такие есть, но это, как правило, всегда зависит от бизнес-стратегии. То есть мы всегда говорим, то, что мы вам поможем продвинуться, но вы, пожалуйста, считайте себестоимость, вы, пожалуйста, считайте, то есть условно вы готовы к росту или нет, потому что у нас есть те, кто, например, не был готов просто к...
0: А реклама всегда дает сразу
1: всегда.
0: Спроса,
1: у нас не
0: было.
1: Не
0: все могут его просто закрыть, да?
1: Переварить может не каждый, мы стараемся выбирать тех, кто может на самом деле, но бывает так, что, например, там тот или иной бренд не выдерживает. Мы сильно не лезем в финмодель там, того или иного бизнеса. Но если нужно, подсказываем. То есть, как это должно быть, какая должна быть себестоимость, и что нам нужно, как нам нужно управлять ценообразованием для того, чтобы быть успешным. То есть, наша задача не просто там оборот увеличить кратно, нам нужно, чтобы бизнес от этого зарабатывал. Есть у нас, например, бренд

0: команды и основатели, которые являются изобретателями. То есть там у нас есть косметический химик из РХТУ Менделеева с тремя детьми. И я, кстати, хочу сказать, что все предприниматели, у нас же есть отдельный проект по демографии большой, что у нас практически все предприниматели многодетные. Я не знаю, как так получается, но мне кажется, человек, который как бы готов рискнуть в части бизнеса, он, как правило, и детей не будет
1: сражаться.
0: Да, рискует во всем. И вот она сделала инновационные средства для волос и для кожи. Называется, как ни странно, для кожи бренд. Ну, с неймингом, возможно, нужно еще поработать, но самое главное, что по большому счету она как бы сделала, наверное, одну из самых эффективных формул, действительно эффективных, которые работают с кожей российских женщин, действительно очень действенные препараты. А еще есть, оказывается, например, бренд локальный, бренд замков, вот бренд из Самары, который называется S-Locked. Они у нас выросли за полгода на 165%. Они сейчас усилили просто количество позиций, больше 3000 они производят. А есть, например, когда мы приехали в Курск, нам говорят, нам важно, чтобы вы качали на российскую идентичность. Есть бренд «Русский стиль». Они делают кокошники. Кокошники растут. На сколько процентов, как думаете?
1: Давайте, я не люблю гадать.
0: На 500% по году. В общем, я просто к тому, что вот такой тренд на русскость, на такую стильную русскость, он возвращается, и мы это видим по нашим брендам. Все это работает. Ну вот, но зато, вот, как я вам говорила, те, кто готов к масштабированию, вот там, например, девчонки из Курска вообще не спят практически, потому что у них просто не осталось выходных. Они делают кокошники бесконечно.
1: Это вот, так сказать, прекрасное время, пока этот бизнес находится в программе, получает льготные возможности. Вот оно заканчивается. Есть ли, так сказать, знание о том, что происходит после, когда льготы заканчиваются?
0: Во-первых, кто вам сказал, что они заканчиваются?
1: А что, они могут быть бесконечными?
0: Мы бренды не оставляем.
1: Ведь должны появляться новые всегда.
0: Мы бренды не оставляем, в любом случае, один на один с этим жестоким миром. Мы здесь их сопровождаем дальше обязательно. То есть про условия мы разговариваем дальше отдельно уже, но так, что типа того, что отработал год, давай дальше как-нибудь сам. Нет, такого нет, конечно. Мы в целом с каждым продолжаем общение, продолжаем быть на связи. И так или иначе, если уж мы взялись за бренд, то мы там как бы дальше тоже продолжаем некие наши действия, погружая в среду большой нашей такой экосистемной корпорации РВБ.
1: То есть пока не заканчивается. Даже у тех, кто не справился с заданием и не смог обеспечить тот спрос, который был порожден.
0: На самом деле есть те, кто, например, поняли, что им, например, это неинтересно, и что им интереснее там в каких-нибудь локальных магазинчиках больше развиваться. Есть те, у кого-то вообще траектория сменилась. Кто-то там, например, я не знаю, малый бизнес – это всегда про какие-то жизненные ситуации. Кто-то там решил сосредоточиться на воспитании детей. Кто-то понял, что бизнес вообще ему не нужен, он в душе, он артист. Ну, то есть у нас как бы такие примеры тоже были. Но если, например, тот или иной бренд говорит, не, ребят, я как бы, например, не тяну, у меня модель там другая, и вообще я хочу развиваться в другом направлении. Мы здесь не можем держать бренд, потому что все-таки у нас фокус на тех, кто может расти, расти кратно. Нам они интересны. Вот нам интересны те, кто готов покорять этот мир, готов выходить на экспорт, готов, в общем-то, активно развиваться и вот
1: вкладываться. И для них программа может не заканчиваться.
0: Для них программа может не заканчиваться. Никогда.
1: Ну хорошо, а мы закончим пока на сегодня, а программа пускай продолжается. Спасибо,
0: спасибо.
1: Юлия Плетаева, руководитель платформы роста Wildberries.rus.
0: Спасибо.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С руководителем платформы роста РВБ Юлией Плетаевой беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lysian L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi-Fo Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей

0: обеспечивающий до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новой для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. Какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
1: Тест-драйв на Business FM. Все золото мира. Золото дураков, по-английски «fool's gold» – это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золота быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей. Хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно. Все золото мира на Business FM. Business FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
2: 14:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Пробы воды и воздуха в Туапсе, где тушили пожары на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода после атак ВСУ, соответствуют норме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину, комментируя слова Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре. Песков допустил увеличение цен на нефть на мировом рынке в случае выпадения объемов российской нефти, в том числе из-за ударов Киева по российской инфраструктуре. Минэнерго России не поддержало предложение о вводе 5-летнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетики. Такая мера ограничит возможность развития сектора и не позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, заявил в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума замминистра энергетики Петр Конюшенко. Он также напомнил о поручении президента Владимира Путина о недопустимости ограничений деятельности энергетических компаний, ухудшающих их состояние. Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России, сообщил в воскресенье общественный вещатель СВТ. Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен космической компанией SpaceX, говорится в сообщении. По данным издания, запуск занял около 10 минут. Спутник выйдет на нужную орбиту примерно через месяц. По словам начальника космических сил Швеции Андерса Судемана, в течение 2 лет у Швеции будет почти 10 собственных военных спутников на орбите Земли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:00 российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Страны ОПЕК плюс договорились увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Для России квота увеличилась на 62 тысячи баррелей до 9,7 миллионов. Но это было первое заседание картеля без Эмиратов, которые покинули с 1 мая и ОПЕК, и ОПЕК плюс. Что дальше будет на мировом нефтяном рынке? Пекин приказал

0: сказал китайским компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Ранее Вашингтон обвинил их в покупке нефти из Ирана. И все это перед запланированным визитом Трампа в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. К чему может привести такой открытый протест? Ввоз компьютерной техники по параллельному импорту существенно ограничится. С 27 мая из перечня товаров исключается ряд крупных брендов. Это, например, ноутбуки, ПК, накопители от Acer, HP, Samsung, Intel и других. Но, вероятно, в рознице цены все на все это ощутимо вырастут. Подробнее в нашем эфире. Итак, китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это все перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В этой связи санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. Но в конце прошлого месяца Штаты обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию Хенгли, против которой в том числе были введены санкции, одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытые проекты протест Пекина с политологом Георгием Буфтом.
1: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
2: У нас нету понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт как-то технологически может быть.
1: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фракт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
0: Георгий Буфт, политолог, телеграм-канал «Буфт знает». А чего ждать от планируемой встречи Трампа с Си? И может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции, и в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где, очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные или вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
2: То есть создание условий для некоторого торга?
3: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к

0: китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США. Писание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
1: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
0: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана, поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретное заявление, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, и не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменять российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
2: Алексей Маслов, Институт стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, но вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает, что лицемерие США, с одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, но с другой продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально, то есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
1: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
3: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем, они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив.

0: К другим темам Минтруд расширил список альтернатив срочной службы. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Но теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, об этом рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
1: Необходимо подать заявление в призывную комиссию для рассмотрения вот этого вопроса. Оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссия как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеет у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
2: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
1: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
2: Убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
1: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
0: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
3: Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Business FM. Нота Бена. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Главные темы. Итоги недели.
4: В Сочи перестали покупать даже самое дешевое жилье. Квартиры в Сочи перестали покупать даже с большой скидкой. Главным фактором отказа стали не деньги, а риски, которых опасаются люди. Подробности у Георгия Натадзе.
5: Квартиры в Сочи перестали покупать даже со скидкой. На рынке недвижимости курорта покупатели все чаще выбирают не по цене, а по уровню риска. К некоторым объектам теряется интерес моментально, даже если стоят заметно дешевле аналогов.

0: Эксперты отмечают, что люди стали больше оценивать риски и лучше понимать, где компромисс допустим, а где нет. Самый заметный сигнал – реакция на состояние квартиры. Объекты с устаревшим и запущенным ремонтом продаются тяжелее всего. Об этом в разговоре с Business FM Краснодар рассказал эксперт по недвижимости Кирилл Флутков.
1: Объекты с запущенной отделкой продаются, конечно же, плохо. То есть бывает, когда собственник видит в своем ремонте, ну, то есть он когда-то туда что-то вложил, считает его дорогим, но он абсолютно не актуален, то, конечно, это невозможно продать. Если же планировка старая, там, пусть вообще это какая-то полуразбитая квартира с ремонтом, который ему 30 лет, но если цена соответствует этому ремонту, то есть эта цена сильно ниже рынка, что она продается даже не как черновая, потому что в черновую надо только занести, а как квартира под ремонт, то есть если с этим учетом продается квартира, то вполне себе продаваемый объект, все упирается только в оценку этого объекта, и чтобы продавец был с этим согласен.
0: Есть факторы, которые воспринимаются как неприятные, но допустимые. Но есть и другая сторона медали. Объекты, вызывающие отказ независимо от цены. В первую очередь из-за проблем с документами. Здесь речь уже не о комфорте, а о риске потерять деньги и жилье. Продолжает Кирилл Флутков.
1: Спорные документы, наверное, в теории когда-то их можно исправить, но, мне кажется, все равно будут оставаться спорными много-много лет. То есть даже если это исправят, все будут подсознательно понимать, что вот к этому статусу спорных документов всегда суд может вернуть. Ну и то же самое касается всевозможных подтоплений, видов. То есть, ну, если у вас дом смотрит на соседний дом впритык, ну, то есть этот вид уже не изменится.
0: По данным аналитического сервиса DataFlat, в первом квартале года в Сочи продано всего 238 квартир и апартаментов в новостройках. Это на 37% ниже прошлогоднего уровня и на 73% ниже показателей первого квартала 2024 года. Минимальный чек входа на рынок новостроек сегодня составляет более 8 миллионов рублей за студию площадью около 23 квадратов. Такие цены значительно отпугивают покупателей. О том, что рынок недвижимости курорта находится в упадке, рассуждает Георгий Котов, директор строительной компании Skyhouse.
2: Падение происходит сначала от СВО, потом ставка Центробанка, соответственно, ипотеки, которые посыпали за кредитные линии. Инвестиционная привлекательность стала снижаться, потому что люди стали деньги держать на депозитах. Раньше инвестировали в недвижку, квартиру в Сочи, как, ну, история депозитов и роста процентов, да, то сейчас это депозиты съели все. Рынок единственно переориентировался, это продавалось еще в какой-то период, либо самое дешевое, либо очень дорогое. То есть, допустим, вот в сегменте, если говорить о ЖС, там дома, то дома стоимостью от 40 миллионов и до 100 миллионов не стали вообще в продаже. А вот то, что от 300 миллионов, 400, 500, 600 и миллиард, это все продавалось. То есть посылка только сейчас одна, которая потихоньку вроде бы как бы дает надежду, это в случае, если Центробанк сейчас будет дальше снижать, но сейчас снизил незначительно, да, и ипотечная стоимость как-то начнет выравниваться. Плюс это люди начнут деньги депозитов забирать. Но особо такой прям активности не существует. Но тут же сразу противовес играет большую роль экологическая и военная ситуация. Но сейчас все стали бояться, особенно после ТОПСЭ, что сейчас это все двинется на Сочи. Если вот если какой-нибудь ковид случится, не дай бог, да, то да, это тенденция для какого-то роста. Или какие-нибудь, не знаю, там, очередные закрытия границ, что-нибудь такое. Тогда это возможно. Пока, мне кажется, только какое-то чудо может помочь.
0: Как говорят эксперты, скидки работают только тогда, когда они компенсируют понятные и исправимые недостатки. Там же, где речь идет о фундаментальных рисках, цена бессильна. И пока не появятся новые драйверы спроса, рынок будет оставаться в подвешенном состоянии. Георгий Натадзе, Business FM, Краснодар.
3: Первые поздравляют первых на Business FM.
4: На этой неделе свой день рождения отмечают Илья Гузев, глава Кущевского района, Николай Чалый, депутат законодательного собрания Краснодарского края.
3: Первые поздравляют первых на Business FM.
5: Радио Business FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете Business FM Москва. Для слушателей старше 12 лет.
6: Примерку мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
7: У нас две примерки бесплатные. Третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
8: То есть, если разные их захочется померить, то в любом случае...
7: Если там будут платья свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
9: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
6: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
10: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид, и, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада, никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
6: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
11: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
6: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Продолжительность жизни.
12: 5 лет назад, когда пациенты жаловались на продолжающиеся месяцами симптомы после перенесенного коронавируса, врачи принимали это за простую тревожность.
3: Журналист Алена Копылова.
12: Сегодня долгий ковид – одна из самых активно изучаемых болезней в мире. К концу 2023 года им переболели около 400 миллионов человек. Симптомов у долгого ковида задокументировано более 200. И вот что удалось выяснить. Через 2 года после перенесенного коронавируса риск развития когнитивных нарушений в 2-3 раза выше, чем в острой фазе болезни. То есть состояние у части пациентов не улучшается, а наоборот ухудшается. Причем долгий ковид развивается не только после тяжелого течения болезни. Что происходит в организме? Механизмов выявлено несколько. Во-первых, персистенция. Частицы вируса обнаруживают в тканях спустя месяцы после выздоровления. Во-вторых, иммунная система продолжает работать в режиме угрозы, когда вируса уже нет, и атакует собственные ткани. И, наконец, третий механизм – это микроскопическое тромбообразование в сосудах. Но есть и хорошие новости. Риск получить такие осложнения постепенно снижается. Если в 2020 году долгий ковид развивался примерно у 10% заболевших, то к 2022 году среди вакцинированных этот показатель снизился до 3,5%. Исследования долгого ковида впервые дали науке детальную картину того, как вирус запускает хронические процессы в организме. Это открывает

0: новый угол зрения на синдром хронической усталости и ряд аутоиммунных состояний, которые десятилетиями считались загадочными.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. Но за $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
2: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
1: Наизусть на Business FM. Business FM. Нота Бена.
2: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
1: Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Число осужденных по делам о госизмене в России в прошлом году превысило 200 человек. Еще 14 осудили за шпионаж, 29 за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией, направленные против безопасности России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Все фигуранты были приговорены к лишению свободы. 2 человека получили пожизненное заключение, большинство от 10 до 15 лет. Среди осужденных по обвинению в госизмене 15 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, 5 чиновников и 12 военнослужащих. Ирак начал экспортировать сырую нефть через территорию Сирии, сообщает агентство САНА. Первые 70 автоцистерн отправились через пункт пропуска Эль-Ярубия в Сирии. Это решение позволит сократить время транзита и обеспечить более быструю доставку без нарушения существующих контрактных обязательств, пишет газета «Ведомости». Морское сообщение ряда арабских стран с внешним миром прерывалось после начала конфликта в Персидском заливе. Госсекретарь США Марко Рубио выступил в роли диджея на семейной свадьбе. Об этом сообщил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавина. На видео, опубликованном в соцсети X, видно, как Рубио стоит за диджейским пультом в наушниках и включает электронную музыку, в то время как гости танцуют. Чья это была свадьба, не уточняется. В комментариях под постом пользователи стали выкладывать сгенерированные изображения Рубио в виде диджея в овальном кабинете и другие мемы. Американские СМИ отмечают, что Рубио называют секретарем всего из-за широкого круга обязанностей в администрации Трампа, помимо должности госсекретаря. Сегодняшний день стал самым теплым в Москве с начала года. Как сообщает синоптик Михаил Леус, к 13 часам температура воздуха в столице достигла 20 градусов. До этого в лидерах был последний день марта. Тогда максимум составил 17,6. Ожидается, что завтра еще потеплее, до 23-25. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: В Москве 15.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения? На прошлой неделе индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года, несмотря на дорогую нефть. При этом рубль продолжил укрепление. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? Ввоз техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу. С 27 мая пострадает прежде всего HP и Dell, а продукции многие другие компании будут завозить по дистрибьюторским контрактам. И как бизнес будет работать между майскими праздниками? В этом году впервые за 5 лет будет 5-дневная рабочая неделя между 1 и 2 майскими, с понедельника по пятницу, потом сразу 3 выходных. Мы спросили предпринимателей. Многие ли постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней? Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. А в среду уходящей недели снижение ускорилось. Без явных причин и на фоне роста нефти индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
1: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможности ужесточение налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Нефть реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. Таким образом, на воскресном заседании впервые не 8, а 7 стран Альянса приняли решение наращивать добычу в июне на 188 тысяч баррелей в день. А после выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Комтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста.

0: На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, вело бы даже в диапазон 2700-2750.
1: Олег Кабелев, Рекомтраст. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. В Остехнике параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новое ограничение для защиты отечественных производителей вступает в силу с 27 мая, касается широкого списка товаров, однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell, а все остальное по дистрибьюторским контрактам с этими компаниями завозить будут, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся. Разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
3: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
2: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
3: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине МВидео, например.
2: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
3: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
2: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. С другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
3: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
2: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно.
3: Да. Это будет официальная поставка?
2: Да.
1: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга было известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед. Другие перешли на отечественных производителей, которых тоже достаточно. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
4: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объема закупок, основной игрок это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которая Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас

сегмент коммерческий значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков только разрешенные компанией Hewlett-Packard.

0: 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет. То есть как раз срок обновления, а значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которой достаточное количество, и по цене она не сильно отличается от зарубежной. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
1: Под какими брендами?
0: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают, потом есть Инферит Техно.
1: Понял, ну не будем продолжать, но мы не видим же таких у людей с собой в кафе, не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
0: Я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
2: Максим Горшенин, учитель ассоциации 2620. Ограничение пролинового импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 30 апреля в прокате драма «Грация» оскароносного режиссера Паоло Соррентино. Мариано де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить ее вновь. Мариано – президент Италии и готовится покинуть пост. Но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. «Грация» в кино с 30 апреля. 18+. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Я спросила Ольгу Чернышову, художника, наблюдателя, философа. Оль, простите меня за излишний пафос, но я так чувствую. Так вот, я спросила о том, как она относится к старости, к этой ступени жизни.
5: Ну вот вы про руки заговорили. Я когда увидела, что руки стареют, я думаю, ну вот хорошо. Вот если уже руки стареют, да, то надо рисовать только то, что очень хочется. И вот я думаю, а зачем, вот если уже, если это такое твое время, да, вроде бы, и все. Вот надо только ориентироваться на то, что внутри, например. Да, вот. И как-то для меня вот старость скорее как сигнал того, что ну, время мало, и нужно как-то точнее, там, четче, может быть, ко времени по-другому относиться.
4: Разговор про время жизни повернул к среде жизни, к городу, по которому мы ходим с Ольгой пешком. И тут мы вместе вспомнили про деревья в катках.
5: У нас сейчас в жизни очень много подмен. Задача дерева – соединять небо и землю. Это вообще написано в китайской философии. И деревья – это вообще наши друзья и защитники, и многие цивилизации на Земле это понимали. И дерево – это не декоративный предмет, который можно в катке поставить и в лучшем случае увести, а в худшем просто выкинуть, потому что оно тебе вот этот праздник каждый день московский организовало. Где-то эти несчастные сейчас, ну, вот там Садовое кольцо озеленяется, там они, конечно, им очень тяжело, я за ними наблюдаю, но они растут. Тут все-таки живут. Я даже видела дроздов. Я не знаю, что там за яблоки, из чего они состоят, из какого свинца. Но там эти дрозды, значит, эти яблоки ели, потому что им тоже уже... Они жили вот... Ну, то есть ты прилетаешь, и нету, да, твоего большого места. Ну, как-то вот это все очень тяжело.
4: Художник Ольга Чернышова, Кира Альтман, Бизнес FM.
3: «Между делом» на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 15:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». За продажу просрочки автоматические штрафы.
3: Итоги недели.

0: Такой механизм одобрили на уровне Совет Федерации. Речь идет о продуктах, подлежащих обязательной маркировке. Проект разработан Роспотребнадзором. Легальный бизнес выступает за, но настаивает на том, что должна быть функция обжалования штрафов. Евгений Перечук продолжит.
1: Механизм работает так. Система маркировки считывает, что продавец реализует покупателю товар с истекшим сроком годности. Обязательно должен быть зафиксирован чек об операции. В личный кабинет нарушителя после этого направляется уведомление о штрафе. Надо сказать, что ответственность за продажу просрочки была давно, вот только наказывались продавцы от случая к случаю. Теперь же оператор честного знака, Центр развития перспективных технологий, заявляет о 100% точности фиксации нарушений. Но в любом случае нужен механизм обжалования, считает основатель платформы для здоровья ruherb.com. Про серийный предприниматель Алексей Свистов.
2: В норме система маркировки должна блокировать продажу просроченного товара на кассе, на самом же. Если же такие случаи происходят, то это обычно связано либо с техническими сбоями, либо уже прямо обходом системы осознанным. Автоштрафы, которые предлагаются, это логично шаг. Но эти проблемы закроются при условии, что система будет работать корректно. И самое главное, что у бизнеса будет возможность быстро оспорить любые ошибки.
3: А сейчас система обжалования работает или вообще ее нет?
2: Сейчас системы обжалования, по моим данным, нет ее. Для нас очень важно, чтобы товары не продавались за течение срока годности. Для каких-то продуктов, может быть, там это не так важно, косметика, к примеру. Для нас это критично важно.
1: По аналогии с автомобильными штрафами, которые далеко не со 100% точностью фиксируют нарушения, у продавцов маркированной продукции будет право на обжалование в досудебном порядке через портал госуслуги, говорит замгендиректора ЦРПТ Антон Гущанский.
4: Составы, которые были погружены в законопроект, имеют практически 100% вероятность и об определении фактического нарушения. Система досудебного обжалования присутствует и существует в законодательстве Российской Федерации. Именно она будет применяться в том числе для автоштрафов. Обжалование будет осуществляться через портал государственных услуг, где любой участник оборота, привлеченный к административной ответственности, будет иметь возможность не согласиться с этим штрафом и обжаловать его в установленном порядке. В случае неудовлетворенности решения обжалования досудебного порядка участник оборота не ограничен обратиться в судебные органы для защиты собственных интересов.
1: Действующая система оповещения о нарушениях при продаже маркированного товара у разных продавцов работает по-разному, и внешнего контроля за ней не хватает, признает CEO ERP-сервиса для малого бизнеса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
5: В принципе, система маркировки, она уже за много лет хорошо обкатанная. Все детские болезни уже полечили, участники рынка научились работать с маркировкой. Нарушения огромные в доле, условно 99%, может быть больше. Не за счет каких-то ошибок, а за счет того, что участники рынка, ну, как бы игнорируют эти требования, потому что могут. Это какие-то требования, которые работают софтом, программным обеспечением. И вот это вот самое ПО, оно может работать по-разному. Оно может вообще ничего не сделать, оно может заблокировать эту продажу, а оно может сказать кассиру, ну, посмотри, пожалуйста, тут что-то как-то вроде бы не должны это продавать, вот и решай сам. Очень много переложено на сторону самих участников рынка, на сторону разработчиков ПО.
1: По данным Роспотребнадзора, около 30 тысяч продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. А по данным оператора частного знака, в прошлом году, благодаря системе маркировки, кассы заблокировали продажу 743 миллионов просроченных товаров. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Иск на 35 тысяч за фото стоимостью менее $3.
6: Итоги недели.
0: Российские предприниматели продолжают жаловаться на давление со стороны патентных троллей. За неделю в редакцию пришло сразу несколько соответствующих обращений. Система отлажена, судиться бесполезно, но эксперты говорят, что все по закону. Впрочем, один совет для пострадавших они все же нашли. Иван Медведев подробнее.
7: Кейс первый. Небольшая компания перепродает одежду. Свой бизнес наш собеседник охарактеризовал как маленький маркетплейс. Поставщики из Китая и Турции продают российскому предпринимателю футболки оптом, а он перепродает их на своем сайте в розницу. Летом прошлого года в компанию пришла жалоба от фирмы, которая специализируется на защите авторских прав. Эта компания нашла на сайте нашего собеседника футболку с фотографией, на которую у продавца не было прав. Фирма требовала компенсацию 35 тысяч через суд, но за 25 тысяч готова была урегулировать вопрос в досудебном порядке. Предприниматель заплатил, а потом получил еще одну претензию. Снова заплатил, а потом еще одну, после чего уже начались суды. Футболка стоит 600 рублей, права на изображение стоят $2.90. Но эта конкретная футболка даже не продавалась, ее изображение было в архиве. И при изучении документов наш собеседник по

0: имени Олег нашел интересную деталь о защите прав автора фото.
1: Договор с автором сессии был заключен после того, как они нам прислали претензии. То есть это говорит о том, что изначальная идея – это цель создания формальных правовых оснований для инициирования судебного разбирательства, а не для защиты автора. Они накопали материал и по нему начинают работать. Доить будут, пока мы не закроемся, видимо.
0: На сайте компании, о которой говорит наш собеседник, прямо сказано, что сервис полностью автоматизировал процесс поиска тех, кто использует чей-то контент без прав. И автору достаточно просто дать право этой компании все сделать самой. Найти нарушителей, составить претензии, судиться или получать компенсацию в досудебном порядке. Автор не платит ни за что, а в случае успеха получает некий процент от взысканной тем или иным способом суммы. Какой процент, на сайте не говорится. Но судя по тому, что рассказала нам еще одна пострадавшая от деятельности этой компании предпринимательница, автору достается 30%. Масштаб впечатляет, говорит наша собеседница Светлана, которой предъявили претензии за фото, размещенное в 2016 году.
2: 1-2 поста у нас в неделю, да, представляете, с 16-го года на стене сколько у нас постов, то есть явно это какой-то, ну, то ли искусственный интеллект, то ли робот какой-то ходит, ищет эти фотографии, все у них очень четко отработано, у них прямо заведены карточки организации, которые нарушили авторские права, ИНН вводишь, и там вся информация и про автора, и с какой камеры снято, и договор сессии с автором, и... Почему именно такая сумма, какого размера фотография, модель такая-то или не такая-то. В общем, все у них очень четко на сайте написано.
0: В случае со Светланой права на то самое фото были. Ее компания покупала изображение на специальном сайте. Но документов, подтверждающих покупку, не сохранилось. И в суде не было шансов. Потому что по факту наши собеседники действительно нарушают закон о защите авторских прав. А компания, которая построила бизнес на составлении соответствующих претензий, закон не нарушает, говорит генеральный директор компании «Онлайн-патент» Алина Акиньшина и дает предпринимателям совет, который поможет минимизировать риски.
3: Если наш с вами продавец использует такую схему, он должен разумно себя обезопасить на уровне договора с поставщиками, предусмотрев соответствующие штрафы за нарушение интеллектуальных прав в том товаре, который он себе на полку поставил, потому что он действительно нарушает. И да, он действительно, как ритейлер, не в состоянии проконтролировать все возможные варианты нарушений в тех товарах, которые он у себя на полке размещает. Он должен себя обезопасить, подстраховаться, переложив эту ответственность на своих поставщиков.
0: На сайте компании, которая рассылает эти претензии, сказано, что уже больше 11 тысяч организаций согласились платить в досудебном порядке. Еще 15 тысяч юрлиц в суде проиграли, а общая сумма выплат превысила 360 миллионов рублей. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Не знаю, какие планы у погоды, но у меня шашлыки на майские будут точно. К снегу я морально готова, и даже плейлист у меня для этого случая есть. Сижу, придумываю, какое мясо и в чем мариновать. Рестораны и шефы, конечно, подбрасывают идеи, вдохновляют на то, чтобы закатать рукава и закатить пир горой. В «Левантин» 9 видов шашлыков, 6 вариаций кебабов и 7 выдержанных в камере сухого вызревания стейков. И нужно сходить туда заранее, чтобы из всех вариантов выбрать подходящий для дачного хвостовства перед друзьями. Рецептами ребята, поварская бригада из Стамбула, надо сказать, делятся щедро. Фисташкового кебаба, например. На килограмм хорошо зачищенной молодой ягнятины, 200 граммов рубленых фисташек, столько же перца рамира, ну и, как обычно, лук, томаты без семян и кожи, петрушка, зеленые чили, молотые перцы и соль. Питу или лаваш, на которых традиционно подается кебаб, шеф советует обязательно полить растопленным сливочным маслом. Еще в «Левантин» из понравившегося лично мне чоп-шиш из ягненка в соусе с печеных перцев и шашлык из говядины, подмаринованный в гранатовом соусе. Кстати говоря, все шашлыки в ресторане можно купить в подготовленном для мангала, но еще не приготовленном виде, вообще не рисковать пальцами, шинкуя мясо. Мясорубка для кебаба – плохая затея. Шашлычная разминка перед майскими в «Докторе Живаго». Опять 50% скидка теперь на мясные блюда меню. А здесь их 25. И на фирменные пельмени с мраморной говядиной или олениной, и на котлеты из дичи с брусникой, и даже блинчики с телячьим языком. 1 мая щедрое маркетинговое волшебство развеется. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
6: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru.

0: и любых подкаст-платформах.
1: Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран направил США мирные планы из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение США, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. План Ирана включает в себя вопросы гарантии ненападения, выводы американских военных сил из приграничных районов, снятие морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты компенсации, отмены санкций и прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. Предложение по механизму регулирования ситуации в Ормузском проливе. По данным Тасним, Иран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Вашингтон-Пост пишет об усилении контроля над Пентагоном со стороны министра войны США Пита Хексета, несмотря на кризисы первого года работы. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, Хексет консолидировал влияние в оборонном ведомстве, включая контроль над программами вооружений, кадровыми назначениями и публичной коммуникацией военных. Одним из эпизодов усиления позиции Хексета стали увольнения высокопоставленных военных, в частности Джона Феллона, занимавшего пост министра ВМС. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14%, до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю, подсчитали аналитики. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег эксперты оценили почти в 11%. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 16 часов. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. Заявлено, что санкции США нарушают международное право. Как это повлияет на отношения двух стран? Почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией? Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. С чем связано такое пополнение? Какие документы необходимо подавать? И как бизнес будет работать между майскими праздниками? В этом году впервые за 5 лет будет 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими, с понедельника по пятницу, потом сразу 3 выходных. Мы спросили о предпринимателей. Многие ли стараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней? Подробности на Бизнес FM. Китайские власти приказали своим компаниям

0: игнорировать американские санкции против пяти отечественных НПЗ, это перед запланированным визитом Трамп в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников небольших частных НПЗ Китая в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал... В частности, компанию «Хенгли», против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
1: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
2: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт, как-то технологически может быть.
1: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
0: Георгий Буф, политолог, чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где, очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные и вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
2: То есть создание условий для некоторого торга?
3: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США, подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
2: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в

0: отношении работы с российскими компаниями?
1: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана. Поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретное заявление, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, и не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, но поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменивать российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляет о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжает вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода санкций, уверен ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
0: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
3: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем, они, когда не будет, тем более, дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти подсанкционные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда «Насэнергобезопасности». Как ранее сообщил CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке, а вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
4: необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1

0: или по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссия как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеет. У нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяет им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
1: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
0: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
1: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
0: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу, теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
3: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Недавно я рассказывал, как получается извлечение компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В FK26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли – тут каждый решает сам.
3: Спорт и деньги на Business FM.
2: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. В столицу пришли почти летние температуры, но ненадолго. После снежного конца апреля и промозглого 1 мая в Москве сегодня зафиксировали 23 градуса тепла. В начале рабочей недели теплый атмосферный фронт с юга сохранится и может даже потеплеть еще больше, до 26. Во вторник, 5 числа, будет первая майская гроза, продолжает ведущий.

0: специалист информационного портала «Медиановости» Татьяна Позднякова.
1: 3 числа, собственно говоря, как мы и прогнозировали, и дальше погода будет определять самая теплая часть антициклона, западная половина. Воздух нам будет поступать с юга, считайте, со Средиземного моря, либо с Турции. То есть объекция тепла у нас идет. И кроме того, в условиях антициклона у нас много солнца, поэтому на прогрев воздуха действуют оба фактора, и адвекция, и инсоляция. Температура воздуха сегодня действительно у нас приблизится к отметке где-то 20 градусов. В Москве, в центре, может быть, даже и больше. То есть вот резкие такие перепады. Да, от 1 числа к 3 температуры, они, конечно, не очень благоприятны для метеоучислительных людей, хотя мы, конечно, радуемся солнцу и теплу. То, что касается последующих дней, завтра у нас еще влияние антициклона сохранится, поэтому осадков не ожидается. Затем у нас будет происходить трансформация воздушной массы, а это значит, что будет развиваться кучево-дождевая облачность, поэтому местами невозможны кратковременные дожди, и не исключены, что это будут грозы, потому что внизу у нас очень высокая температура и, как говорится, устойчивая атмосферы с каждым днем становится все меньше, поэтому облачность будет развиваться до значительных высот, что является показателем развития грозовой деятельности. То, что касается осадков, они фронтальные дожди. Нас ожидают в ночь на 7 число, когда нас пересечет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха будет чуть понижаться. Хотя заливеннейших дождей мы, конечно, не ждем, но все-таки у нас фон температуры станет ниже, и 8 числа уже не будет вот этих желанных 25-20. 3, будет температура где-то пониже, около 20 градусов, не более того. Так что вот такое вот понижение температуры, скорее всего, произойдет и в следующие праздничные дни. Не стоит сетовать, потому что вот эта вот сразу высокая температура и жаркая погода, она, как я уже сказала, она неблагоприятна для большинства и детей, и пожилых людей, и метеозависимых, потому что люди не знают, как одеваться, раздеваются, чуть ветерок обдует, и, как говорится, и простуды не миновать.
0: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». По словам синоптика, предстоящие дни температурный фон будет выше климатической нормы на 5 градусов. До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и в чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
2: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Business FM одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
3: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная, и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
4: То есть, если разных захочется померить, то в любом случае...
3: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
5: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1.5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
2: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
6: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
2: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
7: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно платье чиститься, многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
2: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за 5 лет ожидается 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены рабочие дни, зато сразу после 3 выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес ФМ спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
8: Бизнес говорит.
9: Генеральный директор компании «Мастерпроф» Павел Брун.
10: Конечно, какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон. Поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
9: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: У нас будет все вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать. Те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год. Просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас 2 офиса, один в Москве, один в Воронеже. И получается и там, и здесь. Мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
9: Председатель совета директоров и управляющей компанией «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
12: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит просто от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо им находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производства, он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет в офисе выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
9: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
13: Витрикс-24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Но вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
0: В наших каналах в Максе и Телеграме проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да».

0: При этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают, и только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Герц – единица частоты. Один полный цикл, повторяющийся за одну секунду. Чаще всего используется в акустике. Люди воспринимают частоту звука как высоту его тона. Камертон калибруется на 440 Герц. Так звучит нота ля первой октавы. Ухо младенца способно различать звуки от 20 Герц до 20 тысяч. Знай меру на Business FM. Вопреки прогнозам, в конце 1960-х годов биолог Пол Эрлих предрек человечеству голодную смерть. «Миллионы умрут от голода, даже если начать спасать их сейчас», писал он в книге «Демографическая бомба». Поводом для мрачного прогноза стало наблюдение, что пока население растет экспоненциально, производство продовольствия всего лишь линейно. С момента пророчества рост населения планеты замедлился в два раза, а сельское хозяйство мира буквально расцвело за счет достижений селекции. Современные риски вовсе не нехватка пищи. Главное из них – это устойчивость агросистем к изменениям климата и распределение пищевых ресурсов, треть которых сегодня списывают в отходы. А предел населения Земли, который будет достигнут через полвека, сейчас прогнозируют на уровне чуть выше 10 миллиардов. Вопреки прогнозам на Business FM.
2: Business FM. Нота Бена.
1: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
2: Business FM. Нота Бена.
1: Business FM. Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле анонсировали, как всегда, очень важное выступление Владимира Путина на Параде Победы. «Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. «Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, готовы тратить большие деньги на военное строительство», отметил Песков. Ранее Кремль объяснил, что парад 9 мая пройдет в усеченном формате, без военной техники, из-за террористической угрозы. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера де ла Сера», предварительно намечены три ключевые встречи: с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Грозетто. Также не исключена встреча с Мелони. Освобожденный из белорусского заключения журналист Анджей Пачабут получил высшую госнаграду Польши – орден Белого Орла. Торжественная церемония прошла сегодня, в День Конституции, в Королевском замке в Варшаве. Президент Кароль Навроцкий назвал Пачабута героем и несгибаемым человеком, символом польскости, верности исторической правде, борьбы за права человека и демократию. Гражданин Беларуси Анджей Пачабут был задержан в марте 2021 года. В феврале 2023 суд в Гродно приговорил его к 8 годам лишения свободы по обвинению в разжигании вражды и действиях, направленных на причинение вреда нацбезопасности. Польша и международные правозащитные организации считали приговор политическим. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 16:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения на фоне укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? В гостехнике параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет

0: запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая. Пострадает прежде всего HP и Dell. Продукцию многих других компаний будут завозить по дистрибьюторским контрактам. Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, появилось в соцсетях. Сообщает, что такое неожиданное амплуа Рубио стало мемом в соцсетях, как это комментируют в Штатах. Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения на фоне укрепления рубля? На воскресном заседании ОПЕК плюс после выхода из картеля Эмиратов семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Кабелев.
1: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до $125 за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Кабелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар, благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операцию по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УКРИ Капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дисконты.

0: дискуссии о возможном ужесточении налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, УКР «Капитал». На Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, а евро повысил до 88,64. А в Ростехнике параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая и касаются широкого списка товаров, однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским каналам с перечисленными компаниями завозить будут. Продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
2: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся, разнообразие товаров не пострадает, никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
3: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
2: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
3: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине МВидео, например.
2: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
3: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
2: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
3: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
2: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно.
3: Там. Это будет официальная поставка?
2: Да.
1: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга было известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед, другие перешли на отечественных производителей, которых тоже предостаточно. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
4: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объема закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц, они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которая Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям

доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере – это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как «вендор-лок». Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить диски,

0: новое покупал и обслуживал такую технику. С 22 года уже прошло 4 года. Обычно техника живет там 4-5 лет. То есть как раз срок обновления. А значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которой достаточное количество. И по цене она не сильно отличается от зарубежной. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
1: Под какими брендами?
0: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают. Потом есть Инферит Техно.
1: Понял, ну не будем продолжать, но мы не видим же таких у людей с собой в кафе, не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
0: Я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
2: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию подписал: «Так наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.
3: Подробности.
4: На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины. После сета он, скорее всего, непринужденно перейдет к обсуждению будущих ударов по Ирану, написано в одном из комментариев под постом. Многие выкладывают сгенерированные картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Грок за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
2: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках своей резиденции Мар-а-Лаго.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 30 апреля в прокате драма «Грация» оскароносного режиссера Паоло Соррентино. Мариано де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить ее вновь. Мариано – президент Италии и готовится покинуть пост. Но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. «Грация» в кино с 30 апреля. 18+. Продолжительность жизни.
5: 90% препаратов, прошедших доклинические испытания, проваливаются в клинических. Одна из главных причин – лекарства тестируют на мышах.
3: Журналист Алена Копылова.
5: Геном мыши совпадает с человеческим на 85%. Оставшиеся 15% и есть причина, почему 9 препаратов из 10 проваливаются на испытаниях. Органоиды – попытка решить проблему. Это миниатюрные трехмерные структуры, выращенные из стволовых клеток в лаборатории. Они самоорганизуются и начинают вести себя как настоящий орган. Кишечные органоиды производят слизь и всасывают вещества. Легочные поглощают кислород. Мозговые формируют нейронные связи. Размером с горошину, но функционально удивительно близки к оригиналу. прорыв произошел в 2009 году. Голландский ученый Ханс Клеверс вырастил первый кишечный органоид из одной стволовой клетки. Идея тогда казалась фантастикой. Сегодня созданы органоиды сердца, печени, почек, мозга, поджелудочной железы и опухолей. Именно опухолевые органоиды – один из самых перспективных

0: эффективных инструментов в онкологии. Из биопсии пациента выращивают миниатюрную копию его опухоли и тестируют на ней разные препараты до начала лечения. Применение технологии выходит и далеко за пределы онкологии. Во время вспышки вируса Зика в 2015 году исследователи использовали мозговые органоиды, чтобы выяснить, как именно вирус вызывает пороки развития мозга у плода. То, что невозможно изучить этически на живом человеке, стало доступным в лаборатории.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Кэш на 5 в цене. Кэш на 5 в цене.
1: Итоги недели.
3: В России растет оборот наличных. Крупнейший банк страны этим обеспокоен, рассказал журналистам зампреда и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он назвал это следствием налоговых изменений. О росте наличных расчетов Михаил Задорожный.
4: По словам топ-менеджера Сбера, если раньше доля безналичных расчетов год от года только увеличивалась, то теперь идет обратный процесс. Кэша в расчетах становится больше. Конкретных цифр Тарас Скворцов не назвал. Уход в наличности есть, не сказал бы, что он радикальный, добавил он. По словам финансового директора Сбербанка, это одно из следствий увеличения налогов. Мы решили узнать у предпринимателей, как они относятся к расчетам наличными. Говорит москвичка Дарья, массажист и физиотерапевт, она оформлена как самозанятая.
5: Я могу сказать, что люди сами стали чаще приходить с наличными. То есть не то, чтобы я их просила об этом, а просто чаще стали расплачиваться наличными. Видимо, люди в массу переходят на этот метод оплаты. Поэтому да, чаще стало. Ну, наверное, еще связано все-таки с тем, что VPN там включать-отключать, заходить в банковские приложения, это тоже напряг. Но это удобно со всех сторон, и с точки зрения ограничений, и с точки зрения экономии на налогах. И я могу сказать, что те деньги, которые наличные, они в итоге просто лежат, их даже на сберегательный счет не кладешь. И вот они лежат дома и лежат. Наверное, для государства это намного хуже, чем если бы люди платили меньше, но они бы все были в цифровом формате.
4: Собственник сети языковых центров Билингва Максим Баландин рассказал Business FM, что у него доля наличных в расчетах с клиентами осталась на прежнем уровне, порядка 30%. Но кэш выгоднее. Нет комиссии банка за обработку безналичных платежей, говорит Максим Баландин.
6: В моей практике доля налички практически не растет, потому что у нас все проходит через эквайринг. В основном мы наблюдаем, наоборот, снижение оплат наличных. Мы не уклоняемся вообще никак. Вот нам пришли огромные налоги, вот 600 тысяч, там 300 НДС и 300 где-то ОСН. Никак не уклоняемся, все есть в чеках. Ну, для меня, конечно, плата наличкой выгоднее, ну, потому что эквайринг у нас, если мы берем онлайн-формат, 3% эквайринг, если мы берем офлайн-формат, то там у нас от 1.5 до 2, там, в зависимости от оборота. Но здесь надо не забывать, что эту наличку нужно, чтобы кто-то администрировал, то есть проверял и так далее. Наличка – это всегда вот хлопоты.
4: Наверное, многие сталкивались с тем, что в небольших магазинчиках обещают скидку при оплате наличными, объясняя это как раз тем, что не надо платить банку за эквайринг. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Отказ принимать оплату по карте во многих случаях тоже является незаконным. Но это как будто мало кого смущает. Покупатели платят наличными, продавцы охотно берут кэш. Продолжает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
7: Я очень хорошо это вижу. Заходишь в какой-то магазинчик, кафе. Тебе говорят, извините, все за кэш. Ну все, а что ты будешь спорить? Это было логично предполагать, потому что налогов собрали 3 копейки, решили. А один из наиболее понятных выходов для многих – это просто уход в кэш. Действительно, отключение интернета – это одна из проблем и один из ответов, почему люди уходят в кэш. Я думаю, что это скорее не более 20% ответа. А реальный ответ – это, конечно, минимизация налогов, потому что, ну, бизнес просто понимает, что выдержать это невозможно.
4: По данным ЦБ, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Регулятор связывает это с отключениями мобильного интернета, которые, цитата, побуждают население и бизнес формировать запас наличных. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Антиплагиат. В интервью Business FM ответил на жалобы студентов по поводу искусственного интеллекта, обнаруженного в работах.
1: Итоги недели.
3: Выпускники утверждают, нередко система видит и там, где его нет, но это приводит к тому, что студента могут не допустить к защите. В компании «Антиплагиат» рассказали, по каким признакам определяют, что

0: текст мог быть сгенерирован и как снять эту отметку. О доводах самого сервиса студентов и преподавателей Наталья Шашина.
1: Студенты жалуются. Нередко проверка антиплагиата видит руку нейросети даже в работах, которые написаны полностью самостоятельно. А бывает наоборот, когда студент забывает убрать фразы, очевидно написанные искусственным интеллектом, но проверка это не обнаруживает. Студентка одного из региональных вузов Елизавета рассказала Бизнес-ФМ. Для допуска к диплому ей нужно было сдать работу на английском, где были описаны задачи, методы и ожидаемые результаты. Автор готовила ее полностью самостоятельно, без ИИ, и даже старалась обходиться без переводчика. Но система антиплагиата пометила текст как подозрительный, выделив фрагменты как якобы сгенерированные нейросетью. Попытки переформулировать эти части не помогли. Проверка давала тот же результат, делится Елизавета.
2: В какой-то момент я сдалась, подошла к своему преподавателю, объяснила ситуацию, на что мне преподаватель сказал, что верит мне, и действительно бывают сбои, поэтому я могу оставить как есть. Есть случай, мой одногруппник написал свою работу, свой диплом полностью через искусственный интеллект. Он просто копировал и вставлял, и, видимо, что-то не доглядел, и вставил вместе с тем, что нужно, клишированную фразу из нейронки. Там было что-то вроде «Хотите, я оформлю вам список литературы в формате ГОСТ». И он загрузил эту работу вместе с этой фразой. Система также не распознала искусственный интеллект, и мой одногруппник получил за эту работу отличную оценку.
1: У Елизаветы вуз допускает использование в работах ИИ, но в других учебных заведениях отношение иное, вплоть до недопуска к защите, даже если сгенерирован всего 1% текста. А узнать это заранее студент не всегда может. Работу в антиплагиат загружает не он, а преподаватель. Некоторые студенты боятся заранее проверять черновик. Вдруг потом система подумает, что диплом загрузили дважды и сочтет работу неоригинальной. Цена одной проверки на сайте антиплагиата от 466 рублей. Мы спросили мнение преподавателей, как они смотрят на эту ситуацию, говорит старший преподаватель кафедры кибернетики МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
3: Я буквально на днях проводил эксперимент. Мы написали новую чистую статью руками и на ту же тему сгенерировали статью. Прогнали через антиплагиат. На обоих работах 20% подозрений на генерацию. Вузам сейчас надо очень внимательно дорабатывать свои регламенты о том, что является допустимым, что не является допустимым при подготовке студенческих работ. Причем они же осторожно говорят, что похоже, что вот этот текст сгенерирован. Бюрократы в вузах, значит, вот эту формулировку, что похоже, что вот этот текст сгенерирован, делают блоком для студентов, отправляют студентов переписывать. Никаких критериев о том, как убедить систему, что это написано руками, в принципе нет. Текст, написанный на канцелярите, то есть такой строгий чиновничий язык, она 100% пометит как сгенерированный.
1: В самом антиплагиате заявляют, что эта система не инструмент вынесения решений о допуске или недопуске работы. Как рассказал Бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, их система распознавания ИИ работает на базе машинного обучения. Компания уже 20 лет анализирует студенческие работы и может отличить, когда текст реально написан студентом, а когда нейросетью, говорит он.
4: У ИИ сгенерированного текста есть следы. Там синтактически по-другому пишется текст. Там он очень гладкий, там все расставлены запятые, там зачастую присутствует буква «ё», которую мы уже там не знаем, где она на клавиатуре вообще есть, как ее написать. Там всегда используются в верных местах тире, не дефисы и так далее. Там всегда есть структура. ИИ любят бить все на какие-то пункты, подпункты, разделы. Там всегда есть заключение, введение. Здесь там нашли структуру искусственного интеллекта. Если мы там нашли какие-то обороты, которые регулярно использует искусственный интеллект, то мы тогда ставим пометку о подозрительности на искусственный интеллект. У любого преподавателя есть инструменты, личный кабинет их, где они могут все пометки вообще снимать, менять вообще. Они могут с отчетом нашим делать все, что угодно.
1: Как рассказала Бизнес-ФМ студентка одного из московских вузов, у нее помечены как подозрительные оказались таблицы, которые она составляла сама. Снимать эту отметку пришлось как раз через преподавателя. Эксперты говорят, обойти проверку получается, если при генерации текста прописать для нейросети запрос, чтобы текст по своей структуре и фразам выглядел более живым. Поэтому важным навыком вскоре может стать не умение написать научную работу, а умение убедить антиплагиат-сервис, что ее писала не нейросеть. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
5: Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи, философ.

0: Философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Российский бюджет дополнительно получит порядка 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. При этом он уточнил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Фактически эти показатели друг друга уравновесят, пояснил Силуанов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что угрозы военной агрессии со стороны США в отношении острова достигли опасного и беспрецедентного уровня. Международное сообщество должно вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт, написал кубинский лидер в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут взять Кубу под контроль почти немедленно после завершения конфликта с Ираном. Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Лидеры более чем 40 европейских стран соберутся для обсуждения стратегии завершения конфликтов на Украине и в Иране. Как пишет газета «Ведомости», президент Украины планирует встретиться с премьер-министрами Великобритании, Норвегии, Финляндии и Чехии. Этот визит стал первой поездкой Зеленского в Армению с момента его вступления в должность в 2019 году. Российские синхронистки завоевали 3 золотые медали на этапе Кубка мира в Китае. Сборная России победила в акробатической программе, в групповых соревнованиях, а также взяла золото в командной произвольной программе. Кира Черезова и Валентина Герасимова стали первыми в произвольной программе дуэтов. Также в активе россиянок на этом этапе Кубка мира 3 серебряных и 2 бронзовые награды. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве на 17 часов, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. Заявлено, что санкции США нарушают международное право. Как это повлияет на отношения двух стран перед визитом Трампа в КНР? Почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией? Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать? До 5000 рублей за примерку платья. СМИ обсуждают, что свадебные салоны вводят плату за примерку, хотя такая услуга была и раньше, но в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Подробности на Бизнес FM. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых ЧАЭС, небольших частных НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию «Хэнгли», против которой в том числе были введены санкции, одним из самых ценных

0: клиент в Тегеране, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
1: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности торговли с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
2: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, по фрахт, как-то технологически, может быть.
1: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
0: Георгий Буфт, политолог. Чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где, очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные и вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
2: То есть создание условий для некоторого торга?
3: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США, подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары, на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
2: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
3: Есть некоторые разницы между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана, поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретное заявление, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, и не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая

0: торговли идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Сила Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменять российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляет о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжает вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода рестрикций, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
3: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
2: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем, они, когда не будет, тем более, дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти подсанкционные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать – рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссия как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеет у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
5: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
4: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечня ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
5: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
4: Достаточно сложный процесс, сложно убедить призыв.

0: комиссию, что убеждения гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей, еще характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человека мораль не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
2: Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике «Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM онлайн» с помощью официального мобильного приложения радиостанции. «Бизнес FM. Нота Бена». Зеркала, складные мачты, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Я знаю, чем утешить вас в такую погоду. Планами на будущее. Например, горячие встречи с австралийцем филиппинского происхождения Джоном Хавьером. Он приедет в московский ресторан «Майя» с гестом своего лондонского проекта. На Большую Дмитровку из Нотинг-Хилла. Готовить Италию вперемешку с Китаем. На самом деле, ужины в мае, на которые со всего мира приезжают повара, близкие друзья шефа ресторана Тома Халпина, для Москвы – настоящее событие. Во-первых, это несколько месяцев подготовки, билеты, стыковки, продукты. Но когда ты по-настоящему хочешь, препятствий нет. Хавьер – это страсть на кухне, смелый микс сочетаний, поиск альтернативных техник и новых ингредиентов. Но на базе классики, которую он хорошо знает. В парижском «Асьете» он изучал высокую кухню. В «Нома», где и познакомился с Томом Халпином, постигал тонкости авангардной нордической, а в Гонконге открывал современный кантонский ресторан «Happy Paradise», отмеченный в телешоу Энтони Бурдена. Хавьер сравнивает кухню с музыкой, и в этом смысле он, конечно, представитель кулинарной джазовой импровизации. 14 мая в мае будет их с Халпином версия китайско-итальянского брака по любви, еды с открытого огня. Французский ресторан «Шенуар» «Мизон де Лос» меж тем вдохновляет Клюи, городок в 300 километрах от Парижа, где 1 мая каждого года трудящимися французами съедается 500 000 улиток. Чтобы российским трудящимся не было завидно, «Шенуар» объявил карнавал улиток аж с 1 по 11 мая. Так что можете соригинальничать и заменить майские шашлыки на майские улитки, что будет вполне в духе этой удивительной весны. 890 рублей – дюжина. С вами была Катя Калина.
2: «Дело вкуса» на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Погода в Москве. В Москве сейчас плюс 22 градуса. Ясно, осадки сегодня не ожидается, ночью до плюс 12. А завтра днем будет еще теплее, до 26 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Во вторник возможен небольшой дождь и даже гроза, но при этом сохранится теплая, даже жаркая погода до плюс 26, примерно так же и в среду. Вот, потом уже, начиная с четверга, начнет понемногу холодать. В следующие праздники, возможно, встретим при температуре около 15-16 днем и, возможно, также осадки. Ну, а в целом, предстоящие дни температурный фон будет выше климатической нормы, по словам синоптиков, на 5 градусов.

0: 17:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен, но он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение лесопатологов и юристов. Дело оказалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
1: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
2: Погода испортилась, был ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь, мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции, нас признали виновными. И обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
1: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, следствие комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
3: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически дело аренду лесных участков в зоне неограниченного правового риска для бизнеса.
1: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
4: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
1: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супер добросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут

0: занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за 5 лет ожидается 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены рабочие дни, зато сразу после 3 выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес FM спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
2: Бизнес говорит.
3: Генеральный директор компании MasterProf Павел Брун.
4: Конечно, какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон. Поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
3: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: У нас будет все вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать, те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год, просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас два офиса, один в Москве, один в Воронеже, и получается и там, и здесь. И мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
3: Председатель совета директоров и управляющий компанией «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
6: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит просто от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо ли находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производственный, он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет в офисе выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
3: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
7: Bittrex24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Но вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
3: Генеральный директор культурного агентства, эксперт по диджитал-рекламе в интертейнмент Антон Новицкий.
8: Традиционно в России майские праздники в нашей сфере – это про замедление бизнес-процессов. Поэтому многие люди пытаются взять дополнительные выходные дни, уехать за границу, за город, отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Никто старается не ставить важных бизнес-встреч, никто не запускает новые проекты, задачи, потому что если и возникает такая надобность, все переходит в раздел после майских праздников. Поэтому у себя в агентстве мы решили отправить команду на удаленный формат от работы с 4 по 7 мая. Это не про расслабленность, это про более гибкий формат работы. Все равно все остаются на связи, все с ноутбуками, оказывают и клиентскую поддержку, и контроль над рекламными кампаниями. Но, тем не менее, позволят пережить майские праздники и выйти после них в более, как мне кажется, продуктивном состоянии.
1: В наших каналах в Макс и Телеграм мы проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да», при этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают, и только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Костариканский колон был введен в обращение в 1896 году, после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте «Кристобаль Колон». В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США. Валюты на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Минфин прогнозирует положительный экономический рост России. Об этом сказал глава ведомства Антон Сюланов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Отвечая на вопрос, о чем он общался с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной перед российско-конголезскими переговорами, которые состоялись 29 апреля в Кремле, министр отметил, что обсуждали состояние экономики России, в частности, ставки, курс и бюджет. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил смертельно больной немке, которая пожаловалась на сокращение в системе здравоохранения. В ходе встречи жителей с канцлером в городе Зальцведеле женщина с онкозаболеванием в термальной стадии спросила, почему правительство экономит на больных, но при этом пыталась повысить себе зарплаты. В ответ, как пишет Бильд, Мерц резко ее одернул, назвал эти утверждения ложью. Он утверждал, что никем даже не рассматривалось повышение окладов членов федерального правительства. «Ни в коем случае», подчеркнул канцлер 5 раз за одну минуту. Затем он перешел к защите реформы здравоохранения. По данным издания, женщина предварительно прислала Мерцу приглашение на собственные похороны, отметив, что едва может их оплатить. Российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Южной Корее. В финале соревнований двукратная олимпийская чемпионка победила американку Майю Чемберлен со счетом 15-7. Сегодняшний день стал самым теплым в Москве с начала года. К 13 часам температура воздуха в столице достигла 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. До этого в лидерах был последний день марта. Тогда максимум составил 17,6. Точное значение температуры сегодняшнего дня станет известно только после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров. Ожидается, что завтра еще потеплеет до 23-25. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 17:30. Студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения на фоне укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти. В июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? Ввоз техники, параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая. Страдают прежде всего HP и Dell. Продукцию многих других компаний будут завозить по дистрибьюторским контрактам. И Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, завирусилось в соцсетях и породило массу мемов. Как американцы реагируют на необычное амплуа чиновника?

0: Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писала Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене на до 126 долларов за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила четырехлетний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким, в силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, вело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Кабелев, Рекомтраст. На российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточение налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88.64. Ввоз техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели.

0: Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая и касаются широкого списка товаров. Однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским контрактам с перечисленными компаниями завозить будут. Продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
1: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся, разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
2: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
1: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
2: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине видео, например.
1: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
2: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
1: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
2: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
1: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно.
2: Да. Это будет официальная поставка?
1: Да.
0: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга стало известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед, а другие перешли на отечественных производителей, которых тоже предостаточно. Продолжается учредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц, они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере – это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно, а значит, должно быть абсолютно. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков только разрешенной компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 2022 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически. И остается третий сегмент, это розничные потребители, ну там больше, скажем так, про технику, там, типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все.

убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали. То есть, то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет. То есть, как раз срок обновления, а значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которая достаточно

0: Для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе в Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию он подписал так: «Наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.
1: Подробности.
2: На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины. После сета он, скорее всего, непринужденно перейдет к обсуждению будущих ударов по Ирану, написано в одном из комментариев под постом. Многие выкладывают сгенерированные картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Грок за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
0: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках своей резиденции Мар-а-Ларго.
1: Реклама. Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость, длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-1305 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
3: Госавтоинспекция напоминает: если переходите дорогу с ребенком, крепко держите его за руку. Убедитесь, что ребенок спешился с велосипеда или самоката и катит его рядом с вами.
4: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Вскоре периметр российского стройкомплекса пополнит новый институт – Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта (ЦДИ), который создается для разработки и внедрения передовых решений и формирования в строительстве единой цифровой среды. Создание ЦДИ пройдет в два этапа. Первоначально все будет отрабатываться на процессах главгосэкспертизы, а затем готовые решения предложат другим органам и организациям отрасли. Как признался в интервью Business FM начальник главгосэкспертизы Игорь Манылов, для всего экспертного сообщества это очень серьезный вызов. Своеобразный выход за пределы ведомственного колодца на широкую поляну. Конечно, мы рассчитываем, что будем не одни. Нам нужны органы стройконтроля, надзора, объединений строителей, проектировщиков и изыскателей и так далее. Минстроем принято решение создать коллегиальный орган из тех, кто входит в периметр ведомства. А мы будем отраслевым оператором этой новой площадки. Строительство – это междисциплинарная сфера с огромным числом участников. Выстроить эффективную схему работы чисто административными методами здесь все равно не получится. Поэтому ставка на инженерию данных и искусственный интеллект – абсолютно правильный и, я бы сказал, безальтернативный вариант, отметил Игорь Манылов. А еще рассказал о том, почему, невзирая на все сложности, считает прошлый год успешным. Как предлагает бороться даже не с дефицитом кадров, а с низким уровнем профессиональной подготовки специалистов. С помощью чего можно преодолеть ставшее уже классическим расхождение между первоначальной сметой проекта и тем, что получается в финале. И каким напоминанием должны служить кольца, которые хорошо бы вручать всем выпускникам российских инженерных вузов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: 17:48 в Москве. Вы слушаете Business FM.

0: За продажу просрочки автоматические штрафы. Такой механизм одобрили на уровне Совет Федерации. Речь идет о продуктах, подлежащих обязательной маркировке. Проект разработан Роспотребнадзором. Легальный бизнес выступает за, но настаивает на том, что должна быть функция обжалования штрафов. Евгений Перечук продолжит.
1: Итоги недели.
2: Механизм работает так. Система маркировки считывает, что продавец реализует покупателю товар с истекшим сроком годности. Обязательно должен быть зафиксирован чек об операции. В личный кабинет нарушителя после этого направляется уведомление о штрафе. Надо сказать, что ответственность за продажу просрочки была давно, вот только наказывались продавцы от случая к случаю. Теперь же оператор честного знака, Центр развития перспективных технологий, заявляет о 100% точности фиксации нарушений. Но в любом случае нужен механизм обжалования, считает основатель платформы для здоровья ruherb.pro. Серийный предприниматель Алексей Свистов.
3: В норме система маркировки должна блокировать продажу просроченного товара на кассе, на самом же. Если же такие случаи происходят, то это обычно связано либо с техническими сбоями, либо уже прямо обходом системы осознанным. Автоштрафы, которые предлагаются, это логично шаг. Но эти проблемы закроются при условии, что система будет работать корректно. И самое главное, что у бизнеса будет возможность быстро оспорить любые ошибки.
4: А сейчас система обжалования работает или вообще ее нет?
3: Сейчас системы обжалования, по моим данным, нет ее. Для нас очень важно, чтобы товары не продавались за течение срока годности. Для каких-то продуктов, может быть, там это не так важно, косметика, к примеру. Для нас это критично важно.
2: По аналогии с автомобильными штрафами, которые далеко не со 100% точностью фиксируют нарушения, у продавцов маркированной продукции будет право на обжалование в досудебном порядке через портал госуслуги, говорит замгендиректора ЦРПТ Антон Гущанский.
5: Составы, которые были погружены в законопроект, имеют практически 100% вероятность и об определении фактического нарушения. Система досудебного обжалования присутствует и существует в законодательстве Российской Федерации. Именно она будет применяться в том числе для автоштрафов. Обжалование будет осуществляться через портал государственных услуг, где любой участник оборота, привлеченный к административной ответственности, будет иметь возможность не согласиться с этим штрафом и обжаловать его в установленном порядке. В случае неудовлетворенности решения обжалования досудебного порядка участник оборота не ограничен обратиться в судебные органы для защиты собственных интересов.
2: Действующая система оповещения о нарушениях при продаже маркированного товара у разных продавцов работает по-разному, и внешнего контроля за ней не хватает, признает CEO ERP-сервиса для малого бизнеса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
6: В принципе, система маркировки, она уже за много лет хорошо обкатанная. Все детские болезни уже полечили, участники рынка научились работать с маркировкой. Нарушения огромные в доле, условно 99%, может быть больше. Не за счет каких-то ошибок, а за счет того, что участники рынка игнорируют эти требования, потому что могут. Это какие-то требования, которые работают с софтом, программным обеспечением. И вот это вот самое ПО, оно может работать по-разному. Оно может вообще ничего не сделать, оно может заблокировать эту продажу, оно может сказать кассиру, посмотри, пожалуйста, тут что-то как-то вроде бы не должны этим продавать, смотри, решай сам. Очень много переложено на сторону самих участников рынка, на сторону разработчиков ПО.
2: По данным Роспотребнадзора, около 30 тысяч продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. А по данным оператора честного знака, в прошлом году благодаря системе маркировки кассы заблокировали продажу 743 миллионов просроченных товаров. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Иск на 35 тысяч за фото стоимостью менее $3.
1: Итоги недели.
0: Российские предприниматели продолжают жаловаться на давление со стороны патентных троллей. За неделю в редакцию пришло сразу несколько соответствующих обращений. Система отлажена, судиться бесполезно, но эксперты говорят, что все по закону. Впрочем, один совет для пострадавших они все же нашли. Иван Медведев подробнее.
7: Кейс первый. Небольшая компания перепродает одежду. Свой бизнес наш собеседник охарактеризовал как маленький маркетплейс. Поставщики из Китая и Турции продают российскому предпринимателю футболки оптом, а он перепродает их на своем сайте в розницу. Летом прошлого года в компанию пришла жалоба от фирмы, которая специализируется на защите авторских прав. Эта компания нашла на сайте нашего собеседника футболку с фотографией, на которую у продавца не было прав. Фирма требовала компенсацию 35 тысяч через суд, но за 25 тысяч готова была урегулировать вопрос в досудебном порядке. Предприниматель заплатил, а потом получил еще одну претензию. Снова заплатил, а потом еще одну, после чего...

0: уже начались суды. Футболка стоит 600 рублей, права на изображение стоят $2.90. Но эта конкретная футболка даже не продавалась, ее изображение было в архиве. И при изучении документов наш собеседник по имени Олег нашел интересную деталь о защите прав автора фото.
1: Договор с автором сессии был заключен после того, как они нам прислали претензии. То есть это говорит о том, что изначальная идея – это цель создания формальных правовых оснований для инициирования судебного разбирательства, а не для защиты автора. Они накопали материал и по нему начинают работать. Доить будут, пока мы не закроемся, видимо.
0: На сайте компании, о которой говорит наш собеседник, прямо сказано, что сервис полностью автоматизировал процесс поиска тех, кто использует чей-то контент без прав. И автору достаточно просто дать право этой компании все сделать самой. Найти нарушителей, составить претензии, судиться или получать компенсацию в досудебном порядке. Автор не платит ни за что, а в случае успеха получает некий процент от взысканной тем или иным способом суммы. Какой процент, на сайте не говорится. Но судя по тому, что рассказала нам еще одна пострадавшая от деятельности этой компании предпринимательница, автору достается 30%. Масштаб впечатляет, говорит наша собеседница Светлана, которой предъявили претензии за фото, размещенное в 2016 году.
2: 1-2 поста у нас в неделю, да, представляете, с 16-го года на стене сколько у нас постов, то есть явно это какой-то, ну, то ли искусственный интеллект, то ли робот какой-то ходит, ищет эти фотографии, все у них очень четко отработано, у них прямо заведены карточки организации, которые нарушили авторские права, ИНН вводишь, и там вся информация и про автора, и с какой камеры снято, и договор цессии с автором, и... Почему именно такая сумма, какого размера фотография, модель такая-то или не такая-то. В общем, все у них очень четко на сайте написано.
0: В случае со Светланой права на то самое фото были. Ее компания покупала изображение на специальном сайте. Но документов, подтверждающих покупку, не сохранилось. И в суде не было шансов. Потому что по факту наши собеседники действительно нарушают закон о защите авторских прав. А компания, которая построила бизнес на составлении соответствующих претензий, закон не нарушает, говорит генеральный директор компании «Онлайн-патент» Алина Акиньшина. И дает предпринимателям совет, который поможет минимизировать риски.
3: Если наш с вами продавец использует такую схему, он должен разумно себя обезопасить на уровне договора с поставщиками, предусмотрев соответствующие штрафы за нарушение интеллектуальных прав в том товаре, который он себе на полку поставил, потому что он действительно нарушает. И да, он действительно, как ритейлер, не в состоянии проконтролировать все возможные варианты нарушений в тех товарах, которые он у себя на полке размещает. Он должен себя обезопасить, подстраховаться, переложив эту ответственность на своих поставщиков.
0: На сайте компании, которая рассылает эти претензии, сказано, что уже больше 11 тысяч организаций согласились платить в досудебном порядке. Еще 15 тысяч юрлиц в суде проиграли, а общая сумма выплат превысила 360 миллионов рублей. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Продолжительность жизни.
5: В 2016 году японский биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, при котором клетка буквально поедает саму себя. Переваривая собственные поврежденные части, клетка затем использует их как строительный материал.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Это одна из самых элегантных систем выживания, которую эволюция создала за миллиарды лет. Когда клетка испытывает стресс, голод, дефицит энергии, накопление поврежденных белков, она запускает внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. Дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Судьбой следует обходиться, как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею, а когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела 4 погибших. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС. Как ранее сообщило региональное управление ведомства, всего под завалами могут находиться до 8 человек. Обрушение произошло 30 апреля на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. В руководстве предприятия назвали причиной ЧП «сход селя». Аль-Джазира называет ключевыми элементами нового 14-пунктного иранского плана по окончательному завершению войны с США, гарантии против будущих атак на Исламскую республику и Ливан, вывод американских войск из окрестностей Ирана, а также разблокировку замороженных активов на миллиарды долларов. Тегеран также требует снятия всех санкций, выплату военных репараций и установления нового механизма для судоходства в Ормонском проливе. Кроме того, Иран хочет закрепить за собой право на обогащение урана как участник договора о нераспространении ядерного оружия, тогда как президент США Дональд Трамп ранее назвал иранскую ядерную программу «красной линией». Документ был направлен через посредников из Пакистана в ответ на предыдущее 9-пунктное предложение Вашингтона. Ирак начал экспортировать сырую нефть через территорию Сирии, сообщает агентство САНА. Первые 70 автоцистерн направились через пункт пропуска Эль-Ярубия в Сирии. Это решение позволит сократить время транзита и обеспечить более быструю доставку без нарушения существующих контрактных обязательств, пишет газета «Ведомости». Морское сообщение ряда арабских стран с внешним миром прервалось после начала конфликта в Персидском заливе. Акбар стал первым финалистом Кубка Гагарина. В полуфинале хоккеисты Казанского клуба выиграли серию «Металлурга» с общим счетом 4-1. В 5-й встрече серии, которая проходила в Магнитогорске, Акбарс победил в овертайме 4-3. Вторым финалистом станет сильнейший в паре «Локомотив Авангард». Там в серии пока счет 3-2 в пользу «Авангарда». Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. Заявлено, что санкции США нарушают международное право. Как это повлияет на отношения 2 стран перед визитом Трампа в КНР? Почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией? Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Кто отвечает за упавшее на голову дерево спорное дело, рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считая, что он невиновен, он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Подробности на Business FM. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти.

0: те внесли их в черные списки и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию Хенгли, против которой в том числе были введены санкции, одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытые протесты Пекина с политологом Георгием Бофтом.
1: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
2: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, по фрахт, как-то технологически, может быть.
1: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фрахт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
0: Георгий Буфт, политолог. Чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции, и в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где, очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство общества китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные и вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
2: То есть создание условий для некоторого торга?
3: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это прежде всего приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США, подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары, на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран, нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
2: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
3: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана, поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретные заявления, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, не только

0: нефтяной торговли с Россией и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменивать российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляет о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжает вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода рестрикций, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально, то есть китайские компании покупали там какую-то потенциальную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
3: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
2: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем, они, когда не будет, тем более, дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти потенциальные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других. И они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Формузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать – сказал военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссия как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеет у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. И далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
5: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
4: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
5: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
4: Достаточно сложный процесс, сложный

0: убедить призывную комиссию, что убеждения гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
2: Бизнес FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике Бизнес FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес FM. Нота Бена. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Главные темы. Итоги недели.
3: В Сочи перестали покупать даже самое дешевое жилье. Квартиры в Сочи перестали покупать даже с большой скидкой. Главным фактором отказа стали не деньги, а риски, которых опасаются люди. Подробности у Георгия Натадзе.
4: Квартиры в Сочи перестали покупать даже со скидкой. На рынке недвижимости курорта покупатели все чаще выбирают не по цене, а по уровню риска. К некоторым объектам теряется интерес моментально, даже если стоят заметно дешевле аналогов. Эксперты отмечают, что люди стали больше оценивать риски и лучше понимать, где компромисс допустим, а где нет. Самый заметный сигнал – реакция на состояние квартиры. Объекты с устаревшим и запущенным ремонтом продаются тяжелее всего. Об этом в разговоре с Бизнес FM Краснодар рассказал эксперт по недвижимости Кирилл Флутков.
5: Объекты с запущенной отделкой продаются, конечно же, плохо. То есть бывает, когда собственник видит в своем ремонте, то есть он когда-то туда что-то вложил, считает его дорогим, но он абсолютно не актуален, то, конечно, это невозможно продать. Если же планировка старая, там пусть вообще это какая-то полуразбитая квартира с ремонтом, который ему 30 лет, но если цена соответствует этому ремонту, то есть эта цена сильно ниже рынка, что она продается даже не как черновая, потому что в черновую надо только занести, а как квартира под ремонт. То есть если с этим учетом продается квартира, то вполне себе продаваемый объект, все упирается только в оценку этого объекта, и чтобы продавец был с этим согласен.
4: Есть факторы, которые воспринимаются как неприятные, но допустимые. Но есть и другая сторона медали. Объекты, вызывающие отказ независимо от цены. В первую очередь из-за проблем с документами. Здесь речь уже не о комфорте, а о риске потерять деньги и жилье. Продолжает Кирилл Флутков.
5: Спорные документы, наверное, в теории когда-то их можно исправить, но, мне кажется, все равно будут оставаться спорными много-много лет. То есть даже если это исправят, все будут подсознательно понимать, что вот к этому статусу спорных документов всегда суд может вернуть. И то же самое касается всевозможных подтоплений, видов, то есть, если у вас дом смотрит на соседний дом впритык, то есть этот вид уже не изменится.
4: По данным аналитического сервиса DataFlat, в первом квартале года в Сочи продано всего 230.

0: 38 квартир и апартаментов в новостройках. Это на 37% ниже прошлогоднего уровня и на 73% ниже показателей первого квартала 2024 года. Минимальный чек входа на рынок новостроек сегодня составляет более 8 миллионов рублей за студию площадью около 23 квадратов. Такие цены значительно отпугивают покупателей. О том, что рынок недвижимости курорта находится в упадке, рассуждает Георгий Котов, директор строительной компании Sky House.
1: Падение происходит сначала от СВО, потом ставка Центробанка, соответственно, ипотеки, которые посыпали за кредитные линии. Инвестиционная привлекательность стала снижаться, потому что люди стали деньги держать на депозитах. Раньше инвестировали в недвижку, квартиру в Сочи, как история депозитов и роста процентов, да, то сейчас это депозиты съели все. Рынок единственно переориентировался, это продавалось еще в какой-то период либо самое дешевое, либо очень дорогое. То есть, допустим, вот я в сегменте, если говорить о жилищном дома, то дома стоимостью от 40 миллионов и до 100 миллионов не стали вообще в продаже. А вот то, что от 300 миллионов, 400, 500, 600 и миллиард, это все продавалось. То есть посылка только сейчас одна, которая потихоньку вроде бы как бы дает надежду, это в случае, если Центробанк сейчас будет дальше снижать, но он сейчас снизил незначительно, да, и ипотечная стоимость начнет выравниваться. Плюс, если люди начнут деньги депозитов забирать. Но особо такой прям активности не существует. Но тут же сразу в противовес играет большую роль экологическая и военная ситуация. Но сейчас все стали бояться, особенно после ТОВС, что сейчас это все двинется на Сочи. Если какой-нибудь ковид случится, не дай бог, да, то да, это тенденция для какого-то роста. Или какие-нибудь, не знаю, там, очередные закрытия границ, что-нибудь такое. Тогда это возможно. Пока, мне кажется, только какое-то чудо может помочь.
0: Как говорят эксперты, скидки работают только тогда, когда они компенсируют понятные и исправимые недостатки. Там же, где речь идет о фундаментальных рисках, цена бессильна. И пока не появятся новые драйверы спроса, рынок будет оставаться в подвешенном состоянии. Георгий Натадзе, Бизнес FM, Краснодар.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
3: На этой неделе свой день рождения отмечают Илья Гузев, глава Кущевского района, Николай Чалый, депутат Законодательного собрания Краснодарского края.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
4: Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Для слушателей старше 12 лет.
5: Коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
6: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности предусмотрены, в том числе лесопатологическим мониторингом. А проводился ли он на этих участках?
5: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке. И юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащиты. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за 5 лет ожидается 5-дневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены рабочие дни, зато сразу после 3 выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес FM спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
2: Бизнес говорит.
8: Генеральный директор компании.

0: а не мастер-проф Павел Брун.
1: Конечно, какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон, поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
0: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: У нас будет все вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать. Те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год. Просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас два офиса, один в Москве, один в Воронеже. И получается, и там, и здесь. Мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
0: Председатель совета директоров и управляющей компанией «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
3: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит то, что от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо ли находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производства, он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет в офисе выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
0: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
4: Bittrex24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Но вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
0: Генеральный директор культурного агентства, эксперт по диджитал-рекламе в интертейнмент Антон Новицкий.
5: Традиционно в России майские праздники в нашей сфере – это про замедление бизнес-процессов. Поэтому многие люди пытаются взять дополнительные выходные дни, уехать за границу, за город, отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Никто старается не ставить важных бизнес-встреч, никто не запускает новые проекты, задачи, потому что если и возникает такая надобность, все переходит в раздел после майских праздников. Поэтому у себя в агентстве мы решили отправить команду на удаленный формат работы с 4 по 7 мая. Это не про расслабленность, это про более гибкий формат работы. Все равно все остаются на связи, все с ноутбуками, оказывают и клиентскую поддержку, и контроль над рекламными кампаниями. Тем не менее, позволят пережить майские праздники и выйти после них в более, как мне кажется, продуктивном состоянии.
6: В наших каналах в Макс и Телеграм мы проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да», при этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают, и только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
7: Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например, или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – лагом сет. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше трех ингредиентов, а блюд в сете четыре, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейл.

0: Перед десертом сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн, 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
3: 18.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось после слов президента США Дональда Трампа об Иране. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта, в субботу пролив в обоих направлениях прошли 9 судов, а в воскресенье только 2 иранских коммерческих судна. Агентство пишет, что в последние недели многие корабли проходят пролив с выключенными транспондерами. По оценке Bloomberg, после заявления Трампа о том, что Иран пока заплатил недостаточно высокую цену, надежды на скорое восстановление неограниченного судоходства в Ормузском проливе значительно ослабли. В Австрии задержали отравителя популярного детского питания «Хип». Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц обнаружили в Австрии, Чехии и Словакии. Злоумышленник требовал перевести на анонимный счет 2 миллиона евро в биткоинах, чтобы он прекратил создавать смертоносную еду. Его задержали спустя 38 дней следствия. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания «Хип» понесла многомиллионный ущерб. Звездопад «Майские аквариды» будет виден предстоящей ночью, рассказали ТАСС в московском планетарии. В это время россияне смогут наблюдать более 30 вспышек на небе. Для этого стоит выбрать место вдали от городских огней, прийти туда в предрассветные часы и смотреть на юго-восток. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения и укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? ВОЗ техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен через 3 недели. Новое ограничение для защиты отечественных производителей вступает в силу с 27 мая. Пострадает прежде всего HP и Dell. Продукцию многих других компаний будут завозить по дистрибьюторским контрактам. И Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, завирусилось в соцсетях и породило массу мемов. Как американцы реагируют на необычное амплуа чиновника? Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писала Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене на до 126 долларов за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из

0: Альянса, участники нефтяного рынка, начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Абелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким, в районе 75 рублей за доллар. Для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Ввоз техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая и касаются широкого списка товаров. Однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским контрактам с перечисленными компаниями завозить будут, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
3: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся. Разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
4: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту?

0: до этого момента?
1: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
0: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине МВидео, например.
1: Что можно будет купить? Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
0: Тогда смысл этого запрета по параллельному импорту?
1: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
0: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
1: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно. Да.
0: Это будет официальная поставка?
1: Да.
2: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга стало известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед, а другие перешли на отечественных производителей, которых тоже предостаточно. Продолжаются учредители ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объема закупок, основной игрок это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц, они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которую Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере, это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно, а значит, должно быть обслуживание. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков только разрешенной компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 22 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически. И остается третий сегмент, это розничные потребители. Ну, там больше, скажем так, про технику, там, типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали. То есть, то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет. То есть, как раз срок обновления, а значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которой достаточное количество, и по цене она не сильно отличается от зарубежной. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
0: Под какими брендами?
3: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают, потом есть Инферит, Техно.
0: Понял, ну не будем продолжать, но мы не видим же таких у людей с собой в кафе, не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
3: Осио я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
2: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами.

Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе в Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию он подписал так: «Наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется.

0: Картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Грок за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
1: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках своей резиденции Мар-а-Ларго.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Конголезский франк был введен в обращение в 1911 году и тогда был приравнен к франку Бельгии, колонии которой Конго и являлась. В 67-м валютой уже независимого государства стал Заир, который в результате гиперинфляции 90-х критически обесценился, и страна вернулась к франку. Сегодня в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Деньги с Кириллом Гомельским.
3: Летом нас ждет чемпионат мира по футболу. Необычный и, как всегда, с вопросами и интригами еще до своего начала. Но перед ним нужно завершить все другие турниры. Вот и в Европе начинается самое интересное. Лига чемпионов УЕФА подошла к стадии полуфиналов. На этой и следующей неделях определятся участники решающего матча, который пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Мюнхенская Бавария сразится с Пари Сен-Жермен, а мадридский Атлетико будет выяснять отношения с лучшей командой Англии – лондонским Арсеналом. На стадии плей-офф выбыли мощные и интересные команды – Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль. Но чемпион может быть только один. Интересно, что в 1/8 финала пробились 6 команд английской премьер-лиги. Сейчас из них осталась только одна. Немного по противостояниям полуфиналов. Мюнхенская атакующая машина с Алисеей Кейном и стоимостью состава в 970 миллионов евро против ПСЖ, где звезды на каждой позиции. У французов игроки оцениваются в 1 210 000 000. Это, наверное, более интересный из двух пар соперников, и тут невозможно назвать фаворита. Вот если бы эти две команды могли сыграть в финале. Вторая пара. Арсенал по составу самый дорогой клуб из этой четверки. 1 230 000 000. Атлетика значительно дешевле. 590 миллионов. Мадридская команда даже не входит в топ-25 Европы по трансферной стоимости. А по игре не скажешь. На бумаге преимущество за англичанами, но матрасники очень цепкая команда, и с ними всегда непросто. За победой в плей-офф клубы уже заработали 39 миллионов евро призовых. Выход в финал добавит еще 18 миллионов. А нам остается насладиться прекрасным футболом.
2: Спорт и деньги на Business FM.
1: В Москве вы слушаете Business FM. Кэш опять в цене. Кэш опять в цене.
2: Итоги недели.
1: В России растет оборот наличных. Крупнейший банк страны этим обеспокоен, рассказал журналистам зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он назвал это следствием налоговых изменений. О росте наличных расчетов Михаил Задорожный.

0: словам топ-менеджера Сбера, если раньше доля безналичных расчетов год от года только увеличивалась, то теперь идет обратный процесс. Кэша в расчетах становится больше. Конкретных цифр Тарас Скворцов не назвал. Уход в наличности есть, не сказал бы, что он радикальный, добавил он. По словам финансового директора Сбербанка, это одно из следствий увеличения налогов. Мы решили узнать у предпринимателей, как они относятся к расчетам наличными. Говорит москвичка Дарья, массажист и физиотерапевт, она оформлена как самозанятая.
1: Я могу сказать, что люди сами стали чаще приходить с наличными. То есть не то, чтобы я их просила об этом, а просто чаще стали расплачиваться наличными. Видимо, люди в массу переходят на этот метод оплаты. Поэтому, да, чаще стало. Ну, наверное, еще связано все-таки с тем, что VPN там включать-отключать, заходить в банковские приложения, это тоже напряг. Но это удобно со всех сторон, и с точки зрения ограничений, и с точки зрения экономии на налогах. И я могу сказать, что те деньги, которые наличные, они в итоге просто лежат, их даже на сберегательный счет не кладешь. И вот они лежат дома и лежат. Наверное, для государства это намного хуже, чем если бы люди платили меньше, но они бы все были в цифровом формате.
0: Собственник сети языковых центров Билингва Максим Баландин рассказал Бизнес ФМ, что у него доля наличных в расчетах с клиентами осталась на прежнем уровне, порядка 30%, но кэш выгоднее. Нет комиссии банка за обработку безналичных платежей, говорит Максим Баландин.
2: В моей практике доля налички практически не растет, потому что у нас все проходит через эквайринг. В основном мы наблюдаем, наоборот, снижение оплат наличных. Мы не уклоняемся вообще никак, вот нам пришли огромные налоги, вот 600 тысяч, там 300 НДС и 300 где-то ОСН. Никак не уклоняемся, все есть в чеках. Ну, для меня, конечно, плата наличкой выгоднее, ну, потому что эквайринг у нас, если мы берем онлайн-формат, 3% эквайринг, если мы берем офлайн-формат, то там у нас от 1.5 до 2, там, в зависимости от оборота. Но здесь надо не забывать, что эту наличку нужно, чтобы кто-то администрировал, то есть проверял и так далее. Наличка — это всегда вот хлопоты.
0: Наверное, многие сталкивались с тем, что в небольших магазинчиках обещают скидку при оплате наличными, объясняя это как раз тем, что не надо платить банку за эквайринг. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Отказ принимать оплату по карте во многих случаях тоже является незаконным. Но это как будто мало кого смущает. Покупатели платят наличными, продавцы охотно берут кэш, продолжает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
3: Я очень хорошо это вижу. Заходишь в какой-то магазинчик, кафе, тебе говорят, извините, все за кэш. Ну все, а что ты будешь спорить? Это было логично предполагать, потому что налогов собрали 3 копейки, но решили. А один из наиболее понятных выходов для многих — это просто уход в кэш. Действительно, отключение интернета — это одна из проблемы, один из ответов, почему люди уходят в кэш. Я думаю, что это скорее не более 20% ответа. А реальный ответ — это, конечно, минимизация налогов, потому что, ну, бизнес просто понимает, что выдержать это невозможно.
0: По данным ЦБ, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Регулятор связывает это с отключениями мобильного интернета, которые, цитата, побуждают население и бизнес формировать запас наличных. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Антиплагиат. В интервью Бизнес ФМ ответил на жалобы студентов по поводу искусственного интеллекта, обнаруженного в работах.
5: Итоги недели.
4: Выпускники утверждают, нередко система видит и там, где его нет, но это приводит к тому, что студента могут не допустить к защите. В компании «Антиплагиат» рассказали, а по каким признакам определяют, что текст мог быть сгенерирован и как снять эту отметку. О доводах самого сервиса студентов и преподавателей Наталья Шашина.
6: Студенты жалуются. Нередко проверка антиплагиата видит руку нейросети даже в работах, которые написаны полностью самостоятельно. А бывает наоборот, когда студент забывает убрать фразы, очевидно написанные искусственным интеллектом, но проверка это не обнаруживает. Студентка одного из региональных вузов Елизавета рассказала Бизнес ФМ. Для допуска к диплому ей нужно было сдать работу на английском, где были описаны задачи, методы и ожидаемые результаты. Автор готовила ее полностью самостоятельно, без ИИ, и даже старалась обходиться без переводчика. Но система антиплагиата пометила текст как подозрительный, выделив фрагменты как якобы сгенерированные нейросетью. Попытки переформулировать эти части не помогли. Проверка давала тот же результат, делится Елизавета.
7: В какой-то момент я сдалась, подошла к своему преподавателю, объяснила ситуацию, на что мне преподаватель сказал, что верит мне, и действительно бывают сбои, поэтому я могу оставить как есть. Есть случай, мой одногруппник написал свою работу, свой диплом полностью через искусственный интеллект. Он просто копировал и вставлял, и, видимо, что-то не доглядел, и

0: вместе с тем, что нужно, клишированную фразу из нейронки. Там было что-то вроде «Хотите, я оформлю вам список литературы в формате ГОСТ». И он загрузил эту работу вместе с этой фразой. Система также не распознала искусственный интеллект. И мой одногруппник получил за эту работу отличную оценку.
1: У Елизаветы ВУЗ допускает использование в работах ИИ, но в других учебных заведениях отношение иное. Вплоть до недопуска к защите, даже если сгенерирован всего 1% текста. А узнать это заранее студент не всегда может. Работу в антиплагиат загружает не он, а преподаватель. Некоторые студенты боятся заранее проверять черновик. Вдруг потом система подумает, что диплом загрузили дважды и сочтет работу неоригинальной. Цена одной проверки на сайте антиплагиата от 466 рублей. Мы спросили мнение преподавателей, как они смотрят на эту ситуацию, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
2: Я буквально на днях проводил эксперимент, мы написали новую чистую статью руками и на ту же тему сгенерировали статью. Прогнали через антиплагиат. На обоих работах 20% подозрений на генерацию. ВУЗам сейчас надо очень внимательно дорабатывать свои регламенты о том, что является допустимым, что не является допустимым при подготовке студенческих работ. Причем они же осторожно говорят, что похоже, что вот этот текст сгенерирован. Бюрократы в ВУЗах, значит, вот эту формулировку, что похоже, что вот этот текст генерирован, делают блоком для студентов, отправляют студентов переписывать. Никаких критериев о том, как убедить систему, что это написано руками, в принципе нет. Текст, написанный на канцелярите, то есть такой строгий чиновничий язык, она 100% пометит как сгенерированный.
1: В самом антиплагиате заявляют, что эта система не инструмент вынесения решений о допуске или недопуске работы. Как рассказал Бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, их система распознавания ИИ работает на базе машинного обучения. Компания уже 20 лет анализирует студенческие работы и может отличить, когда текст реально написан студентом, а когда нейросетью, говорит он.
3: У ИИ сгенерированного текста есть следы. Там синтактически по-другому пишется текст. Там он очень гладкий, там все расставлены запятые, там зачастую присутствует буква «ё», которую мы уже там не знаем, где она на клавиатуре вообще есть, как ее написать. Там всегда используются в верных местах тире, не дефисы и так далее. Там всегда есть структура. ИИ любят бить все на какие-то пункты, подпункты, разделы. Там всегда есть заключение, введение. Здесь там наши структуру искусственного интеллекта. Если мы там нашли какие-то обороты, которые регулярно использует искусственный интеллект, то мы тогда ставим пометку о подозрительности на искусственный интеллект. У любого преподавателя есть инструменты, личный кабинет их, где они могут все пометки вообще снимать, менять вообще. Они могут с отчетом нашим делать все, что угодно.
1: Как рассказала Бизнес-ФМ студентка одного из московских вузов, у нее помечены как подозрительные оказались таблицы, которые она составляла сама. Снимать эту отметку пришлось как раз через преподавателя. Эксперты говорят, обойти проверку получается, если при генерации текста прописать для нейросети запрос, чтобы текст по своей структуре и фразам выглядел более живым. Поэтому важным навыком вскоре может стать не умение написать научную работу, а умение убедить антиплагиат-сервис, что ее писала не нейросеть. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
4: Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решения зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
5: 18:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки беспилотников, как сообщил губернатор.

0: губернатор региона Вячеслав Гладков. Это произошло в селе Нечаевка. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья. Супружеская пара и их 21-летний сын. Отец и сын от полученных тяжелых ранений скончались на месте. Женщина госпитализирована. Ранее Гладков сообщил еще о 6 пострадавших в регионе. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России, сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся сегодня с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Был выполнен компанией SpaceX. Спутник стал первым из серии, который в перспективе будет включать около 10 аппаратов. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет «Экономим». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста. Далее идет Китай. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. Заявлено, что санкции США нарушают международное право, как это повлияет на отношения двух стран перед визитом Трампа в КНР, почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии среди новых профессий невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? И кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Подробности на Business FM. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, небольших частных НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию «Хенгли», против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
3: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые.

0: некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Но насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
1: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт как-то технологически может быть.
0: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фракт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
2: Георгий Буфт, политолог. Чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где очевидно, Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала вводит какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные или вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
1: То есть создание условий для некоторого торга?
3: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это, прежде всего, приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США. Подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
1: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
3: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана. Поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретное заявление, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай, будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Силы Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменять российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляет о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжает вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода рестрикций, уверен ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
1: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
4: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем, они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенные форы, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти подсанкционные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Армузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать – сказал военный адвокат Денис Кокшаров.
5: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссия как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеет у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. И далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
6: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
5: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
6: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
5: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей, еще характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человека мора не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу, теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
7: Продолжительность жизни. чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления.

0: давление, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
1: Журналист Алена Копылова.
0: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается, и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа – области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 21 и ясно, ночью плюс 12, завтра днем до 26 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В 19.15 в Москве вы слушаете Business FM. Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели. Женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают галечный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусий.
3: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки. Туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
2: Андрей Гусий, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. И по последним данным, 3 участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС, сообщил оперштаб Кубани. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривается в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение лесопатологов и юристов. Дело оказалось не такое простое. Евгений Перечук подробнее. В нашу редакцию.

0: Редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
1: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь, мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции, нас признали виновными. И обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
0: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
2: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретный ответственный. Собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически дело аренду лесных участков в зоне неограниченного правового риска для бизнеса.
0: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
3: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государства. Государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
0: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супер добросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за 5 лет ожидается 5-дневный

0: Рабочей недели между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены рабочие дни, зато сразу после три выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес ФМ спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
1: Бизнес говорит.
2: Генеральный директор компании «Мастерпроф» Павел Брун.
3: Конечно, какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон. Поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
2: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: У нас будет все, вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать. Те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год. Просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас два офиса, один в Москве, один в Воронеже. И получается, и там, и здесь. И мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
2: Председатель совета директоров и управляющий компанией «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
5: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит то, что от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо им находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производственный, он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет в офисе выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
2: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
6: Bittrex24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Но вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
2: Генеральный директор культурного агентства, эксперт по диджитал-рекламе в интертейнмент Антон Новицкий.
7: Традиционно в России майские праздники в нашей сфере – это про замедление бизнес-процессов. Поэтому многие люди пытаются взять дополнительные выходные дни, уехать за границу, за город, отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Никто старается не ставить важных бизнес-встреч, никто не запускает новые проекты, задачи, потому что если и возникает такая надобность, все переходит в раздел после майских праздников. Поэтому у себя в агентстве мы решили отправить команду на удаленный формат от работы с 4 по 7 мая. Это не про расслабленность, это про более гибкий формат работы. Все равно все остаются на связи, все с ноутбуками, оказывают и клиентскую поддержку, и контроль над рекламными кампаниями. Тем не менее, позволят пережить майские праздники и выйти после них в более, как мне кажется, продуктивном состоянии.
0: В наших каналах в Макс и Телеграм мы проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да». При этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают. И только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. В мае 1864 года, в разгар гражданской войны в США, два авторитетных нью-йоркских издания одновременно вышли с сообщением о дополнительном наборе рекрутов в армию северян. Требовалось еще 400 тысяч новобранцев. Это означало, что война затягивается. Биржи отреагировали мгновенно, спекулянты кинулись скупать золото, и цена на него немедленно выросла. Однако ни через неделю, ни через месяц набор рекрутов так и не был объявлен. Некоторые задались вопросом, почему такое важное сообщение вышло всего в двух и не самых популярных в стране газетах. В результате расследования выяснилось, что журналистов, писавших эту новость, подкупила группа трейдеров, стремившихся заработать на спекуляциях с золотом. А дополнительный набор солдат в армию Севера все-таки состоялся, правда, уже спустя полгода. Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM. Знай меру. Герц. Единица частоты. Один полный цикл, повторяющийся за одну секунду. Чаще всего используется в акустике. Люди воспринимают частоту звука как высоту его тона. Камертон калибруется на 440 Гц. Так звучит нота ля первой октавы. Ухо младенца способно различать звуки от 20 Гц до 20 тысяч. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 19:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет в него оптимизм. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции и внутренних дел миграции Колма Брофи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил, что 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Железнодорожное сообщение в направлении Калининграда через Литву восстановлено, сообщили в белорусской железной дороге. Движение транзитных поездов временно приостанавливали из-за аварии на литовской железной дороге. В Еси с рельсов сошла локомотивная колонна с 4 грузовыми вагонами. Последствия аварии устраняли минувшей ночью. В РЖД сообщили, что задержались поезда, следовавшие по территории Литвы и Белоруссии. Максимальное время задержки составило 8 часов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения и укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. ВОЗ техники, параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и ряда других брендов будет запрещен с 27 мая. Пострадает прежде всего HP и Dell. Продукцию многие другие компании будут завозить по дистрибьюторским контрактам. И Марко Рубио попробовала себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, завирусилось в соцсетях и породило массу мемов. Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писала Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Брент взлетел цене на до 126 долларов за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
9: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику.

0: нехватку и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким, в силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
1: Олег Кабелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил маловеренным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УКАРИ капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Ввоз техники параллельным импортом от Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других привычных брендов будет запрещен через 3 недели. Новые ограничения для защиты отечественных производителей вступают в силу с 27 мая и касаются широкого списка товаров. Однако перечисленные выше модели не исчезнут с полок магазинов техники, вернее, пострадают только HP и Dell. Все остальное по дистрибьюторским контрактам с перечисленными компаниями завозить будут, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
3: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Для корпоративных поставщиков, например, HP и Dell, рынок закрывается. Эта техника на рынке не может быть официально завезена, но сказать, что от этого потеряет российский потребитель, точно нельзя. Цены не изменятся, они от этого не увеличатся. Разнообразие товаров не пострадает никак. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, в частности ноутбуки, их не будут поставлять, скорее всего. Потому что официально их не завозили даже до 2022 года.
4: Почему они были в списке параллельного импорта, тогда были разрешены к параллельному импорту до этого момента?
3: Потому что компании многие играют в игру, они не хотят проблем на Западе, они делают вид, что они не присутствуют на российском рынке. Это касается большей части всех товаров, которые продаются у нас.
4: Я просто хотел понять, что из популярных моделей больше нельзя будет купить, ну, в магазине МВидео, например.
3: Все можно будет купить. Из популярных брендов Acer, Asus, другие, все они будут на рынке присутствовать.
4: Тогда смысл

0: этого запрета по параллельному импорту?
1: Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем. То есть, условно говоря, находят где-то это оборудование и начинают его вести по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает, условно, федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то, с другим качеством сборки и прочее. Теперь поставлять такие модели невозможно, потому что если у вас нет дистрибьюторского контракта там с Asus, Acer, с другими компаниями, параллельный импорт больше не работает для них по конкретным товарным группам. Вы должны на таможне принести письмо от представительства компании, что вы являетесь официальным дистрибьютором, и сама компания должна это подтвердить. А вот все, кто, минуя правообладателя, в данном случае производителя, поставлял технику, они все оказываются у разбитого корыта, потому что поставлять они больше так не могут.
0: Передо мной вот монитор Asus сейчас. Моя компания сможет закупить новую партию мониторов Asus через полгода?
1: Да, на здоровье, покупайте сколько угодно.
0: Да. Это будет официальная поставка?
1: Да.
2: Ильдар Муртазин, Mobile Research Group. Это решение Минпромторга стало известно с осени прошлого года, поэтому крупные банки и частные компании заранее закупили оборудование популярных брендов на несколько лет вперед, а другие перешли на отечественных производителей, которых тоже предостаточно. Продолжаются учредители Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Вся техника, которая была под брендами запрещена, то есть, допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется, персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все там на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объема закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства. Соответственно, там техника, которая Hewlett-Packard запретили, их там уничтожающе мало, либо они прям доживают последний год. А остается у нас сегмент коммерческий, значительно меньше таких компаний, потому что тоже самое главное в сервере — это не то, что он есть, а то, что он у тебя будет работать беспрерывно. А значит, должно быть обслуживание. Например, вот у всех крупных брендов есть такое понятие, как vendor lock. Это значит, что я могу поставить туда железо, оборудование, например, диски, увеличить дисков только разрешенной компанией Hewlett-Packard. То есть это вендор, производитель под себя блокирует, только определенные диски можно ставить, чтобы дополнительно зарабатывать. Соответственно, после 22 года, когда появились санкции, даже коммерческим компаниям использовать такие серверы стало невыгодно экономически. И остается третий сегмент, это розничные потребители. Ну, там больше, скажем так, про технику, там, типа ноутбук или компьютер какой-нибудь. Опять же, там не все убрали. Например, техника Apple осталась. Техника Hewlett-Packard и Acer Asus, они только ноутбуки убрали. То есть, то, что сама доля, кто использовал новое, покупал и обслуживал такую технику, с 22 года уже прошло 4 года, обычно техника живет там 4-5 лет. То есть, как раз срок обновления, а значит, приобретайте технику, которая с гарантией. Либо отечественная, которая достаточное количество, и по цене она не сильно отличается от зарубежных. Ноутбуки я могу городов 15 назвать российских, где делают ноутбуки.
0: Под какими брендами?
3: Осио, Казань, Рекор, Калининград, F+, это в Подмосковье делают, потом есть Инферит Техно.
0: Понял, ну не будем продолжать, но мы не видим же таких у людей с собой в кафе, не видим таких ноутбуков. Apple видим, Samsung видим.
3: Осио я довольно много вижу, но Apple и не запретили.
2: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Ограничение параллельного импорта может оказаться критичным не только для розничных покупателей, но и для операторов связи, чья инфраструктура сильно зависит от совместимости комплектующих этих брендов. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе в Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию он подписал так: «Наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.

0: сетях.
1: Подробности.
2: На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины.

0: за всю историю, а либералы, цитата, такого веселья просто не выдержат.
1: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках своей резиденции Мар-а-Ларго.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. С грузинского «лари» можно перевести как «имущество» или «клад». Лари был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на один лари. С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Чем отвлечься на майские от погоды? Рецепт классический: еда, вино, общение, а там, глядишь, и на улице потеплеет. Переделкино на майские выходные открывает по Папа-Клерную «Алло-алло». Работать будут с 10 утра до 10 вечера 2-3 мая и 9-10. Так что если между дачами Корнея Чуковского и Булата Акуджавы внезапно захочется эклер с оливье, не отказывайте себе в возможности съесть его немедленно прямо у телефонной будки, где разместился проект. 290 рублей. Удовольствие. А еще итальянский с 4 видами сыра, с крабом, это если шикануть. Ну и, само собой, классический вариант из советского детства с заварным кремом. Тарас Кириенко, шеф ресторана «Маме», тоже придумал ностальгическую фишку для взрослых, которые мечтают хотя бы на час почувствовать себя детьми и, в принципе, готовы за это заплатить. Ресторанный «Хэппи Мил» для взрослых – один из мировых трендов этого года. В «Маме» предложение включает в себя добротный классический бургер с картофелем фри и айоли с черной икрой к нему и коктейль на джине и водке с клубникой и пармезаном. Цена предложения – 3690 рублей, если что. Для студентов и всех причисляющих себя к этой касте на празднике бьет коктейльный фонтан в Альме в проекте на территории научной долины МГУ. Это литр любого коктейля из специального меню. Беллини, японские шприцы или классические шприцы Апероль, которые подают в вазе колбе с краниками на квартет. Есть и безалкогольные варианты. Скидка в 50%. Все майские обещают в Альму очередь из тех, у кого есть паспорт. Кстати, безалкогольные варианты коктейльной классики появились и в меню ресторана «Модус». Там теперь можно выпить и негрони, и даже абрикосовый бренди-саур без градуса. Сесть за руль и поехать дальше. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 19:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. За продажу просрочки автоматические штрафы. Такой механизм одобрили на уровне Совет Федерации. Речь идет о продуктах, подлежащих обязательной маркировке. Проект разработан Роспотребнадзором. Легальный бизнес выступает за, но настаивает на том, что должна быть функция обжалования штрафов. Евгений Перечук продолжит.
5: Итоги недели. Механизм работает так. Система маркировки считывает, что продавец реализует покупателю товар с истекшим сроком годности. Обязательно должен быть зафиксирован чек об операции. В личный кабинет нарушителя после этого направляется уведомление о штрафе. Надо сказать, что ответственность за продажу просрочки была давно, вот только наказывались продавцы от случая к случаю. Теперь же оператор честного знака, Центр развития перспективных технологий, заявляет о 100% точности фиксации нарушений. Но в любом случае нужен механизм обжалования, считает основатель платформы для здоровья ruherb.pro, серийный предприниматель Алексей Свистов.
6: В норме система маркировки должна блокировать продажу просроченного товара на кассе, на самом деле. Если же такие случаи происходят, то это обычно связано либо с техническими сбоями, либо уже прямо обходом системы осознанным. Автоштрафы, которые предлагаются, это логичный шаг. Но эти проблемы закроются при условии, что система будет работать корректно. И самое главное, что у бизнеса будет возможность быстро оспорить любые ошибки.
7: А сейчас система обжалования работает или вообще ее нет?
6: Сейчас системы обжалования, по моим данным, нет ее. Для нас очень важно, чтобы товары не продавались по истечении срока годности. Для каких-то продуктов, может быть, там это не так важно, косметика, к примеру. Для нас это критично важно.
5: По аналогии с автомобильными штрафами, которые далеко не со стопроцентной точностью фиксируют нарушения, у продавцов маркированной продукции будет право на обжалование в досудебном порядке через портал госуслуги, говорит замгендиректора ЦРПТ Антон Гущанский.
8: Составы, которые были погружены в законопроект,

0: Проект имеют практически 100% вероятность и в определении фактического нарушения. Система досудебного обжалования присутствует и существует в законодательстве Российской Федерации. Именно она будет применяться в том числе для автоштрафов. Обжалование будет осуществляться через портал государственных услуг, где любой участник оборота, привлеченный к административной ответственности, будет иметь возможность не согласиться с этим штрафом и обжаловать его в установленном порядке. В случае неудовлетворенности решения обжалования досудебного порядка участник оборота не ограничен обратиться в судебные органы для защиты собственных интересов.
1: Действующая система оповещения о нарушениях при продаже маркированного товара у разных продавцов работает по-разному, и внешнего контроля за ней не хватает, признает CEO ERP сервиса для малого бизнеса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
2: В принципе, система маркировки, она уже за много лет хорошо обкатанная. Все детские болезни уже полечили, участники рынка научились работать с маркировкой. Нарушения огромные в доле, условно 99%, может быть больше. Не за счет каких-то ошибок, а за счет того, что участники рынка игнорируют эти требования, потому что могут. Это какие-то требования, которые работают с софтом, программным обеспечением. И вот это вот самое ПО, оно может работать по-разному. Оно может вообще ничего не сделать, оно может заблокировать эту продажу, а оно может сказать кассиру, посмотри, пожалуйста, тут что-то как-то вроде бы не должны это продавать, смотри, решай сам. Очень много переложено на сторону самих участников рынка, на сторону разработчиков ПО.
1: По данным Роспотребнадзора, около 30 тысяч продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. А по данным оператора частного знака, в прошлом году благодаря системе маркировки кассы заблокировали продажу 743 миллионов просроченных товаров. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Иск на 35 тысяч за фото стоимости менее $3.
4: Итоги недели.
3: Российские предприниматели продолжают жаловаться на давление со стороны патентных троллей. За неделю в редакцию пришло сразу несколько соответствующих обращений. Система отлажена, судиться бесполезно, но эксперты говорят, что все по закону. Впрочем, один совет для пострадавших они все же нашли. Иван Медведев подробнее.
5: Кейс первый. Небольшая компания перепродает одежду. Свой бизнес наш собеседник охарактеризовал как маленький маркетплейс. Поставщики из Китая и Турции продают российскому предпринимателю футболки оптом, а он перепродает их на своем сайте в розницу. Летом прошлого года в компанию пришла жалоба от фирмы, которая специализируется на защите авторских прав. Эта компания нашла на сайте нашего собеседника футболку с фотографией, на которую у продавца не было прав. Фирма требовала компенсацию 35 тысяч через суд, но за 25 тысяч готова была урегулировать вопрос в досудебном порядке. Предприниматель заплатил, а потом получил еще одну претензию. Снова заплатил, а потом еще одну, после чего уже начались суды. Футболка стоит 600 рублей, права на изображение стоят $2.90. Но эта конкретная футболка даже не продавалась, ее изображение было в архиве. И при изучении документов наш собеседник по имени Олег нашел интересную деталь о защите прав автора фото.
6: Договор с автором сессии был заключен после того, как они нам прислали претензию. То есть это говорит о том, что изначальная идея – это цель создания формальных правовых оснований для инициирования судебного разбирательства, а не для защиты автора. Они накопали материал и по нему начинают работать. Доить будут, пока мы не закроемся, видимо.
5: На сайте компании, о которой говорит наш собеседник, прямо сказано, что сервис полностью автоматизировал процесс поиска тех, кто использует чей-то контент без прав. И автору достаточно просто дать право этой компании все сделать самой. Найти нарушителей, составить претензии, судиться или получать компенсацию в досудебном порядке. Автор не платит ни за что, а в случае успеха получает некий процент от взысканной тем или иным способом суммы. Какой процент, на сайте не говорится. Но судя по тому, что рассказала нам еще одна пострадавшая от деятельности этой компании предпринимательница, автору достается 30%. Масштаб впечатляет, говорит наша собеседница Светлана, которой предъявили претензии за фото, размещенное в 2016 году.
7: 1-2 поста у нас в неделю, да? Представляете, 16-го года на стене сколько у нас постов? То есть явно это какой-то, то ли искусственный интеллект, то ли робот какой-то ходит, ищет эти фотографии. Все у них очень четко отработано. У них прямо заведены карточки организации, которые нарушили авторские права. ИНН вводишь, и там вся информация и про автора, и с какой камерой снято, и договор цессии с автором, и... Почему именно такая сумма, какого размера фотография, модель такая-то или не такая-то. В общем, все у них очень четко на сайте написано.
5: В случае со Светланой права...

0: На то самое фото были, ее компания покупала изображение на специальном сайте, но документов, подтверждающих покупку, не сохранилось. И в суде не было шансов, потому что по факту наши собеседники действительно нарушают закон о защите авторских прав. А компания, которая построила бизнес на составлении соответствующих претензий, закон не нарушает, говорит генеральный директор компании «Онлайн-патент» Алина Акиньшина и дает предпринимателям совет, который поможет минимизировать риски.
1: Если наш с вами продавец использует такую схему, он должен разумно себя обезопасить на уровне договора с поставщиками, предусмотрев соответствующие штрафы за нарушение интеллектуальных прав в том товаре, который он себе на полку поставил. Потому что он действительно нарушает. И да, он действительно, как ритейлер, не в состоянии проконтролировать все возможные варианты нарушений в тех товарах, которые он у себя на полке размещает. Он должен себя обезопасить, подстраховаться, переложив эту ответственность на своих поставщиков.
0: На сайте компании, которая рассылает эти претензии, сказано, что уже больше 11 тысяч организаций согласились платить в досудебном порядке. Еще 15 тысяч юрлиц в суде проиграли, а общая сумма выплат превысила 360 миллионов рублей. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Стереотип это или нет, но мы все воспринимаем итальянцев как людей эмоциональных, а их родину как страну, в которой всегда происходят какие-то скандальные или криминальные истории. Итальянский футбол не остается за бортом и иногда подтверждает это мнение. В 2006 году, после расследования скандала Кальчополи с назначением судей в итальянском футболе, туринский Ювентус был лишен титула чемпиона и понижен до серии «Б». Теперь похожая история, только с миланским «Интером». Прокуратура города выдвинула обвинение в адрес главы судейства Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки. Ему инкриминируют назначение судейских бригад на матче, которые якобы симпатизировали Интеру. Рокки уже временно отстранился от работы, чтобы не мешать следствию, а свою вину полностью отрицает. Команда удивлена новостями. Президент черно-синих Беппе Маротта от официальных комментариев отказался, но неформально заявил, что сам в недоумении и считает, что клуб не делал ничего противозаконного. Интер сейчас на первом месте в серии А и на целые 10 очков опережает Наполи. Неприятные известия, как всегда, приходят не вовремя. Забавно, что некоторые матчи, которые указаны как те, в которых было нечестное судейство, Интер проиграл. Официальных данных пока нет, но коррупционная схема какая-то неэффективная. Министр спорта Италии призвал обеспечить максимально прозрачное расследование этого дела и сурово наказать виновных. В случае, если подозрения подтвердятся, Интеру может грозить лишение чемпионского титула и релегация дивизионом ниже, что влечет значительные финансовые потери. А вот замешанным персоналиям грозят тюремные сроки. По итальянскому законодательству они могут быть немалые. Грустно, что такой скандал отвлекает внимание от прекрасного сезона Интера. Но если он и правда был добыт нечестным, то печальнее вдвойне.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес ФМ. Нота Бена. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: 19:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Финляндии обнаружили неопознанный беспилотник вблизи российской границы. Об этом сообщила Минобороны страны. Позже ведомство уточнило, что речь идет о нарушении воздушной границы страны двумя иностранными дронами. Про первые военные сообщали, что тип аппарата и его принадлежность установить не удалось. Сам аппарат уже находится за территорией Финляндии. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Армению в аэропорту Зварт-Ноц. Его приветствовал почетный караул. Встречал Макрона президент Армении Ваган Хачатурян. В понедельник Макрон примет участие в первом саммите Армении-ЕС и саммите Европейского политического сообщества. Государственный визит президента Франции начнется 5 мая. В частности, планируются встречи с Хачатуряном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее в МИДе Армении заявили, что Ереван и Париж в рамках визита Макрона подпишут документы о стратегическом партнерстве и ряд других документов по сотрудничеству в различных областях, в том числе в военно-технической сфере. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил смертельно больной женщине, спросившей про реформу в здравоохранении. Во время встречи канцлера с гражданами она заявила, что не может позволить оплату собственных похорон. По ее словам, правительство планирует сокращение в сфере здравоохранения, пытаясь при этом повысить зарплаты министрам. В ответ на это, как пишет Бильд, Мерц поморщился и 5 раз повторил «никогда», заявив, что повышение окладов никем не рассматривается. Ранее в Германии предложили законопроект, повышающий зарплату чиновникам на 40 тысяч евро. В случае его принятия зарплата самого Мерца выросла бы на 65 тысяч. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания ХИП понесла многомиллионный ущерб. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном. А заявлено, что санкции США нарушают международное право, как-то повлияет на отношения 2 стран перед визитом Трампа в КНР. Почему Пекин не делает таких поручений по поводу санкций за сотрудничество с Россией? Минтруд расширил список альтернатив срочной службы в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. А с чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? И кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривается в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Подробности на Бизнес ФМ. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином 14-15 мая. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чай небольших частных НПЗ Китая в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, кто ведет с ними бизнес. Минфин США назвал компанию Хенгли, против которой в том числе были введены санкции одним из самых ценных клиентов Тегерана, заявив, что она принесла иранской армии сотни миллионов долларов за счет закупок сырой нефти. Мы обсудили открытый протест Пекина с политологом Георгием Бофтом.
5: Это следует воспринимать как сигнал накануне визита Трампа в Китай, если он все-таки состоится, о том, что по вопросам, которые затрагивают интересы самого Китая, будет проявлена достаточно жесткая позиция. При этом запрет на соблюдение санкций введен только в отношении тех компаний, которые торгуют нефтью с Ираном. Что касается антироссийских санкций, то подобных указов китайские власти не издавали. Может быть, они негласно закрывают на что-то вещи, но все последние сигналы как раз были о том, что сложности в торговле с Китаем, они не ослабевают. И это должно стать, наверное, предметом разговора уже в ходе визита российского президента в Китай. Поэтому такая выборочная политика, она дает и в Москве некоторые основания ставить аналогичные вопросы перед Пекином. Ну, насколько это будет удачно, посмотрим. Наверное, Китай по-разному трактует санкции, которые...

0: введены в отношении Ирана и которые введены в отношении России.
1: У нас нет понимания о том, как это может исполняться в части страхования, фрахт, как-то технологически может быть.
0: Если есть распоряжение властей, то все частные компании Китая возьмут под козырек и будут его выполнять. Они найдут возможность обеспечить и фракт, и страхование. Все-таки Китай достаточно мощная экономическая держава. Что касается других контрагентов, то они будут исходить из того, что ссориться с китайскими властями не стоит.
2: Георгий Буфт, политолог. Чего ждать от планируемой встречи Трампа и Си? Может ли Китай проявить аналогичную принципиальность в отношении российской подсанкционной нефти, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Трамп, конечно, хочет приехать в Пекин на волне успеха с Ираном, окончания иранской операции. И в этом смысле для Пекина скорее важно какие-то материальные плоды побед, ну, например, капитуляция Ирана или подписание какого-то соглашения, где очевидно Вашингтон является победителем. Но санкции против китайских компаний – это скорее попытки стандартной подготовки к переговорам с Пекином, потому что нередко Вашингтон сначала будет какие-то санкции, чтобы потом все это дело в переговорном процессе разменять на более существенные дивиденды со стороны Пекина. Но есть и другой момент. Китай запретил своим компаниям выполнять эти решения, но это само по себе заявление имеет скорее политический, чем реалистичный характер. Дело в том, что китайские компании, большая часть из которых являются акционерными обществами с большим объемом государственного капитала, просто автоматически игнорируют такие решения Вашингтона, так же, как и подавляющее большинство вообще китайских компаний. Заявление Минкоммерции Китая скорее рассчитано на внешнюю публику о том, что Китай довольно жестко выступает против попыток Вашингтона включить первичные и вторичные санкции. И в этом смысле это также подготовка к встрече между Трампом и Си Цзиньпином.
1: То есть создание условий для некоторого торга?
3: Безусловно. Дело в том, что приблизительно понятно, что хочет американская сторона. Это, прежде всего, приоритетный допуск американских компаний к китайскому рынку. Во-вторых, это снятие любых ограничений на поставки редкоземельных металлов со стороны Китая в США. Подписание ряда тарифных соглашений, по которым Китай уменьшает или вообще отменяет по многим позициям тарифы на американские товары, на китайский рынок. Но Китай прекрасно понимает, что многие меры, в том числе и давление через Иран нацелены прежде всего не на какие-то тактические переговоры, но на стратегическое торпедирование всей модели развития Китая. Отрезание Китая от нефти хотят обескровить буквально китайскую экономику. Поэтому я не думаю, что поездка в Китай Трампа будет уж такой легкой. Но при этом интересно, что Китай никогда не снимал вопрос о возможности договориться.
1: Можем ли мы предположить, что такого же рода решение вопросов санкционных может коснуться и решения в отношении работы с российскими компаниями?
3: Есть некоторая разница между иранской и российской ситуацией по нефти. В данном случае названы целый ряд китайских компаний, которые поставляли и закупали нефть из Ирана, поэтому в ответ точно так же США и получают очень конкретные заявления, что именно этим компаниям нельзя соблюдать американские запреты. С Россией ситуация немного другая. Китай никогда не слышал от Вашингтона, что есть какие-то конкретные китайские компании, которым запрещено торговать с Россией нефтью или другими энергоресурсами. Во-вторых, мы видим, что Китай крайне аккуратно подходит вообще сейчас к нефтяной, и не только нефтяной торговле с Россией, и крайне опасается вторичных санкций. При этом, несмотря на многие запреты и давление на Китай, такая торговля идет, и мы видим, например, заметное увеличение по трем первым месяцам этого года вообще объема торговли, и в основном это как раз выросло за счет энергоресурсов. Будет ли Россия, а мы знаем, что готовится буквально в ближайшие недели визит российского президента в Китай. Будет ли Россия ставить вопрос о вообще расширении энергетической торговли? Я думаю, что да, потому что у нас есть проект «Сила Сибири-2». В прошлом году мы подписали обязующий меморандум, и сейчас надо уже обсуждать какие-то детали. И плюс к этому, мне кажется, Китай вообще крайне раздражен любыми попытками давить на него со стороны нефти и газа, ну, поскольку это основа его экономики, именно импорт этих ресурсов. Поэтому я думаю, что скорее российско-китайская торговля в этом плане увеличится в ближайшие месяцы. Китай четко хочет разделить взаимодействие с США и взаимодействие с Россией. Поэтому говорить о том, что Китай каким-то образом будет разменять российскую ситуацию на американскую под давлением вот этих вот антииранских мер, я думаю, не приходится.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. China Daily отмечает, что США долгое время полагались на доминирование доллара и своей финансовой системы, а вторичные санкции стали неотъемлемой частью госполитики.

0: риски. Китай же сейчас решительно защищает законные права и интересы своих предприятий от подобного давления. Издание отмечает лицемерие США. С одной стороны, заявляют о необходимости стабилизации отношений, с другой стороны, продолжают вводить новые ограничения. В данном случае Китай не просто открыто игнорирует американские запреты, но и создает юридическую базу для дальнейшего обхода рестрикций, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Вот эти кейсы с Ираном, они подталкивают Китай к тому, чтобы создать в том числе юридическую базу для игнорирования американских ограничений. Ранее это было неформально. То есть китайские компании покупали там какую-то подсанкционную продукцию, российскую, иранскую, там, венесуэльскую, и все. А теперь же мы видим, что на официальном уровне создается инструмент для игнорирования американских ограничений. И, в общем, остальная вся юрисдикция китайская, все крупные китайские компании теперь могут получить некие, по крайней мере, государственные гарантии для того, чтобы не бояться вот подобных американских ограничений.
2: Технологически насколько реализуемо с точки зрения страхования, фрахта?
1: На самом деле, на первом этапе, как минимум, я думаю, что все равно будут создаваться просто компании-посредники, которые будут приобретать, в общем-то, например, нефть и сами уже поставлять нефть эту на НПЗ. Но в дальнейшем они, когда не будет тем более дефицита предложения нефти на рынке, когда откроется Армузский пролив, и если уж тем более там будут проблемы с сохранением ОПЕК, если будет переизбыток на рынке, то тогда они получат, можно сказать, определенный фору, козыри. То есть они могут сказать, ну, вот эти подсанкционные СПГ, что теперь мы работаем напрямую. И те, кто не хочет продавать нам нефть, ну, извините, мы купим у других, и они найдут свои рынки сбыта, а вы нет. Будут заставлять, в общем-то, поставщика игнорировать американские санкции. Я думаю, что постепенно они перейдут вот к такой тактике.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда энергобезопасности. Как ранее сообщал CNBC, Китай получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке. Вся иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Формузский пролив. Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. И даже неочевидные специальности, как, например, костюмер, настройщик пианино и рояля, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать? Сказал военный адвокат Денис Кокшаров.
3: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
4: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
3: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
4: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
3: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
0: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу, теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
5: Тест-драйв с Еленой Лисовской. конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lysan L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новый для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. Какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
6: Тест-драйв на Business FM. Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 19, ясно, ночью плюс 12, завтра днем до 26 тепла, облачно с прояснениями, без осадков. 20:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Женщин-волонтеров не допускает к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасателей. Женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. Краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявила о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускает, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусий.
7: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании, волонтеры, помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим по просеянию песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет с 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
0: Андрей Гусий, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. И по последним данным, 3 участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС, сообщил оперштаб Кубани. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривается в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Узнали мнение лесопатологов и юристов, дело оказалось не такое простое.

0: Евгений Перечук подробнее.
1: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
2: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СК провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
1: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
3: На муниципальных землях, парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретный ответственный. Собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически дело аренду лесных участков в зоне неограниченного правового риска для бизнеса.
1: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
4: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено. Вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
1: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супер добросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Как бизнес будет работать между майскими? В этом году впервые за

0: Опять ожидается пятидневная рабочая неделя между первыми и вторыми майскими праздниками. С понедельника по пятницу на следующей неделе в России объявлены рабочие дни, зато сразу после три выходных. Наверняка многие постараются соединить майские с помощью отгулов и отпускных дней. Бизнес ФМ спросил предпринимателей, как с этим в их компаниях.
1: Бизнес говорит.
2: Генеральный директор компании «Мастерпроф» Павел Брун.
3: Конечно, какие-то сотрудники уходят в отпуска, потому что это удобный момент, чтобы взять отпуск подлиннее. Но поскольку мы в основном работаем с магазинами, с сетевыми магазинами, и это строительные магазины, то для нас, конечно, майские праздники – это такой сезон, поэтому мы и перед майскими праздниками, и между майскими праздниками активно загружаем магазины. А производство и склад у нас работают круглосуточно, поэтому у них вообще ни праздников, ни выходных нет. У нас абсолютно обычные рабочие дни.
2: Управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: У нас будет все вот как по ГЗОТу положено, вот точно так же и будем работать. Многие сотрудники взяли в это время отпуски. Продолжаем работать. Те, кто никуда не уезжает, просто придут в офис посреди недели, да и все. Как будто бы с новогодних праздников было бы хорошо, что эти праздники были перенесены на май. Многие так говорят, но вот есть что есть. Приблизительно то же самое каждый год. Просто много ребят остаются в городе. Ну, у нас два офиса, один в Москве, один в Воронеже. И получается, и там, и здесь. Мы работаем плюс-минус одинаково, потому что уехать сегодня куда-то уже практически нереально. В принципе, никто не мешает работать удаленно, если нет никаких срочных задач в офисе. Так что в этом плане мы ничего особенного не придумывали на майске.
2: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекст. Мембранная одежда» Андрей Лошкарев.
5: У нас бизнес-компания на сегодня на 95% он в онлайне. То есть мы продаем свою продукцию через маркетплейсы. Поэтому для менеджеров, для маркетинга скорее актуально выполнение задач, нежели нахождение в офисе. Поэтому то, что между праздниками компания будет работать частично на удаленке, это так. И это зависит просто от тех задач, которые есть у команды, для того, чтобы самим решить, надо им находиться в офисе или нет. Для нас важно, чтобы задачи выполнялись текущие. Но, с другой стороны, у нас компания все-таки производственная, и цикл производства, он фактически непрерывный, поэтому все, что касается производства, все, что касается работы склада, логистики, вот эта работа требует, безусловно, отсутствия. Поэтому часть сотрудников будет на удаленке, часть сотрудников будет в офисе выполнять рабочие задачи. Достаточно гибко подходим к этому вопросу.
2: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
6: Bittrex24 на майские работает даже больше, чем, наверное, в обычные дни. 14 мая у нас релиз, поэтому мы работаем, готовим обновления, готовим и тестируем все, что будем представлять пользователям. Но вот так у нас уже не первый год получается, что майские становятся рабочими днями.
2: Генеральный директор культурного агентства, эксперт по диджитал-рекламе в интертейнмент Антон Новицкий.
7: Традиционно в России майские праздники в нашей сфере – это про замедление бизнес-процессов. Поэтому многие люди пытаются взять дополнительные выходные дни, уехать за границу, за город, отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями. Никто старается не ставить важный бизнес-встреч, никто не запускает новые проекты, задачи, потому что если и возникает такая надобность, все переходит в раздел после майских праздников. Поэтому у себя в агентстве мы решили отправить команду на удаленный формат работы с 4 по 7 мая. Это не про расслабленность, это про более гибкий формат работы. Все равно все остаются на связи, все с ноутбуками, оказывают и клиентскую поддержку, и контроль над рекламными кампаниями. Но, тем не менее, позволят пережить майские праздники и выйти после них в более, как мне кажется, продуктивном состоянии.
0: В наших каналах в Макс и Телеграм мы проводили опрос, будете ли вы работать между майскими выходными. Подавляющее большинство, 86%, ответили «да». При этом 12% из них признали, что будут делать вид, что работают. И только 14% сказали, что между майскими собираются отдыхать.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи.
8: Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации финансисты прошлого сколотили

0: или не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Знай меру. Герц – единица частоты. Один полный цикл, повторяющийся за одну секунду. Чаще всего используется в акустике. Люди воспринимают частоту звука как высоту его тона. Камертон калибруется на 440 Герц. Так звучит нота ля первой октавы. Ухо младенца способно различать звуки от 20 Герц до 20 тысяч. Знай меру на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Сухогруз подвергся обстрелу у берегов Ирана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Капитан сухогруза, движущегося в северном направлении, доложил, что на него напали несколько небольших судов. Инцидент произошел примерно в 20 километрах к западу от иранского порта Сирик. Экипаж не пострадал, экологических последствий не зафиксировано. Никакие дополнительные детали инцидента, в том числе название атакованного судна, не приводятся. Швеция задержала очередное судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана страны совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Береговая охрана подозревает, что судно зарегистрировано под ложным флагом. Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Европейские политики съезжаются в Ереван, где пройдут саммит Европейского политического сообщества и первый в истории саммит Армения-ЕС. Так, уже прибыли премьер Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск, президенты Молдовы, Украины и Франции Майя Санду, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. На саммит ЕПС, созданного в 22-м году по инициативе Макрона, приглашены делегации примерно из полсотни стран, включая 27 стран Евросоюза. Сам Макрон приехал также с государственным визитом. Ожидается подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 2:31 в студии. Алексей Панчулеев, здравствуйте. Как откроются рынки в понедельник после 8-недельного падения и укрепления рубля? Сегодня страны ОПЕК плюс согласовали увеличение добычи нефти в июне, а на следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу. Как это повлияет на рубль и индексы? Футболисты Краснодара обыграли Акрон в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу команды Мурада Мусаева. Краснодар набрал 63 очка и вернул себе лидерство в таблице. «Зенит» отстает на одно очко. И Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за пультом на свадьбе, завирусилось в соцсетях и породило массу мемов. Как американцы реагируют на необычное амплуа чиновника? Подробности на Business FM. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК плюс после выхода из картеля Эмиратов семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокированы из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, а тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка

0: начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Кабелев.
1: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, вело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Кабелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар, благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы, но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможности ужесточение налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88.64. Марко Рубио попробовал себя в диджеинге в ночном клубе в Майами. Видео с госсекретарем США, стоящим за диджейским пультом на свадьбе в Майами, выложил замглавы администрации Трампа Дэн Скавина. Публикацию он подписал так: «Наш великий госсекретарь тоже диджеет на свадьбах. Вот он сегодня вечером за работой на семейном торжестве». Чье это было торжество, не уточняется. Неожиданное амплуа госсекретаря породило волну мемов в социальных сетях.
3: Подробности. На видео министр всего стоит за диджейским пультом рядом с неизвестным мужчиной, скорее всего, настоящим диджеем. Рубио перекладывает наушники из руки в руку, покачивает головой, а на припеве начинает прыгать. В зале в это время, обнявшись, танцует группа молодых людей. Некоторые пользователи X интересуются, что это за свадьба и где же все-таки женщины. После сета он, скорее всего, непринужденно перейдет к обсуждению будущих ударов по Ирану, написано в одном из комментариев под постом. Многие выкладывают сгенерированные картинки, на которых Рубио изображен в диджейском наряде, наушниках и с мрачным

0: лицом. На некоторых картинках рядом с госсекретарем стоит табличка с плейлистом, где перечислены любимые треки Трампа. «Когда узнал, что сегодня у тебя сет в овальном кабинете», гласят подписи к этим картинкам. Как отмечают некоторые пользователи, нейросеть Грок за сегодняшний день устала генерировать такие изображения. Республиканцы увидели в видео повод для политических выпадов и пишут, что Рубио – величайший госсекретарь за всю историю, а либералы, цитата, «такого веселья просто не выдержат».
1: Как отмечает таблоид «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп и сам часто бывает за диджейским пультом на вечеринках в своей резиденции Мар-а-Ларго. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая. Что это означает для потребителей, какая техника попадет под запрет, подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». А сейчас футболисты Краснодара обыграли «Акрон» в матче 28-го тура чемпионата России. Счетом 1-0 в пользу команды Мурада Мусаева Краснодар набрал 63 очка и вернул себе лидерство в таблице. «Зенит» отстает на одно очко. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».

0: Бизнес FM идут. На Бизнес FM идут технические работы. Мы вернемся в прямой эфир в ближайшее время. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Киргизский сом сменил в новом государстве советский рубль в 1993 году. Причем Киргизия, в отличие от многих постсоветских стран, обошлась без переходной валюты. В тюркских языках сом означает «чистый», без примесей. Сом-алтын переводится как «чистое золото». Валюта почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это вы в настоящий момент. Наизусть. На Бизнес FM. Все золото мира. Яркой фигурой в сибирской золотой лихорадке был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
1: 5 лет назад, когда пациенты жаловались на продолжающиеся месяцами симптомы после перенесенного коронавируса, врачи принимали это за простую тревожность.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Сегодня долгий ковид – одна из самых активно изучаемых болезней в мире. К концу 2023 года им переболели около 400 миллионов человек. Симптомов у долгого ковида задокументировано более 200. И вот что удалось выяснить. Через 2 года после перенесенного коронавируса риск развития когнитивных нарушений в 2-3 раза выше, чем в острой фазе болезни. То есть состояние участия пациентов не улучшается, а наоборот ухудшается. Причем до

Долгий ковид развивается не только после тяжелого течения болезни. Что происходит в организме? Механизмов выявлено несколько. Во-первых, персистенция. Частицы вируса обнаруживают в тканях спустя месяцы после выздоровления. Во-вторых, иммунная система продолжает работать в режиме угрозы, когда вируса уже нет и атакует собственно.

0: угол зрения, на синдром хронической усталости и ряд аутоиммунных состояний, которые десятилетиями считались загадочными.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 20:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Кэш опять в цене.
1: Итоги недели.
2: В России растет оборот наличных. Крупнейший банк страны этим обеспокоен, рассказал журналистам зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он назвал это следствием налоговых изменений. О росте наличных расчетов Михаил Задорожный.
3: По словам топ-менеджера Сбера, если раньше доля безналичных расчетов год от года только увеличивалась, то теперь идет обратный процесс. Кэша в расчетах становится больше. Конкретных цифр Тарас Скворцов не назвал. Уход в наличности есть, не сказал бы, что он радикальный, добавил он. По словам финансового директора Сбербанка, это одно из следствий увеличения налогов. Мы решили узнать у предпринимателей, как они относятся к расчетам наличными. Говорит москвичка Дарья, массажист и физиотерапевт, она оформлена как самозанятая.
4: Я могу сказать, что люди сами стали чаще приходить с наличными. То есть не то, чтобы я их просила об этом, а просто чаще стали расплачиваться наличными. Видимо, люди массово переходят на этот метод оплаты. Поэтому да, чаще стало. Ну, наверное, еще связано все-таки с тем, что VPN там включать-отключать, заходить в банковские приложения, это тоже напряг. Но это удобно со всех сторон, и с точки зрения ограничений, и с точки зрения экономии на налогах. И я могу сказать, что те деньги, которые наличные, они в итоге просто лежат, их даже на сберегательный счет не кладешь. И вот они лежат дома и лежат. Наверное, для государства это намного хуже, чем если бы люди платили меньше, но они бы все были в цифровом формате.
3: Собственник сети языковых центров Билингва Максим Баландин рассказал Business FM, что у него доля наличных в расчетах с клиентами осталась на прежнем уровне, порядка 30%, но кэш выгоднее. Нет комиссии банка за обработку безналичных платежей, говорит Максим Баландин.
5: В моей практике доля налички практически не растет, потому что у нас все проходит через эквайринг. В основном мы наблюдаем, наоборот, снижение оплаты наличных. Мы не уклоняемся вообще никак, вот нам пришли огромные налоги, вот 600 тысяч, там 300 НДС и 300 где-то ОСН. Никак не уклоняемся, все есть в чеках. Ну, для меня, конечно, плата наличкой выгоднее, ну, потому что эквайринг у нас, если мы берем онлайн-формат, 3% эквайринг, если мы берем офлайн-формат, то там у нас от 1.5 до 2, там, в зависимости от оборота. Но здесь надо не забывать, что эту наличку нужно, чтобы кто-то администрировал, то есть проверял и так далее. Наличка — это всегда вот хлопоты.
3: Наверное, многие сталкивались с тем, что в небольших магазинчиках обещают скидку при оплате наличными, объясняя это как раз тем, что не надо платить банку за эквайринг. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Отказ принимать оплату по карте во многих случаях тоже является незаконным. Но это как будто мало кого смущает. Покупатели платят наличными, продавцы охотно берут кэш. Продолжает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
6: Я очень хорошо это вижу. Заходишь в какой-то магазинчик, кафе, тебе говорят, извините, все за кэш. Ну все, а что ты будешь спорить? Это было логично предполагать, потому что налогов собрали 3 копейки, но решили. А один из наиболее понятных выходов для многих — это просто уход в кэш. Действительно, отключение интернета — это одна из проблем и один из ответов, почему люди уходят в кэш. Я думаю, что это скорее не более 20% ответа. А реальный ответ — это, конечно, минимизация налогов, потому что, ну, бизнес просто понимает, что выдержать это невозможно.
3: По данным ЦБ, в феврале-марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,5 триллиона рублей. Регулятор связывает это с отключениями мобильного интернета, которые, цитата, побуждают население и бизнес формировать запас наличных. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
2: Антиплагиат в интервью Business FM ответил на жалобы студента по поводу искусственного интеллекта, обнаруженного в работах.
1: Итоги недели.
2: Выпускники утверждают, нередко система видит и там, где его нет. Но это приводит к тому, что студенты могут не допустить к защите. Компании «Антиплагиат» рассказали, по каким признакам определяют, что текст мог быть сгенерирован и как снять эту отметку. О доводах самого сервиса студентов и преподавателей Наталья Шашина.
7: Студенты жалуются. Нередко проверка антиплагиата видит руку нейросети даже в работах, которые написаны полностью самостоятельно. А бывает наоборот, когда студент забывает убрать фразы, очевидно написанные искусственным интеллектом, но проверка это не обнаруживает. Студентка одного из региональных вузов Елизавета рассказала

0: Бизнес-ФМ. Для допуска к диплому ей нужно было сдать работу на английском, где были описаны задачи, методы и ожидаемые результаты. Автор готовила ее полностью самостоятельно, без ИИ, и даже старалась обходиться без переводчика. Но система антиплагиата пометила текст как подозрительный, выделив фрагменты как якобы сгенерированные нейросетью. Попытки переформулировать эти части не помогли. Проверка давала тот же результат, делится Елизавета.
1: В какой-то момент я сдалась, подошла к своему преподавателю, объяснила ситуацию, на что мне преподаватель сказал, что верит мне, и действительно бывают сбои, поэтому я могу оставить как есть. Есть случай, мой одногруппник написал свою работу, свой диплом полностью через искусственный интеллект. Он просто копировал и вставлял, и, видимо, что-то не доглядел, и вставил вместе с тем, что нужно, клишированную фразу из нейронки. Там было что-то вроде «Хотите, я оформлю вам список литературы в формате ГОСТ?» И он загрузил эту работу вместе с этой фразой. Система также не распознала искусственный интеллект, и мой одногруппник получил за эту работу отличную оценку.
0: У Елизаветы вуз допускает использование в работах ИИ, но в других учебных заведениях отношение иное, вплоть до недопуска к защите, даже если сгенерирован всего 1% текста. А узнать это заранее студент не всегда может. Работу в антиплагиат загружает не он, а преподаватель. Некоторые студенты боятся заранее проверять черновик. Вдруг потом система подумает, что диплом загрузили дважды, и сочтет работу неоригинальной. Цена одной проверки на сайте антиплагиата от 466 рублей. Мы спросили мнение преподавателей, как они смотрят на эту ситуацию, говорит старший преподаватель кафедры кибернетика МИФИ, гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
2: Я буквально на днях проводил эксперимент. Мы написали новую чистую статью руками и на ту же тему сгенерировали статью. Прогнали через антиплагиат. На обоих работах 20% подозрений на генерацию. Вузам сейчас надо очень внимательно дорабатывать свои регламенты о том, что является допустимым, что не является допустимым при подготовке студенческих работ. Причем они же осторожно говорят, что похоже, что вот этот текст сгенерирован. Бюрократы в вузах, значит, вот эту формулировку, что похоже, что вот этот текст генерирован, делают блоком для студентов, отправляют студентов переписывать. Никаких критериев о том, как убедить систему, что это написано руками, в принципе нет. Текст, написанный на канцелярите, то есть такой строгий чиновничий язык, она 100% пометит как сгенерированный.
0: В самом антиплагиате заявляют, что эта система не инструмент вынесения решений о допуске или недопуске работы. Как рассказал Бизнес-ФМ исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, их система распознавания ИИ работает на базе машинного обучения. Компания уже 20 лет анализирует студенческие работы и может отличить, когда текст реально написан студентом, а когда нейросетью, говорит он.
3: У ИИ сгенерированного текста есть следы. Там синтактически по-другому пишется текст. Там он очень гладкий, там все расставлены запятые, там зачастую присутствует буква «ё», которую мы уже там не знаем, где она на клавиатуре вообще есть, как ее написать. Там всегда используются в верных местах тире, не дефисы и так далее. Там всегда есть структура. ИИ любят бить все на какие-то пункты, подпункты, разделы. Там всегда есть заключение, введение. Если там нашли структуру искусственного интеллекта, если мы там нашли какие-то обороты, которые регулярно использует искусственный интеллект, то мы тогда ставим пометку о подозрительности на искусственный интеллект. У любого преподавателя есть инструменты, личный кабинет их, где они могут все пометки вообще снимать, менять вообще. Они могут с отчетом нашим делать все, что угодно.
0: Как рассказала Бизнес-ФМ студентка одного из московских вузов, у нее помечены как подозрительные оказались таблицы, которые она составляла сама. Снимать эту отметку пришлось как раз через преподавателя. Эксперты говорят, обойти проверку получается, если при генерации текста прописать для нейросети запрос, чтобы текст по своей структуре и фразам выглядел более живым. Поэтому важным навыком вскоре может стать не умение написать научную работу, а умение убедить антиплагиат-сервис, что ее писала не нейросеть. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
4: Футболисты Краснодара обыграли «Акрон» в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу команды Мурада Мусаева. Краснодар набрал 63 очка и вернул себе лидерство в таблице. «Зенит» отстает на 1 очко. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Перед матчем «Акрон-Краснодар» Артему Дзюбе вручили памятную награду как лучшему бомбардиру в истории тольяттинского клуба. В августе ему исполнится 38, но, несмотря на возраст, Артем продолжает.

0: быть одним из самых активных игроков РПЛ. Активен он был и на этот раз. В первом тайме Дзюба и Дмитрий Пестряков развивали атаки, а Крон был быстрее действующего чемпиона России. Но после перерыва Краснодар приободрился и забил на 53-й минуте. Отличился Джон Кордоба, что стало уже привычным делом. Однако арбитр матча Евгений Буланов гол отменил, зафиксировав фол в атаке. Кордоба обиделся, выпрашивал пенальти, понял, что манипуляции не работают и пошел другим путем. Простым, прямым и эффективным. На 72-й минуте после передачи Эдуарда Спиртяна он забил свой 16-й гол в нынешнем сезоне РПЛ. И для его отмены уже причин не нашлось. Тут же Акрон мог сравнять счет. Опасно бил Марат Бакоев головой в нижний угол. Но Краснодар спас Станислав Агацев. На 89-й минуте мощнейший удар нанес Хуан Бассели, но Акрон спасла перекладина. Под конец встречи отыгрываться вместе с партнерами по команде побежал даже вратарь Акрона Виталий Гудиев, но счет не изменился. Краснодар взял важные 3 очка, вернул себе лидерство и прежний минимальный отрыв от «Зенита». По мнению Гранта Гетодаряна, главного редактора «Ведомости Спорт РБ», шансы на золото у обеих команд равны, хотя Краснодар мог приблизить свое чемпионство еще в очной встрече.
1: На мой взгляд, остаются шансы и у «Зенита», и у Краснодара на чемпионство 50 на 50. Говорить о том, кто из них больше достоин, я бы хотел бы откатиться к матчу, который был в прошлом месяце, когда команды сыграли в ничью, и у Краснодара было достаточно времени, играя в большинстве, забить и победить. И Краснодар на тот момент прекрасно понимал, что у него календарь тяжелее. И для меня это большая загадка, почему команда не решила тогда дожать своего соперника. А так мы сегодня увидели, что Краснодар, скорее всего, так будет играть остальные 2 матча. Минимум риска и шанс на эффективный второй тайм.
0: В оставшихся турах Краснодар сыграет с «Динамо» в Москве и с «Оренбургом» дома. «Зениту» предстоит матч в Петербурге против Сочи и выезд в Ростов-на-Дону. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин считает календарь ровным для претендентов на золото РПЛ. При этом он отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что Краснодар поймал чемпионскую удачу.
2: У Краснодара выезд в Москву не самый приятный к «Динамо» в следующем туре, но мы видим, что «Динамо» этой весной не очень стабильно, и что ждать от команды Ролана Гусева не очень понятно. А «Быки», помимо того, что являются классной командой, второй сезон подряд показывают отличный футбол, еще поймали так называемый чемпионский фарт. Явно есть вот такое понятие, когда все решает один мяч, один какой-то эпизод удачный и так далее. Вот явно удача на стороне краснодарцев. Хотя «Зенит» своей игрой против ЦСКА доказал и показал, на что он способен, когда команда предельно мобилизована. Краснодар гнет свою линию и достоин, наверное, второго золота подряд. Но оговорюсь, что если выиграют петербуржцы, для меня это не станет ни сенсацией, ни чем-то незаслуженным.
0: Футболисты Сочи продолжают отчаянно бороться за выживание. Команда по-прежнему идет на последнем месте в турнирной таблице, но 4 победы в последних 5 матчах впечатляют. На этот раз сочинский клуб обыграл Оренбург со счетом 3-1. Хет-трик оформил Кирилл Кравцов. У Сочи 21 очко и отрыв от зоны стыков всего 3 балла. Так что интересная борьба ждет любителей футбола не только за медали, но и за выживание в РПЛ. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Наизусть. Михаил Булгаков. Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил в США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США 2-месячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в

0: В том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, «Коммерсант» сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Business FM, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Business FM. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
3: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
4: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании, то есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
3: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полной

0: отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
1: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорт заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
0: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорится, учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
2: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие самые санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
0: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения. Включение импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
4: Бизнес говорит. Личный опыт.
5: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
6: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
5: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
7: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют.

0: Бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в госслуг.
1: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослуг – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
2: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
1: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горичный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
4: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, и какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки. Туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет с 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
3: Андрей Гусей, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Усть-Катав, Челябинская область. 20 тысяч жителей. В 1758 году группа симбирских купцов и промышленников основали в устье реки Катав лесопильную мельницу и судовую пристань. Через несколько лет там появился и железоделательный завод, а вокруг – укрепленное поселение. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры – было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья.

0: специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на три года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономи». Ожидается, что к 2031 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес FM» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
3: Только на «Бизнес FM».
4: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
5: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
6: А до этого переводы на карту совершали?
5: Да, совершались по 20 и 30.
4: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
5: Очень много.

0: документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
1: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, операция носила внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
1: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес-ФМ.
3: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
4: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
5: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
6: То есть если разных захочется померить, то в любом случае?
5: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
7: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбирать у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
4: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
8: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид, и, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон, на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада, никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут

0: будут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
1: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
2: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев, но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов, а мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно платье чиститься, многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
1: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Герц – единица частоты. Один полный цикл, повторяющийся за одну секунду. Чаще всего используется в акустике. Люди воспринимают частоту звука как высоту его тона. Камертон калибруется на 440 Герц. Так звучит нота ля первой октавы. Ухо младенца способно различать звуки от 20 Герц до 20 тысяч. Знай меру. На Бизнес ФМ. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство АНСА со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана

0: привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера де ля Сера», предварительно намечены три ключевые встречи: с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто. Также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания HIP. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания HIP понесла многомиллионный ущерб. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Буфта. У основателя «Русагро» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые «чайники», на которые приходится около четверти

0: нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
2: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 2022 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – «Летово», где многие учреждения. ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летова на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова.

0: и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
1: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
0: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор Росагро Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
2: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
0: Кстати, акции «Росагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссия как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеет у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. И далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
5: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
4: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
5: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
4: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положение, которое не позволяет

Позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но

0: Валюты. Эскуду Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскуду островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво. Но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскуду Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты на Бизнес FM.
1: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компании могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
3: Сделки.
2: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат от экономических наук Олег Абелев.
5: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей.

0: нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 и будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
1: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки. И эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточение налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, Укари Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытаются взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело оказалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
3: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
4: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь, мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы виновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции, нас признали виновными. И обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
3: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свое

0: оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
1: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоной неограниченного правового риска для бизнеса.
0: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
2: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом. А проводился ли он на этих участках?
0: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес ФМ. Нота Бена. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил в США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников

0: или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки растущих цен на газ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Бизнес ФМ. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
3: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
4: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
3: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок, Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что

0: Компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
1: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорится, учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
2: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок – это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
1: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключение импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты и крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
4: Бизнес говорит. Личный опыт.
5: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
6: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят отсрочку платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и, извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
5: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
7: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
5: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юре, по мнению еще одного

0: нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система госслуг – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
1: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
0: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
3: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
2: Андрей Гусей, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
4: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках коррекционного

0: корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 31 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес FM» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на «Бизнес FM».
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого

0: карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью с своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, кажется, носил внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
1: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес-ФМ.
2: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
3: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
4: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
5: То есть если разные захочется померить, то в любом случае...
4: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
6: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1.5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
3: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
7: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада, никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
3: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
8: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно платье чиститься, многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
3: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлый

0: прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, в конце 1960-х годов биолог Пол Эрлих предрек человечеству голодную смерть. «Миллионы умрут от голода, даже если начать спасать их сейчас», писал он в книге «Демографическая бомба». Поводом для мрачного прогноза стало наблюдение, что пока население растет экспоненциально, производство продовольствия всего лишь линейно. С момента пророчества рост населения планеты замедлился в два раза, а сельское хозяйство мира буквально расцвело за счет достижений селекции. Современные риски вовсе не нехватка пищи. Главное из них – это устойчивость агросистем к изменениям климата и распределение пищевых ресурсов, треть которых сегодня списывают в отходы. А предел населения Земли, который будет достигнут через полвека, сейчас прогнозируют на уровне чуть выше 10 миллиардов. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Знай меру. Герц. Единица частоты. Один полный цикл, повторяющийся за одну секунду. Чаще всего используется в акустике. Люди воспринимают частоту звука как высоту его тона. Камертон калибруется на 440 Гц. Так звучит нота ля первой октавы. Ухо младенца способно различать звуки от 20 Гц до 20 тысяч. Знай меру на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Долгопрудный. 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы «Долгопрудная» начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя «Долгопрудный», а спустя 20 лет – статус города. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня, на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Бизнес ФМ. Нота Бена. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритания. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство АНСА со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены 3 ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто. Также не исключена встреча с Мелони.

0: В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания HIP. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания HIP понесла многомиллионный ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Буфта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций,

0: и соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
2: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал Интерфакс, превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 22 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
3: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойность.

0: показатели в международном сравнении.
1: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – отдача взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
2: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
1: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
4: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу, а также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
5: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
4: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
5: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
4: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей, еще характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
3: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили

0: около 1700 позиций.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Эскуду Республики Кабо-Верде в 1977 году заменили.

0: США, GM, Ford и Stellantis предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компании могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
1: Сделки.
0: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким в силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
2: Олег Абелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
4: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфином. фирмам в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд.

0: Снижение суммы сбережения составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового бремени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики и вот индекс Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
2: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
3: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь, мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы виновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. Но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции, нас признали виновными. И обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
2: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
4: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Ну, и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
2: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
5: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он

0: выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматривается. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом. А проводился ли он на этих участках?
1: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Дело вкуса. С Катей Калиной.
3: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – лагом сет. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинуар Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
4: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции и внутренних дел и миграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом

0: Граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, Коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Бизнес-ФМ, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Бизнес-ФМ. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
3: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
4: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
3: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет возить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок, Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорт заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
3: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года, и у российских компаний

0: использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
1: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем, у него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки, это все аналоги, производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц, они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
0: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты, крупные игроки рынка, предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
3: Бизнес говорит. Личный опыт.
4: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
5: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли? В том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
4: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
6: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
4: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние

0: к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
1: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большая часть ничего не делает. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
0: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
3: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании, волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет с 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
2: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА, в результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
4: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем, по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против

0: В Иране цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 31 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: А вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы. Мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, операция носила внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписка по счету матери. Но вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению,

0: Вы очень трудно потом подтвердить.
1: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес-ФМ.
2: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
3: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
4: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей, она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
5: То есть если разные захочется померить, то в любом случае?
4: Если там будет платье свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
6: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1.5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
3: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
7: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается. Соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид, и в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которые выглядят не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
3: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
8: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно платье чиститься, многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
3: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
9: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Недавно я рассказывал, как получается извлечение компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать.

0: строить карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В FK26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли – тут каждый решает сам.
1: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритания. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство АНСА со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера де ля Сера», предварительно намечены три ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы.

0: Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания «Хип» понесла многомиллионный ущерб. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Буфта. У основателя «Русагро» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на «Бизнес-ФМ». Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых «чайников» – это небольшие частные НПЗ Китая – в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал» – крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малайзийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые «чайники», на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно.

0: Ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
2: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 22 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, чтобы будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
3: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования. И хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
2: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренно

0: банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор Росагро Басов купили право требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
1: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
0: Кстати, акции «Росагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес ФМ».
2: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
3: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
4: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
3: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеда, ветеринара и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
4: Убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
3: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Крупнейшие автокорпорации США GM, Ford и Stellantis

Предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости

0: Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля Эмиратов, семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономической наук Олег Абелев.
2: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированных дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
1: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает 8-ю неделю подряд. В среду уходящей неделе снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию. Продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
3: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. Проявление 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факты, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
1: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64.
4: Кто отвечает

0: За упавшее на голову дерево. Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело казалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
1: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
2: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь, мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 миллиона 150 тысяч. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
1: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
3: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретный ответственный. Собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
1: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
4: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено. Вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
1: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супер добросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в комитете лесопатолога.

0: лесного хозяйства и Рослесозащите, а дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lisan L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4 Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новый для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. Какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил в США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.

0: Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие бизнес-фэм, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на бизнес-фм. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет? Об этом Ольга Кашинская.
2: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
3: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначена для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
2: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
4: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорт заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
2: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорится, учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
5: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства, и администрации городов, и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
2: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривают.

0: Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты, крупные игроки рынка, предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
2: Бизнес говорит. Личный опыт.
3: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Бизнес ФМ предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Бизнес ФМ, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
4: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплата, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как у вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
3: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Бизнес ФМ директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
5: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
3: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
6: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
3: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент.

0: Коммерсанта по итогам разговора чиновников с волонтерами этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горячий пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявила о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
1: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его на силу, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасны для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании, волонтеры, помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
0: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА, в результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем, по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том

0: числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании FrankRG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономим». Ожидается, что к 31 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: А вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, операция носила внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписок по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому,

0: тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Бизнес-ФМ ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес-ФМ.
1: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели, об этом Наталья Шашина.
2: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес-ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
3: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
4: То есть если разных захочется померить, то в любом случае...
3: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
5: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбирать у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
2: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
6: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста. Когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
2: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
7: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно платье чиститься, многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
2: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова,

0: конце января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инкомнедвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах Старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ТИНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ почти минус 44%, Южный минус 40,5%, Северный минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство АНСА со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены 3 ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания ХИП понесла много миллионов. Ущерб. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагра» Вадима Машкова

0: Яковлевича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на «Бизнес-ФМ». Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски, при том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма 2 китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям. санкциям против России? Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
2: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 22 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
3: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
2: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все

0: проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
1: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
3: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
4: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
3: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
4: Убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
3: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. Министерство пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Королёв, Подмосковье, 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королёва проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
1: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
1: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов.

тысяч долларов, вследствие чего компании могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.

0: ОПЕКе в понедельник. На воскресном заседании ОПЕК Плюс после выхода из картеля Эмиратов семерка стран согласовала увеличение добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Как писал Рейтер, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Армузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Нефть на уходящей неделе реагировала на геополитику и ближневосточный конфликт. В четверг сорт Brent взлетел в цене до $126 за баррель по июньскому фьючерсному контракту, тем самым стоимость обновила 4-летний рекорд. Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономической наук Олег Абелев.
1: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до $125 за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей неделе снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил мая уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя 2 месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытаются взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело оказалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
3: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания

0: занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
1: Погода испортилась, дул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь, мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы виновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
0: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
2: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретный ответственный. Собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Но тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически дело аренду лесных участков в зоне неограниченного правового риска для бизнеса.
0: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
3: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматривается, возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
0: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать.

0: чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден. Утвержден проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантий ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки растущих цен на газ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсева берут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, Коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжа.

0: пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие бизнес-фэм, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе ГосЛог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на бизнес-фм. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
1: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
2: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут, и все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся, разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 22 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель, не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
1: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
3: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорт заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
1: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорится, учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы, и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие самые санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц. Они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
1: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключение импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие бизнес-ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе ГосЛог. Еще накануне эксперты, крупные игроки

0: Лапенко предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
1: «Бизнес говорит». Личный опыт.
2: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду «Коммерсант» сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире «Бизнес FM» предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослог, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
3: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
2: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
4: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослог.
2: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей. Через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослог – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
5: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
2: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
0: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горичный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявила о ликвидации нефтяных пятен в Черном море.

0: Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
1: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасно. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасны для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где самый пик вот этого загрязнения, где русло реки, туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
0: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА, в результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала ИНПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил 1000 писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов в России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан

0: увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых денег составил почти 11%. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет издание «Экономи». Ожидается, что к 31 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46%. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста. Далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на «Бизнес ФМ».
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью, своего с накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно, операция носила внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписки по счету матери. Но вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Business FM ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева.

0: Марина Лимаева, Елена Борчукова, Бизнес ФМ.
1: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
2: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Бизнес ФМ одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
3: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
4: То есть, если разных захочется померить, то в любом случае...
3: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
5: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
2: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
6: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу. И это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно. Платья, конечно, теряют товарный вид. И, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон, на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада. Никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
2: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
7: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебное платье. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
2: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Между делом с Кирой Альтман.
9: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
10: Если говорить про мыс Дежнёва, вот ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы...

0: сомневающийся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда, привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы, когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
1: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя меня никто этому не учил. И поэтому я уточняю Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
0: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал, рассчитывая на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Лыткарино, 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
2: Как появлялись города на Business FM.
5: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство АНСА со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера де ля Сера», предварительно намечены 3 ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания ХИП понесла много миллионов. Ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Бофта. У основателя «Русагро» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая.

0: Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на «Бизнес-ФМ». Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. Это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черный список и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания «Хенгли Петрокемикал», крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его применения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски, при том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма двум китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские

0: компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основатели «Арусагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
2: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 22 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, что будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
3: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
2: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречия процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно средних среднего бизнеса регионального, потом все.

0: более-более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
1: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
3: Необходимо подать заявление в призывную комиссию. Для рассмотрения вот этого вопроса оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданскую.
4: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
3: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
4: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
3: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют ему носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
2: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
5: Компании и корпорации.
1: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
1: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компании могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
5: Сделки.
1: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог составить до 3,5 миллиардов рублей.

0: Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК+, после выхода из картеля «Эмират»,

0: Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель, даже выше. Это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким. В силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. В районе 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факторы, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса в мирном урегулировании по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек, евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытается взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело оказалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
3: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
4: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму. Позже ей была присвоена первая группа инвалидности. Они нам обратились,

0: сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы, но в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд, прошло 3 инстанции, нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
1: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
2: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков зоны неограниченного правового риска для бизнеса.
1: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
3: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных органов, а не арендатора. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено. Вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладыванием на арендатора последствий многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
1: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супер добросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – бей или беги, с дополнительным вариантом – замри. Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия.

0: доверие. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления, практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообщества. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становится гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, коммерсант сообщает, что женщины-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Бизнес ФМ. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологических брендов. Соответствующее решение Минпромторга вступит в силу с 27 мая. Что это означает для потребителей и как

0: Какая техника попала под запрет, об этом Ольга Кашинская.
1: В перечне брендов, исключенных из параллельного импорта, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие крупные производители. При этом ограничения касаются только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Потребитель влияние этого запрета на себе не почувствует, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell. Для них рынок действительно закрывается. А остальную упомянутую технику в Россию продолжат возить по дистрибьюторским контрактам с производителями.
2: И Acer, и Asus будут работать на российском рынке, потому что они потерять его не могут. И все будет идти через компании. То есть они будут регулировать, кто именно из дистрибьюторов может поставлять такой товар. Цены не изменятся. Разнообразие товаров не пострадает. Samsung, как бренд, который производит компьютеры, их не будут поставлять, скорее всего, потому что официально их не завозили даже до 2022 года. Сегодня есть энное количество компаний, которые везут самостоятельно, не считаясь с производителем, по ценам ниже, которые есть у производителя. От этого страдает условно федеральная рознь. Когда у вас есть ноутбук за 100 тысяч рублей, его же продают за 60 тысяч рублей где-то на сером рынке. Причем и тот, и другой поставлены официально с уплатой всех налогов и прочего-прочего. Просто модель не предназначенная для европейских рынков, там найдена в Китае где-то. Теперь поставлять такие модели невозможно.
1: Простыми словами, теперь некоторые виды техники перечисленных брендов можно будет ввозить только по согласию самих правообладателей. Ранее в Минпромторге объясняли, как обновляется перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство собирает предложения от отечественных производителей, которые подтверждают, что они готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. На этом основании из списков исключаются товары тех или иных зарубежных брендов. Но отечественная технологическая отрасль попросту не готова к полному отказу от продукции тех брендов, которые из списка исключили, уверен главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
3: Там же речь идет не только о готовых продуктах, но и о комплектующих, о бескомплектующих ряда марок, Asus, Acer. Мы вряд ли сможем собирать компьютеры и серверы. Поэтому речь идет не о том, что эта продукция перестанет быть доступной на отечественном рынке, а только о том, что изменились цепочки поставок, и параллельный импорт перестал быть нужен, потому что компании так или иначе контролируют и поставки, и их качество, их оригинальность и прочие вещи. Данное постановление не про то, что мы закрываем рынок от ряда марок и планируем там чем-то импорта заместить, тем более, что это в ряде случаев просто невозможно, но не делает отечественная промышленность, например, видеокарт.
1: Это решение Минпромторга было принято еще осенью прошлого года. И у российских компаний, использующих зарубежное оборудование, было время к нему подготовиться. Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
4: Допустим, Hewlett-Packard тот же самый возьмем. У него довольно много всего имеется. Персональные компьютеры, мониторы и сервера, и ноутбуки. Это все аналоги производятся либо российские, либо же завозятся китайские, которые у нас вполне поставляются. Все крупные компании, которые понимают такие самые санкции, те, кто принципиально сидят на технике, которая попала под санкционный список, они просто купили все на 5-7 лет вперед оборудование и спокойно на складе на этом живут. Если мы говорим про объемы закупок, основной игрок — это государство. Школы, ГИБДД и прочие министерства и администрации городов и больниц, они давно у нас могут приобретаться только российского производства.
1: Как заявили в Минпромторге, полный запрет на параллельный импорт пока не рассматривается. Но появление отечественных аналогов или налаживание поставок из дружественных стран – это повод для исключения импортного товара из реестра разрешенных. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Все опасения подтвердились и добавились новые. Экспедиторы, слушающие Бизнес ФМ, бурно отреагировали на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Еще накануне эксперты, крупные игроки рынка предупреждали, что штрафы в этой истории далеко не единственная проблема. А после эфира другие представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Иван Медведев продолжит.
5: Бизнес говорит. Личный опыт.
6: Ранее в сериале. Мы уже рассказывали о том, что экспедиторские компании, которые до 1 мая не успели зарегистрироваться в Гослоге, по закону теряют право на работу. Гослог – это система, через которую государство контролирует движение товаров и документов. В среду коммерсант сообщил, что Минтранс пообещал не штрафовать тех, кто продолжит работать без регистрации, если эти компании успели вовремя подать документы на включение.

0: в соответствующий реестр. После чего экспедиторы в эфире Business FM предупредили, что штрафы тут не единственный вопрос. Например, после попадания в реестр компании должны в определенный срок передать соответствующие документы в ФСБ. Но тем, кто из-за очередей и сбоев в реестр так и не попал, передавать спецслужбе нечего. А это уже совсем другая проблема. Также участники рынка сообщали, что компании, которые не попали в Гослуг, уже сталкиваются с оттоком клиентов. После эфира представитель одной из таких фирм рассказал Business FM, что его заявка рассматривается уже почти 2 месяца, но в реестре компании нет. Действующие клиенты уже реально уходят к конкурентам, которым повезло оказаться в Гослоге. Переговоры с потенциальными контрагентами поставлены на паузу с формулировкой «Пока вы не в реестре, мы с вами подписывать ничего не будем». Но и это еще не все. Наш собеседник опасается, что деньги он может не получить даже за уже оказанные услуги.
1: В договоре, как правило, уже присутствует какая-то задолженность дебиторская, да, потому что заказчик, грузоотправитель, они, как правило, платят с отсрочкой платежа. И не подвиснут ли уже совершенные перевозки, да, их оплаты, не подвиснет ли в том ключе, что, например, заказчик может ссылаться на то, что так как вас нет в реестре экспедиторов, вы, собственно, экспедитором не являетесь, и извините, но мы по договору экспедиции вам деньги отправить не можем.
0: И это проблема тех, кто добросовестно и вовремя подал документы на регистрацию. Но, как уже говорили в нашем эфире крупные игроки этого рынка, очень многие компании, предоставляющие экспедиторские услуги, сами себя экспедиторами не считают. Поэтому тысячи, а то и десятки тысяч компаний даже не собирались включаться в реестр, потому что им плохо объяснили, что их это тоже касается. «Все так и есть», — подтвердил Business FM директор по маркетингу группы компаний «Астрал» Евгений Мео.
2: Яркий пример: на прошлой неделе приходили 4 человека, несколько своих машин, но возят и чужие товары и оформляют бумаги. Они экспедиторы? Да нет, мы просто перевозчики. Вот они что мне говорят при консультациях. Тут сюрприз. Мы это реально видим в цифрах, как оператор электронных перевозочных документов, что аудитория, которая к нам приходит с середины месяца апреля, постоянный день ото дня рост обращений по теме регистрации в Гослуг.
0: Цифры говорят за себя. Вечером в среду в реестре было чуть больше 4000 записей, через сутки стало 7000. Но даже если ко многим экспедиторам де-факто очень поздно пришло понимание, что они относятся к этой категории и де-юра, по мнению еще одного нашего слушателя, предпринимателя из Санкт-Петербурга, проблема все равно гораздо шире. Система Гослуг – это лишь часть более масштабного проекта. По закону с 1 сентября для всех участников логистической цепочки обязательным становится оформление электронных перевозочных документов. Это касается как экспедиторов и перевозчиков, так и грузоотправителей и грузополучателей. А последние к этому не готовятся вообще, сетует предприниматель.
3: Поставщики и покупатели. Вот они-то вообще считают, что это их не касается, и поэтому они вообще практически большую часть ничего не делают. Мы же не знаем, как это все будет работать, потому что, может быть, нарушатся все связи. Поставщики не смогут отгружать, покупатели не смогут принимать. Это же угроза вообще глобальная всей хозяйственной деятельности, которая может привести к тому, что фактически вживую ничего не будет работать.
0: Все наши собеседники едины в одном. Рынку необходимо больше информации, конкретики и четких правил. И, как обычно, нужно было еще вчера. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
4: Женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» по итогам разговора чиновников с волонтерами. Этот запрет якобы объяснили заботой о репродуктивном здоровье. Власти Туапсе запрет опровергли. В пресс-службе местной администрации сообщили изданию «Подъем», что к уборке допущены только сотрудники коммунальных служб, так и спасатели, и женщин среди них изначально не было. При этом в сети опубликованы кадры, на которых женщины в защитных костюмах со следами мазута убирают горичный пляж. В краевой администрации происхождение этих кадров объяснить не смогли. Глава Туапсинской округа Сергей Бойко заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море. Также он пообещал, что загрязненный городской пляж уберут к июню. Волонтеров к уборке мазута в Туапсе действительно не допускают, в отличие от Анапы, говорит политический обозреватель из Краснодарского края Андрей Гусей.
5: Изначально, если сравнивать Анапу и Туапсе, в Туапсе не было сторонних волонтеров. В Анапе приезжали из края, из всего, и партии там участвовали, какие-то общественники. В Туапсе немножко другая ситуация. Там не мазут, который пролежал на дне, его носило, он там выветрился, да, и не так опасен. Когда мы говорим про Туапсе, мы говорим про нефтепродукты, которые, простыми словами, более опасен для человека. Поэтому туда простых людей, которые вот хотят помочь, именно на центральный пляж, где

0: самый пик вот этого загрязнения, где русло реки. Туда их и никогда не пускали. Там были только сотрудники компании. Волонтеры помогают животным, помогают отмывать город после вот этих вот нефтяных дождей, их прозвали так. Плюс мы должны понимать, что если в Анапе мы говорим о просеивании песка, то здесь это галька. Это гораздо более тяжелый по весу, поэтому там другая техника работает. Что касается в целом ситуации, сегодня все, конечно, посмотрели на заявление главы Туапсинского округа Сергея Бойко о том, что он там торжественно сказал, что откроет 1 июня этот пляж. Ну, вы знаете, его оптимизма никто особо и не разделяет. Из местных вот все смотрят более реально.
1: Андрей Гуси, политобозреватель из Краснодарского края. В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам БПЛА, в результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
3: Беда. Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
2: «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей за счет подорожания нефти. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Фактически эти показатели уравновесят друг друга. Ранее Силуанов говорил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на 3 года, если цены на нефть будут снижаться. Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты добычи нефти в июне по сравнению с маем по 62 тысячи баррелей в сутки. В результате требуемый уровень добычи в этих странах составит почти 9,8 и 10,3 миллиона баррелей в сутки, соответственно, следует из коммюнике ОПЕК+. Коллективно 7 ключевых участников увеличат максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Мера принята в рамках корректировки дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 года. Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. Он также заявил, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК. Это, по его словам, вселяет оптимизм. Рынок банковских вкладов России находится в фазе роста без новых денег. Это следует из исследования консалтинговой компании Frank RG. Несмотря на то, что за прошлый год объем средств на депозитах и счетах граждан увеличился более чем на 14% до 64,5 триллионов рублей, почти весь прирост был обеспечен начислением процентов на уже размещенные средства. Чистый приток сбережений оказался близок к нулю. Для сравнения, в 2024 году рынок сбережений увеличился почти на 27%, при этом прирост за счет новых

0: новых денег составил почти 11. В Турции число сверхбогатых людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, за последние 5 лет выросло примерно на 93,5%. С 2174 до 4208, пишет издание «Экономи». Ожидается, что к 31 году это число увеличится еще на 13% до 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране на 31%, с 35 до 46%. За последние 5 лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста. Далее идет Китай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: А вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 50 тысяч от мамы – это подозрительно. В редакцию Business FM обратилась слушательница Юлия, которая уже полмесяца не может вернуть контроль над картой своего несовершеннолетнего сына. Она перевела ему деньги, после чего счет подростка заблокировали. Семья предоставила банку документы о родстве и происхождении денег, но ограничения не снимаются. А Полина Федосеева подробнее.
2: Только на Business FM.
3: Юлия решила перевести деньги со своего счета на карту сына. Несовершеннолетнему юноше 16. Карта оформлена на него, но пользуется ей преимущественно Юлия. Речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Банк посчитал эту операцию подозрительной и заморозил счет подростка.
4: Пришли денежные средства на мой счет расчетный, налоговый вычет. Я перевела на карту ребенка. Они поставили ограничение, в связи с чем большая сумма пришла.
5: А до этого переводы на карту совершали?
4: Да, совершались по 20 и 30.
3: Ситуация Юлии попала под действие 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он в этом году работает в усиленном режиме. С 1 января вступили в силу правила ЦБ, которые теперь автоматически проверяют практически каждый перевод по 12 критериям. Вероятно, карта, оформленная на 16-летнего и активно используемая, вызвала у скоринговой системы банка подозрение в том, что это может быть транзитный или подставной счет. Юлия пытается реабилитировать счет своего ребенка с 15 апреля. По ее словам, они прислали в банк все подтверждения, но сотрудники продолжают требовать новые документы.
4: Очень много документов им отправляли, пояснения все, выполняли таблицы, мы прислали все чеки, платежные поручения, откуда пришли деньги. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, потому что на эту карту муж мне переводил, кому мы переводили. Вот, например, переводила деньги его родная тетя. И вот надо доказать родственную связь. Мы все им присылаем, они что-то новое придумывают. И так каждый раз.
3: Банк действительно вправе запрашивать документы бесконечно, пока не сочтет доказательства убедительными. Более того, блокировка может быть связана с тем, что реквизиты карты попали в так называемую базу данных ЦБ о мошеннических операциях. Как только владелец счета заподозрен в причастности к дроперству, снять блокировку становится крайне сложно. О том, что можно предпринять в данной ситуации, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Банки сейчас довольно часто ограничивают операции по 115 ФЗ не потому, что кто-то вручную разобрался и увидел реально незаконную операцию, а потому, что сработали внутренние автоматические механизмы контроля. Какие именно триггеры сработали клиенту, как правило, никто внятно не объяснит. Такое ощущение, что вообще никто не знает. Не ограничиваться надо звонками на горячую линию. Нужно направить в банк письменные пояснения и приложить все документы. А вот в пояснениях надо спокойно расписать, кто кому приходится, на кого карта оформлена, денежные средства, приведенные матерью своего накопительного счета, что сумма является налоговым вычетом, деньги получены законно. Вероятно, носил внутрисемейный понятный характер и никак не связан с предпринимательской деятельностью. И нужно приложить, конечно, свидетельство о рождении ребенка, документы о поступлении налогового вычета, выписка по счету матери. Ну и вообще лучше все максимально фиксировать письменно, как любое взаимоотношение с банком. Потому что разговор по горячей линии, к сожалению, увы, очень трудно потом подтвердить.
3: Но стоит быть готовыми и к тому, что банк может потребовать официально переоформить карту на мать или закрыть этот счет и открыть новый, чтобы обнулить репутацию клиента в глазах системы мониторинга. В Центробанке на запрос Business FM ответили, что конкретные кейсы не комментируют. Поэтому Юлии нужно самостоятельно обратиться в Банк России через интернет-приемную, подробно изложив проблему и приложив необходимые документы, чтобы специалисты могли детально разобраться в ситуации. Полина Федосеева, Марина Лимаева, Елена Борчукова, Business FM.
1: До 5000 рублей за то, чтобы примерить платье. Правда ли, что свадебные салоны вводят плату за примерку? Эту тему активно обсуждают в СМИ и чатах невест. Но эксперты говорят, такая

0: Платная услуга существует давно и в небольшом количестве салонов. Что об этом думают другие игроки рынка и сами покупатели? Об этом Наталья Шашина.
1: Ну, Веру Вонг грех мерить бесплатно, шутит в беседе с Business FM одна из московских невест, недавно обошедшая салоны в поисках того самого платья. По ее наблюдениям, платная примерка – история нечастая. Обычно она касается платьев выше определенной ценовой планки и нередко оформляется как услуги стилиста. Под видом клиента, желающего записаться на примерку, мы обзвонили несколько салонов в Москве и других регионах. В некоторых заранее предупредили об оплате.
2: У нас две примерки бесплатные, третья примерка платная и есть примерка 5000 рублей. Она платная, это на платье свыше 250 тысяч рублей.
3: То есть, если разных захочется померить, то в любом случае.
2: Если там будут платить свыше 250 тысяч, уже платная примерка, да.
4: Есть два формата примерок. Первый – это ознакомительная, длится до получаса. Показываем салон, знакомим вас с моделями и примеряем одну выбранную модель. Второй формат примерки – это индивидуальная, когда с вами работает стилист, смотрим разные фасоны. Такая примерка длится 1,5 часа, и по стоимости она 1500 рублей. Если платье выбираете у нас, то эти 1500 входят в стоимость платья.
1: Это не нововведение. Платные примерки можно было встретить в салонах и 15 лет назад. Одни невесты видят в этом попытку монетизировать не только продажу платьев, но и сам процесс примерки. И это при том, что слово «свадьба» и так резко поднимает ценник на любую услугу, от прически до аренды авто. Другие относятся с пониманием. Белоснежное платье после сотен примерок уже не будет выглядеть новым, а оплата отсеет тех, кто пришел просто сфотографироваться для соцсетей. Мнение персонального стилиста, преподавателя Британской высшей школы дизайна Екатерины Деевой.
5: Это в некотором смысле разумная мера, потому что иногда невесты очень сильно волнуются и не могут определиться с выбором и примеряют много платьев в разных местах, примеряют их не по одному разу, и это только одна невеста, когда их количество увеличивается, соответственно, платья, конечно, теряют товарный вид, и, в общем, по опыту, когда приходишь в свадебный салон на примерку с невестой, примеряешь то, что есть в зале, а просишь обычно новое платье со склада, никто не хочет примерять, а уж тем более покупать платье, которое выглядит не очень свежим. Но, к сожалению, платья дорогие, они не всегда могут дублироваться. И, в общем-то, такая мера помогает сократить количество примерок, а, соответственно, сохранить платье в товарном виде и сократить издержки салона.
1: В некоторых магазинах, рассказывают невесты, просят надеть специальные белые перчатки, снять макияж, чтобы платье осталось чистым. Основатель московского свадебного салона «Ваниль» Екатерина Акишина рассказывает, у нее примерки только бесплатные, а издержки, по ее мнению, должны быть на стороне бизнеса.
6: Я слышала, что некоторые салоны делают платные примерки на определенные модели свадебных платьев. Но я считаю, что это точно не будет популярно. Это, наверное, сделано для того, чтобы отсечь лишних клиентов. А мы за то, чтобы девушка могла себя чувствовать удобно, комфортно. Наша задача внутренняя – делать так, чтобы платья всегда были в идеальном состоянии, так как это свадебные платья. Мы работаем, например, с профессиональной химчисткой. Если нужно, платье чистится. Многие платья мы привозим под заказ. Издержки есть, но они всегда на стороне магазина.
1: Многие салоны и при бесплатной примерке предлагают услуги стилиста, угощают чаем, кофе и шампанским. Все это обычно заложено в конечную стоимость свадебных платьев. Традиционно наценка на них до 200-300%. Но прошлым летом, по данным Яндекс.Карт, за год количество салонов сократилось на 12%. Возможно, дело в том, что молодожены чаще заказывают наряды на маркетплейсах. Тем более там примерка бесплатна. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Business FM.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден. Проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля.

0: автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях. Запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Нота Бена. Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции. Business FM. Нота Бена. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Швеция задержала еще одно судно по подозрению в нарушении морского законодательства. Береговая охрана совместно с полицией поднялась на борт танкера «Джин-Джиу» у Трелеборга на юге королевства. Сообщается, что судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании. Оно шло под сирийским флагом, как полагают, ложным, и, вероятно, было разгружено. Пункт назначения не ясен. Министр гражданской обороны Швеции сообщил, что танкер подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту». Это уже пятое судно, задержанное за последнее время в водах Швеции. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7-8 мая. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, поездка призвана привести к оттепели в отношениях, которые серьезно осложнились после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV и премьер-министра Италии Джорджо Мелони. По информации газеты «Карьера дель Сера», предварительно намечены 3 ключевые встречи. С госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, с министром иностранных дел Италии Антонио Таини и министром обороны Гвидо Крозетто также не исключена встреча с Мелони. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания ХИП. Полиция сообщила о поимке 39-летнего жителя Зальцбурга, который терроризировал производителей и потребителей в нескольких странах Европы. Ядовитое детское питание за последний месяц было обнаружено в Австрии, Чехии и Словакии. По словам задержанного, он вскрывал упаковки, добавлял туда крысиный яд, а затем подкидывал их обратно на прилавки магазинов. В ходе поисков правоохранители проверили 1000 торговых точек. Компания ХИП понесла много миллионов. Ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 местных НПЗ за сотрудничество с Ираном, поскольку рестрикции США нарушают международное право. Как это может повлиять на скорый визит Трампа в КНР и отразится ли на отношениях Пекина и Москвы? Комментарии Георгия Буфта. У основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-главы агрохолдинга Максима Басова потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к ним многомиллиардный антикоррупционный иск. Его обсуждение назначено на 4 мая. Чем все это может закончиться для бизнеса и активов миллиардера? И Минтруд расширил список альтернатив срочной службе в армии. Среди новых профессий – невролог, водолаз, костюмер, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Теперь в списке всего 363 наименования. Чем связано такое пополнение и какие документы необходимо подавать на альтернативную службу? Подробности на Business FM. Пекин поспорит с Вашингтоном из-за Ирана. Китайские власти приказали своим компаниям игнорировать американские санкции против 5 отечественных НПЗ. И это перед запланированным визитом Трампа в Пекин и встречей с Си Цзиньпином. Министерство коммерции КНР заявило, что санкции США нарушают международное право и неправомерно ограничивают деловые отношения между

0: китайскими предприятиями и третьими странами. В связи с этим санкции не должны признаваться и применяться в целях защиты национального суверенитета. В конце прошлого месяца США обвинили 5 так называемых чайников, это небольшие частные НПЗ Китая, в импорте иранской нефти, внесли их в черные списки и пригрозили тем, что ведет с ними бизнес. Каковы будут последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала Бофт знает.
1: На сей раз в американский санкционный список была внесена в том числе компания Хенгли Петрокемия, крупнейший негосударственный нефтеперерабатывающий кластер с суммарной мощностью 20 миллионов тонн в год и выручкой под 30 миллиардов долларов. Предыдущие санкции были направлены против значительно более мелких игроков. К тому же китайская компания утверждает, что никогда не торговала с Ираном напрямую, а все поставщики сертифицируют происхождение нефти из юрисдикций, не подпадающих под санкции США. Почему Пекин решил действовать именно сейчас? Ведь юридическое обоснование было издано еще в 2021 году, и с тех пор было немало поводов для его переменения. Главная причина, видимо, грядущая встреча Трампа и Си Цзиньпина. Пекин хочет идти на переговоры с сильным козырем. К тому же в апреле нынешнего года Китай принял еще 2 декрета, расширивших антисанкционный инструментарий, включая появление списка злонамеренных организаций, соблюдающих антикитайские санкции. Есть уже даже и судебный прецедент. В феврале прошлого года Верховный суд КНР в своем докладе впервые сослался на реальный случай применения антисанкционного механизма. Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно и вынудил европейскую компанию получить лицензию Минфина США и рассчитаться с китайским контрагентом. Китай импортирует более 1,5 миллиона баррелей в сутки нефти и газоконденсата из Ирана, или более 90% всего иранского нефтеэкспорта. Общий объем нефтяной торговли до 50 миллиардов долларов в год. Иранская нефть продается Китаю с существенным дисконтом. При этом официальные таможенные данные КНР фиксируют нулевой импорт из Ирана. Весь объем переоформляется как малазийская, оманская или сингапурская нефть. Основными покупателями этой нефти являются независимые НПЗ, так называемые чайники, на которые приходится около четверти нефтеперерабатывающих мощностей КНР. Для Ирана же потеря китайского рынка была бы катастрофой. Альтернативных покупателей сопоставимых объемов просто не существует. Одно из главных последствий приказа по блокировке санкций – создание юридической ловушки для транснациональных компаний, работающих в Китае. Для них теперь как соблюдение американских санкций, так и их игнорирование, согласно уже китайским законам, несут правовые риски. При том, что в Китае работают филиалы крупнейших западных банков. И теперь подсанкционные китайские компании смогут в китайских же судах требовать компенсации от организаций, соблюдающих американские санкции. Это принципиальное отличие от прежних китайско-американских торговых конфликтов, выливавшихся во встречные тарифные войны. Реакция Вашингтона на действия Пекина пока сдержанная, что понятно, ведь идет подготовка к саммиту. Тем не менее, казначейство США уже направило предупредительные письма 2 китайским банкам, а в конце апреля Нью-Йоркский суд обязал 5 крупнейших банков США, ведущих бизнес в Китае, передать документы по делу об уклонении от антииранских санкций. Следующий возможный шаг – уже прямые санкции против китайских банков, обслуживающих компании под санкциями. Но он пока не сделан. Для России, разумеется, актуален вопрос о том, применит ли Пекин аналогичный инструментарий к западным санкциям против России. Ответ неоднозначен. С одной стороны, существующие юридические основания не адресованы конкретно Ирану. Там указаны любые необоснованные экстерриториальные иностранные санкции. С другой стороны, есть принципиальное различие. Во-первых, масштаб. Западные санкции против России гораздо шире по охвату и глубже интегрированы в глобальную финансовую систему. Применение блокирующего закона к антироссийским санкциям означало бы гораздо более масштабный конфликт с долларовой финансовой системой. Во-вторых, характер угрозы для Китая. В иранском случае под удар попали китайские компании, занимающиеся торговлей нефтью, стратегическим для КНР ресурсом. В случае с Россией под угрозой оказываются китайские компании, поставляющие товары двойного назначения в Россию, что, с точки зрения китайских государственных интересов, является менее приоритетной отраслью. В-третьих, прямая юридическая защита российских, в том числе военно-промышленных поставок, означала бы для Китая открытое признание поддержки СВО на Украине, на что Пекин идти не хочет, в том числе имея в виду свои масштабные торгово-экономические связи с Европой. Тем не менее, частичное применение, например, защиты китайских компаний, попавших под санкции ЕС или США за непреднамеренное сотрудничество с российскими структурами, вполне вероятно. В апреле нынешнего года Китай уже вынес предупреждение Брюсселю в связи с последним

0: пакетом антироссийских санкций против 6 китайских компаний. Если практика включения китайских структур в западные антироссийские санкции продолжится, мотивация Пекина в пользу правовой защиты своих компаний, торгующих с Россией, будет нарастать. Впрочем, многое будет зависеть от встречи Трампа с председателем Си, если она вообще состоится.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». У основателя «Русагра» Вадима Машковича потребовали изъять имущество. Генпрокуратура предъявила к нему, а также к главе агрохолдинга Максиму Басову многомиллиардный антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. На 4 мая назначена беседа по иску. Чем все это может закончиться для активов, связанных с миллиардером, об этом Наталья Шашина.
2: Среди ответчиков также жена Машковича, бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой и две компании. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как писал «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. Недавно суд уже арестовал активы по этому делу на сумму более 6 миллиардов. Из них Машковичу, как писал ТАСС, принадлежит имущество на 3 миллиарда рублей. Неясно, не заденет ли этот иск напрямую или по касательной главные активы, связанные с именем бизнесмена. В первую очередь «Русагро», один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Бизнесмен был основным владельцем агрохолдинга до 22 года. После того, как в отношении Машковича ввели санкции, он снизил свою долю в бизнесе до 49%. Также он сооснователь одного из крупнейших столичных девелоперов – Level Group. Но там уверяли, что сейчас он не имеет отношения к компании. Кроме того, миллиардер – основатель одной из лучших частных школ России – Летово, где многие ученики обучаются практически бесплатно за счет стипендиального фонда. Целевой фонд Летово на момент запуска школы в 2018 году составлял 120 миллионов долларов. Были планы увеличить его до полумиллиарда. Но вопрос в том, чтобы будет со школой дальше. Проректор по науке в Московском государственном психолого-педагогическом университете Сергей Косарецкий знаком с руководством Летова и пару месяцев назад участвовал в конференции на ее базе.
3: В моем общении и на конференции, и во время коммуникации с коллегами на площадках нашего университета относительно планов сотрудничества, я не почувствовал никаких сигналов неуверенности в будущем. Напротив, мы обсуждали планы именно долгосрочного сотрудничества. Насколько я знаю, у школы есть круг партнеров, которые продолжают оказывать ей поддержку. На мой взгляд, школа по-прежнему находится среди лидеров российского образования, и хотя международное сравнение последние годы затруднительно, уверен, что она продемонстрировала бы достойные показатели в международном сравнении.
2: Изначально Машковичу были предъявлены обвинения по классической предпринимательской статье «Мошенничество в особо крупном размере». Позже добавились еще статьи о легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. Обвинение считает, что Машкович и бывший гендиректор «Русагро» Басов купили права требования к компании «Солнечные продукты», а затем обанкротили ее, чтобы не платить кредиторам. Сами они отрицают вину. Оба в СИЗО с прошлого марта. Машковичу грозит более 20 лет лишения свободы. Еще одно обвинение – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области. Следствие считает, что бизнесмен передал ему за покровительство немецкий охотничий карабин за более чем 2 миллиона рублей. Теперь же появился антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сейчас параллельно идет два противоречивых процесса, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: С одной стороны, РСПП, крупный бизнес, пытается пролоббировать закон, который определяет предельный срок нарушений по приватизационным сделкам. И рассчитывает, что это станет зонтиком для крупного бизнеса и решит все проблемы, связанные с переделом собственности. А с другой стороны, мы видим огромное количество кейсов, связанных с изъятием активов. Начиналось это с относительно среднего бизнеса регионального, потом все более и более крупные истории были. Опять же, в настоящее время мы понимаем, что никакие предельные сроки приватизации и прочие юридические защитные механизмы бизнесу не помогут. Потому что сейчас четко совершенно мы видим тенденцию, что можно обвинить бизнес в коррупционных схемах, в наличии иностранных граждан, влияющих на компанию, наличие иностранных бенефициаров и так далее, и так далее. Самое простое – это просто зафиксировать какую-то коррупционную составляющую. В этом плане, кстати, возвращаясь к приватизации, тоже смешно, потому что если нарушение подать как коррупционное, все, оно уже под этот зонтик не подлезет, защитный.
2: Кстати, акции «Русагро» на Мосбирже на иск Генпрокуратуры прокуратуры отреагировали неоднозначно. Сперва обвалились, но почти сразу восстановились и выросли почти на 3%.

0: 1,5%. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Минтруд расширил список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. И даже неочевидные специальности. Так, например, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Но заменить срочную военную службу на альтернативную не так просто, как может показаться. Кто имеет на это право и какие документы необходимо подавать, рассказал военный адвокат Денис Кокшаров.
2: Необходимо подать заявление в призывную комиссию для рассмотрения вот этого вопроса. Оно подается, если призывные мероприятия планируются с 1 октября по 31 декабря, то оно подается до 1 апреля. Если с 1 апреля по 15 июля, то оно подается до 1 октября. Комиссию как раз правом на замену военной службы, на альтернативную гражданскую имеют у нас граждане, чье убеждение и вероисповедание не позволяют им проходить военную службу. А также представители малочисленных коренных народов. Соответственно, они подают заявление с автобиографией, с характеристиками и так далее. Далее уже призывная комиссия рассматривает вопрос, имеет ли гражданин право на альтернативную гражданство.
3: Нужно ли как-то доказывать, что ты годишься для этой работы?
2: Конечно, чтобы поступить на определенную специализацию, необходимо соответствующий уровень образования. Там есть перечни ортопеды, ветеринары и так далее. Понятно, что у них должен быть соответствующий диплом. Если таких дипломов нет, то распределяются они на схожую специальность по уровню образования.
3: Про убеждение. Человек пытается доказать, что он может пройти альтернативную гражданскую службу. Как вот этот процесс проходит?
2: Достаточно сложный процесс. Сложно убедить призывную комиссию, что убеждение гражданина, который хочет заменить, да, военную службу на альтернативную гражданскую, настолько стойкие, что не позволяют носить оружие, носить, может быть, форменную одежду. С вероисповеданием чуть-чуть попроще. Как правило, эти лица, они причислены к каким-то религиозным организациям. Соответственно, в их уставе есть уже положения, которые не позволяют носить оружие. Вот с убеждениями посложнее. Гражданину придется предоставить достаточно большое количество доказательств, как правило, свидетелей еще, характеристики с места работы, учебы, которые говорят о том, что если уж совсем утрировать, то человек комара не может обидеть. У нас закон предполагает прохождение альтернативной гражданской службы в другом регионе. Никто не запрещает оставлять прохождение в своем регионе, но в то же самое время предполагается прохождение альтернативной гражданской службы в другом субъекте федерации.
1: Денис Кокшаров, военный адвокат. Также Минтруд увеличил число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Теперь их 1927. В министерстве пояснили, что изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили около 1700 позиций.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизни и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
5: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Крупнейшие автокорпорации США, GM, Ford и Stellantis, предупредили о сырьевом шоке из-за конфликта с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на квартальные отчеты компаний. В них автопроизводители указывают, что из-за войны в Иране и нарушения цепочек поставок в отрасли наблюдается значительный рост цен на различные материалы, например, алюминий и пластик. Потенциальные финансовые потери организации на этом фоне могут достигнуть 5 миллиардов долларов. По данным экспертов, удорожание себестоимости производства машин может достигнуть 1500 долларов, вследствие чего компании могут снизить скидки и повысить цены на автомобили, отмечают аналитики. Гендиректор Apple Тим Кук заявил о лучшем мартовском квартале за всю историю. Компания готовится отчитаться о росте выручки на 17%, что заметно превосходит ожидания аналитиков. Такие показатели стали возможны благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone 17.
5: Сделки.
6: Группа компаний «Эталон» продала торговый центр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком в 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант». Объект приобрела группа «Арден», которая специализируется на строительстве жилья в Ижевске. Аналитики оценили стоимость торгового центра в 4,5-5 миллиардов рублей, а бюджет сделки мог

0: составит до 3,5 миллиардов рублей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Как откроются рынки в понедельник? На воскресном заседании ОПЕК

0: из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Причиной, по данным СМИ, стали иранские удары по территории страны, а также стремление государства увеличить добычу нефти. После выхода Эмиратов из Альянса участники нефтяного рынка начали опасаться, что это приведет к эффекту домино. Ряд зарубежных СМИ писали, что за ОАЭ могут последовать Венесуэла или Саудовская Аравия, чтобы наращивать добычу, как им захочется. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Судя по всему, нефть будет продолжать активно расти. Тот всплеск цен до 125 долларов за баррель или даже выше, это как раз реакция на геополитику и на невозможность участникам рынка осознать, что стороны вообще могут договориться пока в ближневосточном конфликте. Плюс, конечно, повлиял на цены на нефть и выход Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. Причем, что интересно, вначале цены немножко снижались, а потом они стали снова ползти вверх, потому что в долгосрочной перспективе понятно, что Эмираты, по всей видимости, будут теперь выходить с неограниченным предложением своей нефти, вернее, тем, которым они захотят на рынок. И крупнейшие импортеры будут эту нефть активно потреблять. Что касается рубля, ну тут по-прежнему рубль будет, по всей видимости, оставаться достаточно крепким, в силу того, что пока Минфин не начал покупки иностранной валюты, возможно, в середине недели, если он это сделает, мы увидим виток ослабления рубля куда-нибудь в сторону 77-78. В противном случае возле 75 будем находиться. Ну и, наверное, если говорить по рынку, то в целом рынок как раз сдерживает с тем, что участники рынка не могут найти каких-то триггеров для долгосрочного роста. На одних реинвестированиях дивидендов и сезонных отчетов рынок долго расти не может. Ему нужна какая-то более долгосрочная поддержка. А пока ее нет ни на нефтяном рынке, ни на валютном рынке. Если бы рубль еще более-менее ослабевал, это бы точно подстегнуло индекс Мосбиржи наверх и, может, увело бы даже в диапазон 2700-2750.
0: Олег Кобелев, Рекомтраст. Российский рынок акций падает восьмую неделю подряд. В среду уходящей недели снижение ускорилось. Индекс Мосбиржи обновил минимум нынешнего года. Рубль встретил май уверенным укреплением до отметки ниже 75 рублей за доллар благодаря высоким ценам на нефть. На следующей неделе Минфин возобновляет операции по бюджетному правилу спустя два месяца паузы. Но, несмотря на это, российская валюта может удержать крепкую позицию, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
2: Рубль, скорее всего, останется достаточно крепким. Проявление 75 рублей за доллар для валютного рынка большое значение будет анонсирование Минфином параметров операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. То есть, с одной стороны, будет негатив для рубля из-за покупок валюты Минфином, но, с другой стороны, будет приток достаточно большой экспортной валютной выручки, и эти факты, скорее всего, будут балансироваться. Возможно, даже эффект от высоких цен на нефть будет даже больше для рубля, чем покупки Минфина в рамках бюджетного правила. Индекс Мосбиржи снижается уже 8 недель подряд. В апреле снижение индекса Мосбиржи составило более 5%. Российским акциям не помогают высокие цены на нефть, а также сильные результаты ряда компаний, таких как Сбер, Яндекс, Озон, Позитив, влияют прежде всего проблемы в экономике и отсутствие прогресса мирного урегулирования по Украине. Кроме того, на рынок влияют негативные дискуссии о возможном ужесточении налогового времени для российских компаний. В этих условиях какой-то позитивной динамики от индекса Мосбиржи я бы не ждал. Возможно, индекс откроется примерно в нуле или в небольшом минусе, но дальше будет реагировать на внешние и внутренние факторы.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Банк России понизил официальный курс доллара на 1-4 мая до 74 рублей 80 копеек. Евро повысил до 88,64. Кто отвечает за упавшее на голову дерево? Спорное дело рассматривает сейчас в Свердловской области. Бизнесмен, с которого пытаются взыскать ущерб, считает, что невиновен. Он обратился в нашу редакцию. Мы узнали мнение юристов и даже лесопатологов. Дело оказалось не такое простое, как кажется на первый взгляд. Евгений Перечук подробнее.
3: В нашу редакцию обратился предприниматель из Свердловской области Станислав Янковский. Его компания занимается рекреационным бизнесом. Весной 2023 года по переуступке бизнесмен взял в аренду земельный участок на 18 гектаров на берегу озера Балтым под Екатеринбургом в городе Верхняя Пышма. Место было запущенным и неухоженным. Планировалось сделать там базу отдыха у воды. Спустя несколько месяцев на территорию прошла группа отдыхающих. Она ни за что не платила, прошла к воде самостоятельно. С женщиной из этой группы произошел несчастный случай. И виновным суды выставляют сейчас именно компанию Станислава, что, по его мнению, незаконно.
4: Погода испортилась, подул ветер, они пошли в сторону парковки, и в этот момент дерево, под которым они проходили, упало на женщину и придавило ее. Она получила травму, позже ей была присвоена.

0: первой группы инвалидности. Они нам обратились, сразу потребовали какую-то помощь. Мы с самого начала были готовы ее оказать, но, соответственно, для нас было важно, чтобы они были согласны сказать, что мы невиновны в этой всей ситуации. Они от этого отказались и написали заявление в милицию. После этого СКС провел проверку, вынес первое решение о том, что нет состава преступления. Прокуратура это обжаловала, вызывали на опрос, проверяли все документы. И в итоге возбуждение уголовного дела отказали. Тогда потерпевшая обратилась в гражданский суд. Прошло 3 инстанции. Нас признали виновными и обязали выплатить ущерб 2 150 000. Для нашей компании эта сумма достаточно большая.
1: Наш собеседник предоставил редакции пакет документов, экспертиз, постановлений, решений судов. Из них следует, что, во-первых, Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь идет гражданский процесс. Во-вторых, специалист-лесопатолог то злополучное дерево проверял и пришел к выводу, что никаких внешних признаков аварийности у него не было. Мы попросили стороннего специалиста дать свою оценку на основании документов. Чтобы разобраться, отвечает арендатор участка за состояние деревьев или нет, важно различать земли лесного фонда и муниципальную территорию, поясняет основатель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес» Сергей Пальчиков.
2: На муниципальных землях, в парках, скверах, на улицах, тротуарах человек обоснованно ожидает безопасной среды. Все деревья, которые произрастают в условиях города, можно сказать, что у них есть конкретно ответственный собственник, балансодержатель или управляющая компания. И здесь принципиально важно, что не каждое дерево с дуплом или с гнилью представляет опасность. Но лес – это принципиально другая ситуация. В лесу деревья растут изначально предоставлены сами себе. Человек, который идет в лес, он должен помнить о том, что находится в условиях природного риска. В наших условиях арендатор лесного участка не является его смотрителем в том смысле, как управляющая компания, например, городского парка. Арендатор пользуется лесом в разрешенных целях, но он не обязан каждое дерево детально обследовать, как в условиях города. Ну, тем более дерево, которое на десятки гектарах огромное количество. Но и здесь признание арендатора виновным вот в конкретном случае выглядит достаточно юридически спорным. Прецедент опасен тем, что фактически делает аренду лесных участков в зоне неограниченного правового риска для бизнеса.
1: Тот факт, что отдыхающие, как заявляет предприниматель, не платили ни за парковку, ни за отдых, арендатора не спасает. По лесному кодексу для посещения леса нет никаких препятствий. Речь идет о правовой коллизии. Никто не может запретить людям заходить в лес, как на общедоступную территорию. Однако отвечать за упавшее дерево все равно заставляют арендатора, говорит адвокат по экологическим спорам адвокатского бюро «Жаров Групп» Евгений Жаров.
3: Лесопатологический мониторинг – это обязанность государственных орган, а не арендатор. Арендатор что обязан делать? Он обязан проводить рубки деревьев только после того, как получит официальное уведомление от лесничества. В данной ситуации арендатору передали запущенный участок. За 3,5 месяца он выполнил весь противопожарный минимум, как мы видим, но никаких сигналов от государства об аварийных деревьях ни он, ни его предшественник не получали. Ну и, как мы видим, уголовное дело уже прекращено, вины его не усматриваются. Возложение на него ответственности является, по сути, перекладом на арендатора последствия многолетнего бездействия госорганов. Сама по себе ситуация спорная, конечно, парадоксальная коллизия, и нужно доказывать через призму того, а выполнили ли государственные органы все свои обязанности, предусмотренные, в том числе лесопатологическим мониторингом, а проводился ли он на этих участках.
1: По словам арендатора земельного участка Станислава, по законодательству он не обязан проводить проверку каждого дерева на своем участке, и юристы с ним согласны. Более того, даже если арендатор будет супердобросовестным, найдет гнилое дерево и захочет его срубить, согласование могут занять целый год. Процедура долгая. Нужно вызвать лесопатолога, провести обследование, оформить документацию, пройти согласование в Комитете лесного хозяйства и Рослесозащите. А дерево за это время может упасть на чью-то голову. Ему согласование на это не нужно. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инком Недвижимость».

0: И по его данным, по состоянию на апрель в границах старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ЦНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ почти минус 44%, Южный минус 40,5%, Северный минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
2: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран направил США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями до завершения конфликта. Документ стал ответом на предложение Соединенных Штатов, состоящее из 9 пунктов, сообщают иранские агентства Фарс и Тасним. По их данным, Исламская Республика предложила четкую дорожную карту завершения войны и потребовала гарантии ненападения, вывода американских войск из региона, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты репараций, отмены санкций, полного прекращения боевых действий, в том числе в Ливане, установления нового механизма контроля Ормузского пролива. Тегеран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на окончании войны вместо продления перемирия. Президент США Дональд Трамп подтвердил получение мирного плана от Ирана, но добавил, что не может представить, что он будет приемлемым. Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщает шведское общественное телевидение. Запуск состоялся 3 мая с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX. Выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц. Сейчас шведские вооруженные силы получают спутниковые снимки от союзников или коммерческих операторов. Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции и внутренних дел эмиграции Колма Бруфи. Он считает, что в целом граждане Украины смогут найти жилье, но не исключил 1-2 случая, когда это окажется невозможным. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер раскритиковал Евросоюз за неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию. В интервью газете Financial Times он обратил внимание на то, что 2/3 субсидий и налоговых послаблений, введенных для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Камера, правительства ЕС не делают выводов из уроков 2022 года, когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки от растущих цен на газ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России запретят параллельный импорт для ряда известных технологических брендов с 27 мая, в том числе продукции Acer, Asus, Intel, HP и Dell. Что это означает для потребителей? Останется ли эта техника в легальной продаже? Загрязненный городской пляж Туапсе уберут к июню, пообещал глава курортного округа Сергей Бойко. Он заявил о ликвидации нефтяных пятен в Черном море близ Туапсе. Между тем, Коммерсант сообщает, что женщин-волонтеров не допускают к уборке пляжей после разлива мазута в Туапсе. Однако власти это опровергают. Что происходит? Штрафов нет, но возникают все новые проблемы. Экспедиторы, слушающие Business FM, реагируют на новость о том, что Минтранс не будет штрафовать предпринимателей, которые не по своей вине не успели зарегистрироваться в системе Гослог. Представители отрасли рассказали нам о дополнительных рисках. Подробности на Business FM. Параллельный импорт в Россию запретят для ряда известных технологий.